0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Лучше

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Звук поставим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Лето на любимой волне.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.

0: Сервис, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Наслаждайся летом с Бим Радио.
3: Бим Радио. Первое в Казани.
4: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что желуди впервые появляются на дубе лишь когда дерево достигает возраста 30 лет?
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
5: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Радио первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей. Реклама на БИМ-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов других. С самокритикой у вас всегда было хорошо. Раки, у вас появятся подозрения, что вас обманывают, и весь день вы будете искать доказательства этого. Не стоит сильно стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого вам порядка или комфорта, каких-либо привычных вещей или возможностей. Девы, в этот день вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Берегите свои силы, не беритесь за все подряд. Больших шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов других. С самокритикой у вас всегда было хорошо. Раки, у вас появятся подозрения, что вас обманывают, и весь день вы будете искать доказательства этого. Не стоит сильно стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого вам порядка или комфорта, каких-либо привычных вещей или возможностей. Девы, в этот день вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Берегите свои силы, не беритесь за все подряд. Козероги, готовьтесь к

взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Берегите свои силы, не беритесь за все подряд. Козероги, готовьтесь к началу рабочего дня. У вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Водолеи, в этот день вы можете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, у вас возможны конфликты в семье из-за чрезмерных трат. Делайте выводы. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Согласно опросу, 82% родителей и 86% педагогов выступают за то, чтобы запретить телефоны на уроках. Главные причины в том, что устройства мешают сосредоточиться и способны стать поводом для разногласий между учениками. В новом году первоклассники получат дополнительную неделю отдыха с 15 по 21 февраля. Каникулы вводят, чтобы снизить риск переутомления у детей и при этом сохранить их двигательную и познавательную активность. При этом школа вправе корректировать даты отдыха с учетом местных особенностей. В психологии существует эффект под названием «слепота невнимания». Он проявляется в том, что человек может не замечать очевидных вещей прямо перед собой, если его внимание сосредоточено на другой задаче. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вот и лето прошло, ребята.
6: Вот и лето прошло.
5: Эх. Словно и не бывал, Андрей.
6: Словно и не бывал.
7: Ты слова будешь подсказывать?
5: Да, просто я сужу.
6: На пригреве тепло.
5: Вот здесь сами спрашивали.
7: Ага.
5: Да.
6: Только этого мало.
5: Ох, ребятоньки.
7: Нам всегда же всего мало, если честно. Вот этого, особенно хорошего мало.
5: 3 месяца. Ну разве это много?
7: Ну, с другой стороны, действительно мало. Это же четвертинка только.
5: А завтра 1 сентября, представляешь?
7: А ты все прочитал, что тебе на лето задали?
5: Есть что-то такое там? Я, кстати, одну книгу все-таки прочитал я.
7: Да?
5: Да, Стругацких прочитал, полдень 22 век.
7: Ну, нормально.
5: Молодец, я вот сейчас Солярис читаю.
7: Все, как провели лето, будешь написать, как раз читал книгу.
5: Потом Рио почитаю. Напомню еще раз, дамы и господа, все книги 18+. Лучшее утреннее шоу на планете Земля мы под названием «Утромены». Ну, вы правильно поняли, да, все. Лето 2026 года, сегодня последний день, солнечный, яркий, плюс 20 градусов сегодня обещают нам днем, поэтому мы наслаждаемся в полной мере. Так, у меня вопрос ко всем. Как вчера проводили День города? Это важный вопрос.
7: Важный вопрос, да.
5: Насколько, чтобы вы понимали, насколько я проводил, значит, вечер вчерашний. Вот я вчера шел в магазин, и начали взрываться салюты. Я такой, о, салют пошел. Ну, я такой, прикольно, и все, и пошел просто по своим делам, и нормально.
7: Ты его уже услышал, неплохо, я даже не слышал его, если честно.
5: Да, вчера. Конечно, вот. О, меня тут спрашивают, Альберт, расскажи, как арбуз поел, да? Короче, я тут недавно поел, купил себе домой арбуз и в лифте его уронил. Выложил этот ролик в интернет, сегодня утром он набрал 900 тысяч просмотров, и я вам хочу сказать, что это очень странно, когда люди что-то комментируют. Но я об этом обязательно расскажу, это вообще наша тема. Завтра, 1 сентября, так что мы сегодня с вами подводим итоги лета.
7: Ого.
5: Что успели, что не успели, сегодня обязательно обсудим. Обсудим, готовы ли вы к сентябрю. У кого дети первоклашки, у кого одиннадцатиклашки. Че вы, как вы вообще, как у вас дела обстоят? У кого первокурсники дети.
7: О, такие тоже есть наверняка, да.
5: Все обязательно, конечно же. Ну и вообще, может быть, есть те, кто ненавидит вообще лето и обожает осень. Обязательно пишите.
7: Люди, которые такие, ну вот, все, наконец заканчивается это.
5: Да, вот это. Пекла. Видите, сколько тем у нас для обсуждения. А кроме этого, у нас еще рубрика «Бизнес-класс» обязательно будет. Сегодня Регина Халиуллина на интервью к нам придет. Сегодня у нас игры. Это, во-первых, мы выбираем Сочи, а сегодня финал. Гранде финале. Ну, должен быть, по идее. Вот посмотрим. Ну и кроме этого всего, я, конечно, не забуду про... Во-первых, у нас будет игра еще, не забываем, слово за слово. С автотемой какой-нибудь. Ну и я думаю, что мы из 90-х вечеринка прошла, так что мы можем немножечко выдохнуть по конкурсам. Значит, побольше пообщаемся с вами.
7: Это тоже здорово.
5: И это прекрасно. Да, друзья, поэтому напротив меня Андрей Дмитриев.
7: Альберт Худяк-Метов.
5: Здравствуйте, люди. Добрый сеанс. Всех с прошедшим днем города, с прошедшим прошедшим Днем Республики. Мы живем в самой лучшей республике на Земле. А мы для вас сейчас приготовим историческую справку и обязательно ее вам расскажем буквально через пару мгновений. Ну что, Андрей, начинаем?
7: Конечно!
5: Все тогда, пошла, давай!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
10: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
11: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
12: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
15: За пищу для детей. Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
16: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
17: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
18: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
19: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
18: Мама, я в эфире!
19: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
20: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девушка говорит парню: мне важно, чтобы мужчина, который будет рядом со мной, был умнее меня.
2: Ну, я свободно говорю на 6 языках. Я музыкант, я кандидат юридических наук.
1: Фу, зануда.
3: Шуры-муры, сепелявых шоу.
4: Не хухры-мухры,
3: сепелявых шоу. Шоу,
4: сепелявых.
3: Шоу, сепелявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Историческая справка.
8: Все сообщения видели, почитаем чуть-чуть попозже. Мы пока расскажем по 31 августа, чем знаменателен последний день лета, что произошло, какие праздники, какие события, ну и, конечно же, кто родился в этот день. Все вам расскажем буквально прямо сейчас. И первый же праздник, который я сегодня вижу, без которых, друзья, вот бывает так часто, вот вы ночью вот лежите, спите,
9: no.
8: И вот никого не трогаете, потом в один момент кошка чем-то непонятным начала из себя что-то фонтанировать, вы ее подхватываете и срочно бежите к нему. День ветеринарного работника сегодня. Я, кстати, хочу напомнить...
9: Я думал про туалет ты сначала.
8: Да нет, боюсь, нет. Во-первых, сегодня этот праздник, инициатива Российской академии сельскохозяйственных наук при поддержке даже Русской православной церкви, этот день приурочили ко дню памяти святых Флора и Лавра. Его почитали издревле как покровителей домашнего скота, и не просто так. Потому что ветеринарный работник, например, если ты разводишь коров, свинину, такую скотину...
9: Ну...
8: Да, то без ветеринарного работника вообще буквально никуда без ветеринара, потому что он как раз-таки отвечает за здоровье обычно, то есть ставит вовремя прививки, ветеринарно-санитарную экспертизу проводит продуктов, например, и так далее, и так далее. Это очень важно. Ну и, конечно, если у вас домашние животные есть, тоже куда без ветеринара.
9: Ну, обязательно. У нас в Казани, кстати, они очень ценятся, ветеринар. У нас даже остановка есть в честь них.
8: Да, да, так, так и было, конечно. Ну и самое мое любимое, покупайте хомячка за 500 рублей, с ним что-то происходит, вы приходите к ветеринару, он говорит, с вас 50 тысяч, там надо МРТ, КТ. КТ заведите, он сам съест его. Так что
9: КТ решит вопрос с хомячком.
8: Ну, как так? Ну да, действительно. Еще один праздник, это наш с тобой праздник, потому что мы ведем это все дело. Сегодня день блога. Сегодня день блога. Праздник придумали в 2005 году, и, естественно, с этих пор блогосфера растет. Не просто это хобби, это целая отрасль экономики. Если кто-то не знает, около 600 миллионов блогов в мире. И ежедневно выходит 7,5 миллионов постов.
9: С ума сойти.
8: И денег там сколько? Это не... Я вот в первый раз, когда загорелся блогом, это когда, ну, я смотрел на Ютубе. Не знаю, можно говорить или нет, но, короче, на Ютубе я смотрел, давай на всякий случай, экстремисты и террористы, ну, что там обычно говорят. Так вот, смотрел просто своего любимого фудблогера. Он там просто про еду рассказал, какие-то обзоры делал. И в один момент он говорит, ну, сколько вот я зарабатываю? Ну, сколько? Ну, вот моя интеграция рекламная стоит 300 тысяч рублей. Я такой, сколько?
9: Что? Еще и накормили?
8: Ты просто снимаешь про еду, и у тебя 300 тысяч? А у тебя таких роликов выходит 4? Ты что, в месяц зарабатываешь лям 200? Подождите! Подождите! И вот, с тех пор очень захотелось блогом заниматься. Почему-то очень сильно. Вот. Ну, вообще, такие вещи, когда шоры скидываются, это, конечно, прекрасно. И вдруг понимаешь, что любой из вас может начать снимать. Буквально.
9: Конечно.
8: Любой телефон, если у вас есть в руках, вы просто выбираете какую-то нишу, просто начинаете снимать, находите свой, и через какое-то время к вам придут рекламодатели. Ну, вот у меня ушло буквально 5 лет на это.
9: Долго шли просто рекламодатели.
8: Да, ну и
9: там... Тариф вместе взяли, и все вместе шли.
8: Ну, куда без этого, обязательно. Международный день лиц африканского происхождения. Сегодня я поздравляю всех своих знакомых, ребят, классных африканцев, которые у нас трудятся, работают, которые говорят по-татарски, которые веселят наших людей.
9: Которые поют по-татарски даже, если у нас такие.
8: Вообще обожаю. В общем, я считаю, что все люди, братья, абсолютно все, все, что там происходит, конфликты связаны на разных основах, это все полная ерунда. Вообще, все конфликты на земле кажутся полной ерундой, если вы задумаетесь о том, что мы с вами, я вот всегда это люблю приводить пример, сегодня утром тоже хочу в последний день лета. Мы с вами 8 миллиардов человек, которые путешествуют на огромном камне, воду и кислород которого удерживается невероятными физическими и химическими процессами, атмосфера называется, если что, которая не дает разлететься всему этому.
9: Не-не, это же чудо все.
8: Да, 8 миллиардов. И вот мы с вами на куске камня летим со скоростью, сколько там, 400 тысяч километров там в секунду или в час, или что-то такое, по космосу, в котором, возможно, мы одни, по Вселенной, которая, кстати, расширяется быстрее скорости света. И вот, и когда ты думаешь вот об этом, то вот эти конфликты внутренние здесь в мире кажутся полной ерундой. Я все время об этом думаю, если честно. Мы вообще не туда. Мы там не туда экономику ведем. Нам надо в другую сторону, мне кажется, изучать, что там происходит. Вот это весело. Давай по веселым праздникам пробежимся. Давай, вот смотри. День шепота травы сегодня.
9: Шепота травы?
8: Да. Ты вот наступаешь, и трава такая, зачем, зачем? Больно же, зараза.
9: Ой, ой. Да-да-да. И где-то борщевик такой, наступает.
8: Да. Да, и коровья лепешка, которая в траве там. Да-да-да, я еще теплая. Иди сюда. День свахи сегодня. Знатоки традиции семейных историй. Обычно свахи как бы объединяли сердца, так сказать.
9: Гузеевой будем звонить?
8: Да, нет. Вот я тут смотрю с ней один сериал, и я вам хочу сказать, что меня она теперь пугает. День любви к судебным адвокатам сегодня. Как их не любить? От сумы тюрьмы не зарекайся, понимаешь? Хочешь поменьше сидеть, люби адвокату денег платить. Вот так вот поговаривают. День диатомовой земли.
9: Что-то
8: вот.
9: Совсем непонятное.
8: Это праздник в честь горной породы, состоящий из окаменелых водорослей. Благодаря пористости и абсорбирующим свойствам она используется в фильтрах, красках и удобрениях. Вот оно очень-очень полезно для нас история. В Киргизии сегодня, в разных странах посмотрим. В Киргизии сегодня день независимости, в Молдавии национальный день языка, в Польше день солидарности и свободы, в Узбекистане день памяти жертв репрессий, и мы так вот плавненько подошли к народному календарю. Сегодня у нас фрол и лавр или лошадиный праздник. Ну что, Ксения Анатольевна, поздравляем с тобой.
9: Ну, нет, чести Гузеева не поздравляем, ты ее тоже не поздравляем.
8: Согласен. В этот день на Руси святых Флора и Лавра почитали как покровители, как я уже говорил, домашнего скота, особенно лошадей, оказывается. Вот, по устному преданию новгородской земли, с обретением мощей братьев прекратился массовый падеж скота. Вот, когда букву Ё не ставят вот в таких вот текстах.
9: Падеж получается.
8: Падеж получается скота. А какой падеж скота? И... Дательный, родительный, юналиш, килиш или что? Вопросы. Короче, восприняли это тогда как чудо, и, соответственно, на Флора и Лавра, во-первых, лошадей берегли, не нагружали их работой, а напротив, холили, чистили, мыли, заплетали гривы, храму даже приводили для окропления святой водой, чтобы беречь от болезней. Ну, в общем, серьезно. А потом, здесь прям так и написано, животных угощали пирогами и пивом!
9: Даже так?
8: Я что хотел сказать? Если кто пирог и пиво привезет, будет, конечно, великолепно. Нет, алкоголь вредит здоровью. Только без алкоголя.
9: И потом конь такой выходит и... Выйду с человеком я в поле.
8: Даже так. Выйду с пирогами и пивом в поле я.
9: Человека не возьму с собой?
8: Да. Мне уже все равно, там семья. В общем, дамы и господа, алкоголь вредит здоровью. Напоминаю, хозяйки пекли печенье в форме конского копыта. Вот очень интересное решение, кстати говоря. Ну и считался это последним для полевых работ днем и знаменовал завершение летнего сельскохозяйственного сезона. Все, на этом все. Все, что могли, собрали, все, ждут теперь. Пока еще много еды, запасаются, наедаются и уже готовятся переждать зиму. В этот день лошадей нужно помыть, вкусно накормить, окропить святой водой, чтобы защитить их от болезни. Поэтому, если у вас есть автомобили, то сегодня обязательно на моечку легенькую, можете сами помыть руками или в моечку загоните. Обязательно накормите, ну, хотя бы 95-м. Вот, если, ну, даже если у вас 92-й.
9: Какой требует? Согласно техническим характеристикам.
8: Даже из 92-й заливайте, залейте сегодня 95-й. Ну, просто литров 5 хотя бы, ну, так, по приколу. Вот. Ну, и святой водой там опционально, так сказать. Собирайте сегодня полынь, надо плести венки, Андрей, которые потом нужно повесить над дверью, как защиту от нечисти. А нечисти очень много, на самом деле. Вот. Нельзя ругаться с родными, иначе долго не получится помириться. Вот такие вот сегодня.
9: К этому надо прислушаться.
8: Так что думайте. А мы пока пойдем расскажем вам про интереснейшие исторические события 31 августа, переместимся в 1798 год, и там Высшее военно-морское инженерное училище основано в Санкт-Петербурге. Были такие времена интереснейшие. Вообще, когда вот вы приезжаете в Санкт-Петербург и изучаете, как это вот строилось вообще, то есть изначально там, по-моему, насколько я помню, появилась Петропавловская крепость, защита, по-моему, если я правильно помню, от шведов, но если вы меня что, защищаете. Вот, шведов, кстати, это не актеры, это народ, если что. Так вот, сам есть один.
9: Все разъяснило, ребята, чтобы вопросов не возникало.
8: Вот. А потом ты представляешь действительно такие болотистые страшные места, и в один момент просто начинают появляться улочки, начинают появляться мостовые, начинают появляться здания красивейшие, и город начинает, и потом туда еще перенос столицы, и Москва вот на, какое-то время такая лишилась вот этих вот красивейших зданий, которые все находятся в Санкт-Петербурге. Вот, и это прям четко видно. То есть вы приезжаете в Москву, там четко вот было до петровских времен Москва строилась, ну и потом уже после советов получается. А вот это вот, вся вот эта история, когда сейчас Санкт-Петербург был, естественно, столицей, да, все там активно застраивали, и вот этот период именно в Санкт-Петербурге остался. Именно этот период. И вот этом и огромная невероятная красота Питера, когда ты туда приезжаешь, и люди там, конечно, интересные, и вообще. Ну да ладно.
9: Мне кажется, люди тоже гордятся своим городом, они поэтому вот с задранными вверх головами вот такие вот чуть-чуть изогнутые ходят там некоторые.
8: Конечно. Ну, потому что еще шпили соборов высоко. Ну, я понял. В 1907 году Россия, Англия и Франция объединились в военно-политический союз Антанта.
9: Вот когда это случилось.
8: Вот еще букву «Л» добавить, и у вас холодильник получится. В 1914 году на фоне патриотического подъема начала Первой мировой войны Санкт-Петербург переименован в Петроград. Ну, так и чтобы...
9: Как много мы сегодня внимания уделяем Санкт-Петербургу.
8: Да, уж это, конечно, да. В 1955 году первый в мире автомобиль с солнечными батареями представлен в США. Ну, представлены и все.
9: Потому они просто представили, пофантазировали.
8: Да, потому что, как всегда, да, кто эти солнечные батареи, сколько это стоит, как это на дальнем сроке будет работать, как это утилизировать потом, потому что если, ну, вы представьте, у вас там, не знаю, один там какой-нибудь Ford выпускает по 150 тысяч автомобилей в год, а потом это через лет 5-10 все начнется, придет в утилизацию. Кто этим будет заниматься? Вопросы такие насущные. Ну и, собственно говоря, поэтому на бензине мы с вами остановились и, скорее всего, продолжим шествие бензинового. В 1966 году первый шахматный турнир между компьютерами прошел в Нью-Йорке. Победил компьютер. Между компьютерами же.
9: Ну да.
8: Ну все тогда, чего вы? Чего так на меня смотрите?
9: Там люди приходили с плакатами. Компьютер давай, компьютер вперед.
8: Да, да. Гоу-гоу. Вот тебе оперативки. В Берлине состоялась в 1990 году торжественная церемония подписания договора о вхождении ГДР в состав ФРГ. Угу. Берлинская стена рухнула. Вот наконец-наконец. Вот эти все истории. Из очень грустного, в 1997 году в автокатастрофе в Париже погибла принцесса Диана. Угу. Очень страшное событие для королевской семьи. Весь мир вообще обожал принцессу Диану. Она, как никто другой из королевской семьи, научилась сделать так, чтобы люди ее полюбили, ее обожали. Легкость общения, как она разговаривала, как она шутила, как она располагала. И, конечно... Очень грустное было явление. Весь мир скорбел и продолжает скорбить по принцессе Диане. До сих пор, конечно же. Ну, а мы давайте расскажем все-таки, кто родился в этот день из великих. Смотри, Александр Радищев, русский писатель. 1749 года рождения. Далее, значит, Мария Монтессори. Это итальянский педагог, автор образовательной методики. Ее имя и получило. Это, ну, то есть, образовательная методика, метод Монтессори. Он так и остался.
9: Да, есть у нас даже, насколько я знаю, в Казани есть школы по этой методике.
8: Обязательно. Матильда Кшесинская. Русская балерина, известная помимо ролей на сцене романом с царем Николаем II. Mm-hmm. Вот, поэтому, возможно, Матильдой называют не только русских балерин, но и девчонки еще называют свои... Кто родился в этот день и все еще с нами на одной планете? Давайте посмотрим, кто из них существует. Ой, обожаю вас, если честно. Ричарду Гиро, 77 лет.
9: Ого!
8: На секундочку. Американский актер, красотка, фильм 18+. Мировая известность невероятная. Ну и, конечно, этот красавчик, который просто похитил сердечки всех. Далее, значит, российский режиссер, известен благодаря фильмам «Цой», «Матильда», подчеркнуть. Последний герой «Все 18+», это Алексей Учитель, 75 лет ему.
9: С днем рождения.
8: Естественно. Крису Такеру 55 лет. Потрясающий американский комик. Он известен ролью детектива Джеймса Картера в трилогии «Час пик». Mm-hmm. Это который с Джеки Чаном.
9: И Картером.
8: И Картером, естественно. Крис Такер. Ну вот, Крис Такер потрясающий вообще. Он известен еще с дружбой с Майклом Джексоном. Вот. Очень веселый, классный. И там, где он появляется, сразу сцены оживают, конечно. Сразу прям очень много в нем энергии. Ну и 51 год исполняется Игорю Богомазову, российскому певцу, бывшему участнику группы «Отпетые мошенники», с чем мы его и поздравляем. На этом все. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием расскажем в нашей любимой рубрике под названием «Историческая справка».
9: Ну и доброго вам утра.
8: Всем абсолютно.
7: Историческая справка. Реклама на БИМ-радио.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом.
9: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов других. С самокритикой у вас всегда было хорошо. Раки, у вас появится подозрение, что вас обманывают, и весь день вы будете искать доказательства этого. Не стоит сильно стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого вам порядка или комфорта, каких-либо привычных вещей или возможностей. Девы, в этот день вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Берегите свои силы, не беритесь за все подряд. Козероги, готовьтесь к началу рабочего дня. У вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Водолеи, в этот день вы можете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, у вас возможны конфликты в семье из-за чрезмерных трат. Делайте выводы. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.
5: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
1: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Самый точный прогноз погоды. Только на БИМ-радио. Андрей, последний день лета. Он будет летний или какой он будет?
10: Прогноз-то? Ну, такой, знаешь, пограничный, я бы сказал. Потому что плюс 12 градусов в Казани на данный момент уже. И слабый дождик нам сегодня тоже обещают.
9: С 15, да ты чё?
10: С 15 до 20.00, если быть точнее, да. Что касается максимальной температуры воздуха днем, ну, она составит 20 градусов. В целом, ну, по-летнему как будто бы.
9: На самом деле, неплохо.
10: Ну да, а если в среду посмотреть, там вообще плюс 26 нам еще обещают.
9: Да вы что, куда?
10: 2 сентября.
9: Тут же осень же, может, еще погода. Как?
10: Не без дождика. Куда? Завтра тоже нормально, плюс 22, линейки пройдут. Вообще, мне кажется, комфортно.
9: Я очень рад, на самом деле.
10: И жарко не будет, и холодно не будет.
9: Вообще люблю, когда вот, знаешь, такая погода благоволит к таким вот уличным мероприятиям, когда вот ты спокойно стоишь. Представляешь, вот у тебя первый день, да? Первый день учебы, тебе там немножечко, ну, где-то страшненько, ну, я не знаю, сейчас детям страшно. Ну,
10: да, мне кажется, даже сильно страшно, волнительно.
9: Волнительно, ты приходишь, там еще коллектив, много детей, непонятно что. Ты еще в первый раз, а многие, а некоторые, да, вот не многие, некоторые в садике, например, не ходили. У них вообще социализация только с этого начнется. И у тебя еще погода какая-то такая, знаешь, там ветер. Вот твою одноклассницу куда-то уносит в сторону Арска ветром, понимаешь? Потому что шариков много. Куда купили ребенку?
10: Зачем с гелием взяли? Надо было цветы брать.
9: Кто-то защищается от дождя букетом, который... Вот раньше 1 сентября, да? Букет с огорода вот нарвали, кто-то сдачи.
10: Да, я прям помню, сдачи, да, с сада везли.
9: Реально же так и было. Бантики у всех такие красивые. Вот юбочки, колготки белые.
10: А сейчас ты видел, сколько букеты стоят?
9: Я вообще не хочу на эту тему. Просто львиная часть какого-то бюджета уходит на цветы. Вы обращали внимание? Это супер дорого. Вот. Поэтому, дамы и господа, всех еще раз поздравляю. Мы сейчас обязательно поговорим о последнем дне лета, о первом дне осени. Все это обязательно сегодня будет. Поэтому к вашим сообщениям мы перейдем прямо сейчас. А погода действительно хороша, друзья мои. Лето завершается на такой положительной мажорной нотке.
0: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
5: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
9: Рубин чемпион! 3-1 Динамо Махачкала. Мы вчера вообще очень здорово дали, как я понял. Александру Большой, ну не вчера, видимо, это какой-то из дней. Сейчас я тебе посмотрю. Хотя вот вроде как вчера. Позавчера был. Нет, вчера. Вчера. Ничего себе! Какой вчера был плотный день. И Рубин играл, и День города, и Республики. Вообще...
10: Все и сразу практически. Это прям любой вкус. Что нравится, найдешь себе какое-нибудь прекрасное времяпрепровождение.
9: Ну, красота. Александру большое спасибо за сообщение. Вот, Димка нам тоже показывал невероятное количество здесь контента. Он просто показывал весь свой день в фотографиях. Это очень круто, потому что здесь и всей семьей прогуляться по набережной, посмотреть на какие-то велотрюки, значит, и закат встретить, а потом огромный чак-чак гигантского просто размера увидеть. Ну и, конечно, салют невероятно красивый. В общем, спасибо большое. Это невероятно. Вот.
10: Нам вот этот Кирюха тоже длинное сообщение написал на тему итога лета.
9: Он давайте.
10: Говорит, что вот и лето прошло, эту песню, говорит, надо сегодня спеть обязательно.
9: Обязательно споем.
10: Да, сегодня самый грустный день года для всех школьников. Сегодня все будут лить слезы в подушку, а завтра начнется стресс, хандра и депрессия. Поэтому надо готовить деньги. Как ты смеешься над этими словами? Стресс, хандра, депрессия. Или это истерический смех?
9: Это истерический.
10: Хотя, может быть, БИМ поможет народу и будет бесплатно звать психологов в гости, чтобы спасти жителей Казани от стресса, хандры и депрессии. Конечно, спасем.
9: Но мы сами уже немножечко психологи. Мы вам поэтому все время помогаем вообще. Вот. Отмечал вчера День города, пишет нам Алекс. Собираю опалубку и застилаю гидроизоляцию 7 на 4,5. Сегодня вечером после работы продолжение Дня города. Армирование человека.
10: Гулять.
9: Молодец вообще, молодец. Вы так готовитесь, как будто вам Руслан Ургалевич лично будет принимать эту опалубку. Очень красиво.
10: 30-го надо успеть.
9: Да, да. Ну, кстати, набережную-то кабана открыли, получается.
10: А я даже не видел.
9: Надо погулять. Все, вчера.
10: Алло, кабан, там открыли набережную.
9: Алло, кабан, открывайся. Здорово, утромены, пишет Игорь. Рад вас слышать, 2 месяца не слушал. Альберт Андрей, большой салям, вам тоже салям, Игорь. Вот, ушел на вечерний ночной эфир летом, вот теперь возвращаюсь. Так что с возвращением, добро пожаловать. Вот, совсем скоро расскажу вам про, как я ловил арбуз. Это будет чуть-чуть попозже.
10: Тут Чулпан как раз интересуется, полностью ли его собрали.
9: Да, значит, это замечательно.
10: Вам надо было его склеивать скотчем обратно прямо, чтобы целый был.
9: Там, да, там я вам все расскажу. Не переживайте, с днем ветеринарного работника. Вот Алиюшка всех поздравляет. Вот, фотография. Короче, фотография дедушки здесь. Мем нам прислали. Фотография дедушки и подпись. Кто сказал, что работа ветеринаром это стресс? Мне 22, я чувствую себя прекрасно. Фотография дедушки, реально. Обожаю вообще. Вот. Наталья пишет. Вчера работала на матче Рубин-Махачкала. Было весело. Всем стюардам огромный привет от Натальи. Спасибо большое вам за ваш труд. Вот. Друзья мои, ну давайте немножечко тоже поговорим, как вообще ваше лето прошло. Вот я, вот смотрите, я, Андрей, я видел все, поэтому я по соцсетям твоим знаю. Купаться ты, по-моему, купался.
10: Конечно,
9: и загорал.
10: Конечно.
9: Андрей вообще все успел.
10: Мы и с Фаридом, на сабборде покататься успел.
9: Вот. Мы с Фаридом не купались, не загорали. Просто, знаете, к сожалению, изобилие работы, вот сезонный, наследие, да, у нас вот что лето, что Новый год, просто какая-то декорация в твоей жизни. Он просто пролетает, ты просто, ну, вот, лето прошло. Еще, вот знаете, как прикольно считать? Это у меня вот 35 лет будет мне буквально через 6 дней. Угу. И буквально, это 34-е лето мое. Вот так еще мне интересно. Ну, когда с другой стороны вот так считаешь. Никогда не думали.
10: Ты сравниваешь их между собой?
9: Ну, вообще...
10: Какой-то топ-рейтинг лет выстраиваешь, нет?
9: Всегда. Вот мы об этом говорим часто. Вот, как по мне, это же все от эмоций зависит очень сильно. Вот я поехал в Суздаль. На сколько там? Недель две назад. Вот это невероятная эмоция была. Вот это вот для меня все лето буквально сконцентрировалось вот в этих выходных.
10: В Суздале.
9: Именно в Суздале, да. Потому что ты как бы отключился, уехал. Такое мини-путешествие на выходные. Ты такой, вау, как тут красиво. Тут еще лето, тут еще жарко. Ты гуляешь, и у тебя... И прям вот хорошо. И буквально все лето у меня уместились в эти выходные. И вот для меня все лето запомнится этим днем, на самом-то деле. Вот так вот.
10: Не, арбуз тоже не забывай.
9: Арбуз не забыть, да. Ладно, давайте совсем скоро вернемся. Вы тоже рассказывайте про свое лето. Удалось оно или не удалось. Какие планы на следующее лето, пишите обязательно. Я вернусь сейчас, про арбуз расскажу вам немножко.
0: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Вот, и пишет там, значит, Лиса. Доброе утро. Покупалась, Лиса пишет. Съездила с палатками, поела шашлык, сходила на 90-е. Ну, план выполнен, я вам хочу сказать, Лиса. Прекрасное лето у вас выдалось. Замечательно, я вам даже сказал. Я, кстати, тоже. Я впервые в жизни ночевал с палатками. Ну, давайте так, целенаправленно, специально, с удовольствием. Ночевал с палатками, ездил на фестиваль. И в этом плане вот еще одно, кстати, событие, которое это лето я и запомнил. Вот, ну, то есть, вот из всего лета, из всех там чего, вот буквально получается еще 2 дня. Вот, получается. Ну,
2: подожди, давай еще подождем, немножко еще что-нибудь вспомнится.
1: Поездка в Елабу,
2: да. Может, до недельки дотянем в итоге все-таки.
1: О, Лилия, ты смотри, какое сообщение. Бим, приветики. Июнь прошел классно. Сходила на концерт Басты и Руки Вверх. Эмоции били через край. Потом свадьба сестры. А вот июль август прошел как в тумане. Даже не поняла. Все потому, что, видите, Лилия, как интересно. Вообще, поздравляем вас со всех, и с концертами, и свадьбы сестры. Вот опять-таки, не выстраиваем отдых мы сами себе. Мы же можем просто точечно запланировать, например, вот элементарные же вещи. Точечно запланировал себе просто. Вы думаете, поездка в Суздале, в Елабугу, это у меня как спонтанно? Ага, конечно, это еще с зимы тянется.
2: Он еще с ковида хотелось... придумал, что поедет в Суздаль.
1: Конечно. Представляете, поэтому это вот обязательно надо.
2: Да, Сергей Юрьевич нам здесь такую забавную картиночку скинул. Говорит, это вы, Андрей, Фарид и Альберт, как раз заяц из Винни-Пуха вот этот вот стоит. Так круто на море съездил, загорел, накупался, говорю. Солнце, вода, а вы когда собираетесь? Лет скоро кончится. Пятачок неси ружье.
1: Да, пора его. И уже вообще. Вот. Вот все, что Лейсан написал, я ничего не смогла посетить, Светлана. Как грустно, конечно. Но ничего. Это не последнее лето. Успеем еще. Доброе утро. С завтрашнего дня начнутся пробки, пишет нам Лилечек. Это больше напрягает, чем школа, холод и дожди. Пробки, они... Пробки близко.
2: А если пробки, еще и при этом с дождем и холодом?
1: Ну, подождите, я знаю, что делать в пробке. Я знаю, что делать. Конечно, у меня даже информация есть на правах рекламы. Смотрите, спонсор утреннего шоу «Трамэна» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? К семье.
2: Конечно.
1: К друзьям.
2: Ну, обязательно.
1: К новым возможностям, понимаете? И «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавты» по телефону 8 843 230 30 30. Акции действуют до 31 августа 2026 года. А у «Автофинансбанка» оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада»,
2: то «Канавта».
1: Вот. А пробки на «Ладе» очень удобно объезжать. Вот я же хочу вам сказать. Поверьте, меня 10 лет не катался, ребята, это все верно. Утро Мани у нас впереди. Ну и, конечно, всем, кто в Ладе и кто ее в Канавто покупал, большой привет, ребят. Сколько нас, напишите. Вот я один из вас, кстати говоря.
3: Шоу «Утро Мэны».
4: А я думал, сова.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
8: «Six Seven». Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
9: Мама, тетрадки уже приехали?
10: Пока нет. Доставка задерживается.
9: А рюкзак?
10: Еще в пути.
9: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
11: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
12: Папа, еще круг.
13: А я на боулинг.
14: Мам, я в игровые автоматы.
15: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
16: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Ох, как интересно-то. Ну, давайте. Сначала мы вам расскажем про информацию дорожную, а потом дополнительно расскажем про перекрытия кое-какие. Крупнейшие пробки на улице Мира, Сибирский тракт, от Парковой до Журналистов. 30 минут вы там потратите. Вот примерно такая история. Ну, дербышки там перекладывают асфальт, все в сторону компрессорного. Зато потом, как поедем с вами, будет замечательно. Улица Большая Крыловка от Серова до Вахитова 7 минут. Аграрная от проспекта Победы до Назиба Жиганова 6 минут. Мосты и дамбы абсолютно свободные. Давайте посмотрим, что у нас по ДТП. Андрей, помогайте мне.
2: Ну, вот на Горьковском шоссе есть две отметочки. Уже ближе, так скажем, к тому месту, где раньше было Горьковское кольцо.
1: Есть такая история абсолютно. Да, будьте там осторожны, внимательны. И там средний ряд, правый ряд, одна отметка и средний ряд, вторая отметка. То есть где-то в этих краях. Будьте осторожны, внимательны. Больше я будто бы не наблюдаю. Есть такое у тебя ощущение?
2: Только вот серые такие кирпичики есть подозрительные в центре города и на Кремлевской набережной.
1: Настало время поделиться с вами информацией, потому что говорят, что сегодня из-за съемок сериала «Ландыши», на всякий случай 18+, могут ограничить движение транспорта аж на 20 участках. Следите внимательно в ваших навигаторах, что где когда. Начнут они действовать с 9 утра сегодня и продлятся до часу ночи 1 сентября, а затем движение и стоянку ограничат с 9:00 2 сентября до 5 сентября. Все-таки 1 сентября оставят, ну, свободным дороги. Ага, ага. Потому что иначе там будет не то, что транспортный коллапс, там иначе город станет 15-бальной пробки. Из 10, кстати, напомню, говорю. В общем, друзья мои, будьте осторожны и внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Через час нам присоединится Анас Ананасович и начнется веселье.
2: У него там... ругаться он будет, наверное, завтрашнего дня.
1: Предподготовлена речь у него на завтра. Ну, а мы немножко поиграем. У нас утромани.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7:50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Дамы и господа, прямо сейчас у нас с вами начинается утромания, и сегодня у нас в гостях участница. И прямая трансляция Андреем сейчас запускается для того, чтобы вы могли насладиться ее красотой. Ну, а я с удовольствием ее представлю. С удовольствием представлю, давайте правильно скажу. Итак, у нас сегодня в гостях Элина Зайнуллина. Элин, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: У вас сегодня... Так, это уже не дебют. Это... А как называется, когда второй раз человек приходит? Дабл? Ну, в общем, английский не мой конек. В общем, Лина во второй раз.
2: Давай профессионалом ее называть.
3: Во второй раз, да.
1: Да, профессиональный уже игрок, профессиональный, да. Элина, расскажите, вот вы у нас не были, получается, с весны.
3: Да.
1: Что, какие-то изменения были ли у вас, может быть, что-то где-то как-то? Или жизнь просто течет своим чередом?
3: Да, жизнь течет своим чередом. Каких-то особенных изменений не произошло.
1: Как лето прошло?
3: Лето прошло замечательно. Дача, кабачки.
1: О, кстати...
2: Это предложение с кабачками сразу, да?
1: Вот, знаете, хихи-ха-ха, да, вот мы с вами. А я вот, ну, я тоже шутил на тему кабачков, а нам люди-то написали, что с кабачками-то какая-то напряженка, говорят.
2: Серьезно?
3: Вообще никакой напряженки нет.
1: В общем, если кому-то надо...
3: Да, можно ко мне.
1: Пишите номера ваши, передадим Элине, она с вами свяжется, кабачки заберете. Вот и бизнес налажен, ребята. Смотрите, как просто, видали? Итак, напомню, что у нас впереди 5 вопросов на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока мы не зададим следующий вопрос. Так что есть чем заняться. Кто за вас сегодня болеет? Вы кому-нибудь сказали, что вы к нам придете, Лина?
3: Ну, я надеюсь, что муж меня слушает. Он сейчас в командировке в Нижнем Новгороде. Если там Бим-радио ловит, то я думаю, что слушает.
1: Им большой привет. Ну, приложение на Android, на iOS, я думаю, скачано, так что он слушает в любом случае. Ну, мы надеемся, по крайней мере, на это. Так что и всем советом устанавливайте обязательно. И помните про сайт bimradio.ru, где вы нас тоже можете послушать. А прямая трансляция ВК продолжает свою работу. А мы начинаем с первого вопроса на 100 рублей. Это «Утромани». Лина, удачи!
3: Спасибо.
1: Погнали!
0: «Утромани».
1: Как называется специальный котел полусферической формы с толстыми стенками, предназначенный для приготовления плова и других восточных блюд?
3: О, это такой символический предмет для Казани, да?
1: Да.
3: Я думаю, что это казан.
1: Да, конечно. 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, пока мы не зададим следующий вопрос. Так что есть чем заняться. Кто за вас сегодня болеет? Вы кому-нибудь сказали, что вы к нам придете, Лена?
3: Ну, я надеюсь, что муж меня слушает. Он сейчас в командировке в Нижнем Новгороде. Если там бим-радио ловит, то я думаю, что слушает.
1: Им большой привет. Ну, приложение на Android, на iOS, я думаю, скачано, так что он слушает в любом случае. Ну, мы надеемся, по крайней мере, на это. Так что и всем советом устанавливайте обязательно. И помните про сайт bimradio.ru, где вы нас тоже можете послушать. А прямая трансляция ВК продолжает свою работу, а мы начинаем с первого вопроса на 100 рублей. Это «Утромани». Лина, удачи!
3: Спасибо.
1: Погнали!
0: «Утромани».
1: Как называется специальный котел полусферической формы с толстыми стенками, предназначенный для приготовления плова и других восточных блюд?
3: О, это такой символический предмет для Казани, да?
1: Да.
3: Я думаю, что это казан.
1: Да, конечно.
0: Утромены. Утро.

0: Как называется специальный котел полусферической формы с толстыми стенками, предназначенный для приготовления плова и других восточных блюд?
1: О, это такой символический предмет для Казани, да?
0: Да.
1: Потому что это казан.
0: Да, конечно.
2: Утромены. Утроманят.
0: Прекрасно! Итак, первый вопрос мы преодолели. 100 рублей заработали. 100 рублей у нас, напомню, если что, красивые, невероятные у нас. Практически музейные экспонаты с подписью, с печатями. В общем, передадим. В конце, пока мы продолжаем, следующий вопрос у нас на 500 рублей. Внимание! Как называется искусство создания объемных фигур из камня, дерева или глины?
1: Скульптура?
0: Скульптура. Сразу же сходу принимает этот вариант ответа, и он же и верный. Браво!
2: Утромены утроманят.
0: И мы продолжаем. У нас следующий вопрос на 1000 рублей. Как мы легко вообще расквитались с искусством. Теперь настало время окунуться в детскую мультипликацию. Внимание, вопрос на штукаречек. На 1000 рублей, если что. На 1000 рублей. Это у меня вот в детстве, я тоже
3: не
0: помню.
3: Не 1000 кабачков, нет?
0: Вот пока. Рано.
1: Не надо.
0: Рано. 1000 кабачков, это дорого, кстати говоря. Сколько, интересно, один кабачок стоит? Кто-нибудь посчитал? Вот. У нас забавно. Ладно. Итак, внимание. Сколько было детей у мамы-обезьянки в советском мультфильме «Осторожно, обезьянки»?
1: Ого.
0: Помните, вот она такая лохматая бегала?
1: Я помню этот мультик. Замечательный абсолютно мультик.
0: Подскажем. Она была многодетная.
3: Вот это подсказка, конечно.
1: Ну, конечно, я их сейчас не сосчитаю. Это чисто есть только наобум, просто я отвечу.
0: Так, так. Сейчас все будет, нормально. Та цифра такая, она абсолютно вот стандартна для таких вот историй. Вот.
1: Мне кажется, наверное, пятеро. Пять обезьян. Или семь обезьян.
0: Ну и.
1: Так, сейчас. Я себе представлю, как они там бегают, эти малыши.
0: В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки. Это песня! Сотрудники ФСБ, это песня. Пожалуйста.
3: А там, по-моему, по 20 грамм, а не по 200 грамм? Нет? А ну, разные.
0: Это я...
3: Обезьянки бывают разные.
0: Ну, если стаканами, то 200 грамм. Извините.
3: Нет, это же обезьянка с гранатой получается какая-то.
0: Опа! Осуждаю.
1: Ну, я думаю, пусть будет 5. Мне кажется, 7 уж это прям вот совсем многовато.
0: Многовато для обезьян. 5 достаточно. Хорошо, я принимаю вариант ответа. Спросил я у вас, сколько у вас, соответственно, ну, так сказать, детей обезьяних? У мамы из мультика. Вы ответили, получается.
1: 5.
0: Вот ответили бы 7. Вы бы проиграли опять. Это верно, конечно.
2: Ура. Утромены утроманят.
0: Браво. Итак, дамы и господа, только что выяснилось, что мы пришли к вопросу на 3000 рублей. Вообще, понимаете? Что мы уже здесь.
1: Да, в прошлый раз я вот запоролась, меня там Раскольников Родион подвел.
0: Больше всего
3: он не только вас подвел.
0: Он подвел старуху процессию больше всего. Понимаете? Она до сих пор ходит и говорит, что у нее голова раскалывается. Ну, а мы задаем вопрос на 3000 рублей. Итак, внимание, вопрос на трешку. Смотрите, рано сказал. Вот так. Внимание, вопрос на трешку. Вот так. Интересный вопрос. На неофициальном запретительном знаке возле одного из водоемов Москвы изображены силуэты трех фигур. Очень высокого и худого мужчины. Мужчины с тростью и огромного кота на задних лапах. Что запрещает делать этот знак?
1: Ух ты.
3: У меня примерно такая же реакция на этот вопрос. Я бы даже попросил повторить.
0: Да, конечно. Да. Давайте чуть-чуть даже перефразирую. Значит, возле одного из водоемов Москвы. Очень известный водоем. Давайте вот так сказать. Очень известный водоем. Вот,
1: какие-то там пруды, да?
0: Вот. Возможно, какие-то там пруды. Скажу, очень размытый я. И так вот, именно там есть неофициальный запретительный знак. Ага. Ну, то есть он висит там, но его...
1: Это что-то с «Мастером Маргаритой» связанное, да?
0: Это вопрос на 3000, поэтому я не понимаю, о чем идет речь. Значит,

0: Соответственно, и изображены там силуэты трех фигур. Очень высокий и худой мужчина, мужчина с тростью и огромного кота на задних лапах. Ну и, соответственно, раз он неофициальный, значит, и знак тоже такой. Ну, что-то он запрещает такое неофициальное. Возможно...
1: Я даже не знаю, может, он запрещает разливать масло?
0: Что запрещает делать этот знак, соответственно? Обратите внимание, там, вот если бы запрещали масло, там обычно изображено масло. Ну, там бы было изображено масло, возможно, какой-то некий трамвай.
1: Прям вот возле пруда этот знак.
0: Да, да, именно.
1: Что-то возле пруда нельзя делать там, значит, да?
0: Вспоминайте, что происходило. Возможно, это вам поможет.
1: Так, что там происходило возле прудов?
0: Что-то происходило, конечно.
1: Что там происходило?
0: У нас с вами секунд 15 остается на это самое.
1: Я даже не знаю, что там... И вот не помню, чтобы возле прудов что-то такое происходило, чего нельзя делать там.
0: Я еще раз уточню, это неофициальный знак. То есть это... Обычно запреты, они же официальные. Ну, там, типа, быстро не езди, там, уток не корми, по газону не ходи и так далее. А так как это такой неофициальный знак, то он и запрещает что-то такое.
2: Ну и санкции какие-то там не предусмотрены, в общем-то,
0: это просто, нарушение. Да. Просто такая отсылка, давайте скажем так. Итак, спрашиваю вас. Что же запрещено делать под этим? Ну, что запрещает делать этот знак? Вот так, если быть точнее. Что этот знак запрещает делать?
1: Я даже не знаю. Летать над прудом?
0: Летать? Хорошо.
1: Как Маргарита умела делать.
0: Это ваш окончательный ответ?
1: Ну, пусть будет так. Что-то вот прям за 15 секунд на ум ничего не пришло.
0: Хорошо. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте рассуждать. Вообще, все верно. Все верно начали, абсолютно. Три силуэта изображены. Это сам Воланд, естественно. Это Коровьев, тот самый. И кот-бегемот. И так далее. И отсылка, это, естественно, к мастеру и Маргарите, великому Булгакову. Это отсылка туда, все верно. И вот этот самый дорожный знак, он отсылает... к названию первой главы этого бессмертного романа. Называется она очень интересно. Называется она «Никогда не разговаривайте с неизвестными», а знак запрещает, а, собственно, с этими неизвестными разговаривать. Вот такая была маленькая отсылка.
3: Утромены утро манят.
0: 3000 рублей. Вы представляете?
1: Снова.
0: И опять вопрос про... Давайте договоримся так. Елена, вы к нам приходите в следующий раз. Я вам обещаю, что на 3000 больше не будет звучать литературных вопросов.
2: Только вы напомните об этом.
0: Давайте сразу этот момент в следующий раз объяснить. Но в любом случае...
2: У меня уже приготовлено.
0: Все, Андрей, извините. Вот из этой шкатулки... Я чуть-чуть Андрею шкатулку хотел подать. Андрей уже все приготовил. 100 рублей, подписи, печать, красивое бимрадио. Все это вам на добрую память. И вообще спасибо большое, что приходите. Давайте договоримся. Как муж... Прям с мужем приходите. Прямо с мужем, прямо через месяцок-другой.
1: Ой, это
0: нет?
1: Очень сложно.
0: По командировкам все?
1: Ну и командировки, работа с 7 утра.
0: Ах, вот оно что. Ну вдруг у вас вот так получится вырваться на один денечек, вот так вот к нам на 15 минут, мы с удовольствием.
1: Было бы здорово.
0: Вот, мне кажется, вот семейной командой мощнейшей вы обязательно заберете десятку. Я на это буду надеяться, буду вас ждать. А пока привет от вас, пожалуйста.
1: Ну, я бы, наверное, хотела даже не столько привет, сколько просто пожелать всем школьникам и их родителям, хорошего, легкого учебного года, терпения.
0: Хорошего, легкого магния.
1: Не забывать, да, не забывать про магний, про старую добрую валерьяночку.
0: Да, только через врачей. Я еще раз напомню, все лекарственные средства только через врача обязательно.
1: Пусть все у нас будет хорошо и спокойно везде, во всем мире.
0: Это я вообще поддерживаю. Спасибо большое. Еще раз напомню, у нас была сегодня обворожительная Элина Зайнуллина. Элина, приходите еще, ждем. С мужем приходите. Вообще всей семьей приходите. Вообще. Чем больше, тем
1: приглашайте
0: лучше.
1: Еще.
0: Вот. С удовольствием. Оставлять заявку и всем слушателям это обращение. Оставлять заявку, приходите, похихикаем и еще заплатим за правильные ответы. В общем, мы вас ждем. До новых встреч. Пока.
3: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Чтобы снизить нагрузку на дороги Казани, власти увеличили количество парковочных мест. Теперь их насчитывается 15 тысяч. Параллельно усилили контроль за нарушениями. 50 экипажей ведут фиксацию круглосуточно. На автомобили с сокрытыми номерами устанавливают блокираторы, а машины должников выявляют автоматически. Вернуть транспорт можно только после погашения задолженности. В Казани установили гастрономический рекорд. Из чак-чака создали флаг Татарстана. Он весит 300 килограмм, а его размеры составляют 2 на 3 метра. Достижение официально зафиксировали в книге гастрономических рекордов России. С 1 сентября в России появится возможность взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Платежи можно будет приостановить на срок до 18 месяцев при условии, что жилье единственное, а сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей. Воспользоваться этой мерой поддержки разрешается лишь единожды. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: 8:03:21 8:05 в Казани, дамы и господа. Всем добро пожаловать. Утромены продолжают свою работу. У нас 8:30 в этом часе. К нам обязательно присоединится Регина Халиуллина. С вами мы сейчас, кстати, послушаем невероятную песню исполнительницы Алисии «Под испанским небом». Да, так что имейте в виду. Ну и, конечно же, море тем. Давайте пишите, как у вас прошло лето. Нормально, ненормально, хорошо, нехорошо. Как вы готовы к 1 сентября или не готовы? Помните ли вы о том, что завтра у нас случится пробки? Ну и они с нами останутся до следующего лета. Ну и, конечно же, что там в итоге с урожаем кабачков? Я что-то не понимаю.
4: Это волнует больше всего.
3: Кто-то говорит, что есть. Рынок кабачков будем обсуждать в ближайшее время, так что, дамы и господа, присоединяйтесь обязательно. И сейчас, буквально через пару мгновений, мы вернемся, будем все это дело обсуждать. По 792-72-42-28. Бим-сообщение, пишите обязательно и подписывайтесь на все наши соцсети. Вы чего?
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС.
5: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
12: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
11: Мама, я в эфире!
12: С
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а что такое луна?
2: Луна, деточка, это обратная сторона солнца. Да.
3: Да ну на. Солнце пилявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Шоу «Утро мэны».
7: А я думал, сова.
8: Настало время рассказать вам невероятную поучительную историю про арбуз. Я считаю, что надо ее рассказать. Да, перед тем, как я ее расскажу, давайте посмотрим, что у нас по сообщениям. Вот, по сообщениям наших слушателей. Немного чернухи, пишет господин Роберт. В простынку не завернули, значит, лето уже удалось. Очень тяжелая работа, видимо. Да, Ханбатик пишет. Доброе утро. Есть такой афоризм. Лето – маленькая жизнь. Получается, осень – это маленькая смерть. И что завтра? Что-то очень маленькое. В нас всех умрет. Брали бы... Такой философский вопрос, на самом деле. Все зависит только от нас. Просто так, понимаете? Просто так ничего не может быть. Вот как вы относитесь к жизни, оно так и будет, понимаете?
9: Лето же, оно в сердце может быть просто, понимаете?
8: Да, вот это... Вас. Песню надо переделать просто. А у меня лето в сердце, на душе солнце. Или что-то такое. В общем, ребятки, опять-таки напомню, все зависит только от вас. Доброе утро. Скоро Анас Ананасович будет ругаться, предвкушает наши слушатели.
9: Ну, обязательно так и будет, да.
8: Вот, это, конечно, сильно.
9: А с другой стороны, Александр говорит, завтра еще более-менее по пробкам будет, потому что линейки у всех в разное время, и вряд ли в 8 утра. А вот послезавтра, он говорит. У нас, кстати, в 10, по-моему, линейка завтра начинается, действительно.
8: Ну, кстати, вот по поводу послезавтра я здесь, наверное, солидарен вообще, если честно. Мало того, смотри, Марат нам пишет. Доброе утро, братва. Старший идет в 11 класс, младший в 1. Чего-то мне страшно. Ничего себе, у вас, конечно, вилка такая интересная. А вы понимаете, что у вас потом один будет, получается, ну ладно, нет, универ он быстрее закончит, конечно. Вот, но тем не менее, представляете, у вас один бы заканчивал универ, а второй поступал в универ. Вот это действительно страшно.
9: Ну, такое, да.
8: Это прям немножко даже жутковато, я бы даже сказал. Ну, на самом деле, я вам пожелаю удачи. Вы невероятно крутой человек. Представляешь, сколько сразу веселья в доме случается. Это, конечно, очень круто. Так, ну и...
9: К арбузу пора. Он тут уже пишет, видел в соцсети в одной. Эпичное падение арбуза.
8: Давайте я вам расскажу. Значит, предыстория. Я уронил в лифте арбуз. Просто эти предыстории. Как это все дело происходило? Вот. В общем, попросили меня, очень ценный для меня человек, давайте вот так говорить, очень ценный для меня человек, говорит, купи, пожалуйста, арбуз, очень хочу арбуз. Я снимал ролики в Куюках. В Куюках же заехал в просто рандомный продуктовый ларек.
9: Ну, конечно, говорю, легендарные куюкинские арбузы.
8: Известнейшие.
9: Или вот куюковские.
8: Астраханские, узбекские.
9: Дагестанские.
8: И куюковские, естественно. Так вот, представляете, я просто купил, я говорю, сделай мне самый сделай мне вкусный арбуз. Он говорит, ты уверен, самый вкусный тебе надо? Я говорю, да. Я говорю, я вот любимый несу. Они говорят, все, сейчас, подожди. И, значит, достают мне из недр, реально из недр каких-то. Просто раскидывают эти мелкие вот эти арбузики размером с футбольный мяч и достает просто вот этот гигант. Он, кстати, он не выглядел как большой. Я даже его не супер оценил, потому что он его ставит на весы. Я вижу отметку там в 19,7, ну, то есть примерно 20 кг.
9: Угу.
8: 20 кг арбуз.
9: Нормальный, да. Такой.
8: Если что, 20 кг это примерно бутыль воды, которая в офисе у вас стоит. Вот это, вот 20 кг. Вот. И он говорит, я тебе помогу до машины донести. Я говорю, ну окей, помоги. Все, он мне помогает донести до машины. Все, это нормально, значит, все это оканчивается. Вот, все, дальше. Что происходит? То есть я его даже вес пока не ощутил, но у меня в руке еще дыня где-то на 6 килограмм и еще фруктов где-то килограмм на 2. То есть у меня в руке еще килограмм 7, давайте округлим. 7 килограмм еще плюс дополнительно.
9: Витаминов.
8: Витаминов, да. Я за всем этим добром паркуюсь во дворе. Все, на крыльях любви, значит, несу я все эти фрукты. Мало того, в какой-то момент понимаю, что поднимая арбуз вместе со всеми этими пакетами, я понимаю, что это тяжеловато же. Думаю я. Да думаю, ну что я? Не дотащу, конечно, дотащу. И понес. И мало того, судьба мне дала помощника. Я встретил своего очень хорошего товарища. Я передаю большой ему привет. И значит, он говорит, Альберт, берет арбуз, говорит, Альберт, давай помогу. Где ты живешь? Давай, я тебе прям, ну, помогу, так тяжело же. Я говорю, не надо, не надо, говорю, все, ничего мне от тебя не надо. Говорю, дорогой мой, давай, вот просто на плечо, говорю, закинь, и этого будет достаточно. Это была роковая ошибка. Это было просто роковая. Дальше. Значит, арбуз падает мне на плечо. О, думаю я, прикольно. Я начинаю идти. То есть я уже от машины иду, ну не знаю, метров 30. Я уже иду с 20 килограммами. Вот. Поднимаюсь по лестнице. Все, подъездный. Подъездная дверь была преодолена каким-то невероятным образом. Подхожу, вызываю лифт. Он еще, естественно, долго едет. Приезжает лифт. Я захожу, думаю, тяжело же! И прислоняю лифт, как бы получается, спускаю его чуть-чуть ближе к груди и прислоняюсь. И как бы получается, арбуз я придерживаю всем телом. Мне так действительно проще.
9: Ну, конечно.
8: Спокойно доезжает лифт до этажа. И вот оно. Мне остается пройти 10 метров до квартиры. 10 метров мне остается, чтобы случилась победа. В этот момент арбуз я поднимаю на плечо. Арбуз этот, напоминаю, в пакетах, которые уже прорвались, естественно, в моих руках. Я его закидываю на плечо, на плече висит рюкзак. Он синтетический, ну, лямки его синтетические, а значит, они невероятно скользкие. Еще по арбуз в пакете. В этот момент я чувствую, что арбуз закатывается куда-то назад. Я еще думаю, о, как удобно, он сейчас ляжет на плечо, но он не останавливается. Сила трения покидает мое плечо, вместе с арбузом, кстати. И это все летит на пол. Мало того, на видео с камер наблюдения видно, что я его еще пытаюсь, как футболист, как бы пяткой ноги отбить, видимо, назад. То есть в моей голове, видимо, что я невероятный финтом. Его пяточки сейчас аккуратно приму, подниму обратно на плечо, и как индус его донесу до квартиры. Нет, чудо не случилось. Арбуз падает в дребезги, где-то на 3-4 куска просто в дребезги раскрывается.
9: Эффектно красиво.
8: Все это вы можете увидеть в соцсетях, если вы хотите. Вот прям ищите меня. И вот, и что, и все получается. Это невероятно смешно. И...
9: Ну, вкусный арбуз-то был, ты продолжаешь.
8: Все. Дальше я на него смотрю, понимаю срочно, что надо это срочно убирать, резко разворачиваюсь, убегаю. Ну, если не смотреть дальше видео, по видеонаблюдению, кажется, как будто я сбежал. Вот, дальше я ухожу в квартиру, возвращаюсь, значит, с человеком, ради которого этот арбуз, собственно, и был куплен, показываю, мы сильно смеемся, мы начинаем прибираться, я говорю, ну, елки-палки, ну, обидно же 20 килограмм с куяков везти, чтобы его разбить здесь, значит, в лифте. Я его думаю, ну, надо по-любому попробовать. Я его пробую. Мало того, он такой вкусный, что я говорю, родная, надо тоже попробовать. И мы оба едим этот арбуз.
9: Прям в лифте.
8: Прям в лифте. Но надо понимать, он раскрылся. Я его не с земли подобрал. Я же, не совсем дурак.
9: Он не просто раскрылся, ты помог ему раскрыться.
8: Да, я как продюсер арбуза, да. И вот представляете, и вот мы, значит, ну, все это прибрали. И у нас получилось, что вот два, по-моему, куска вот нормальных мы забрали. Остальное, естественно, уже выкинули. Вот, и после себя все кусочки собрали. Вот такая вот невероятная история, конечно. Вот и все. Вот и вся история. Вот. В общем, эту историю я вот выложил себе в соцсетях. И, короче, чтобы вы просто понимали, насколько наши люди любят такую историю, я вам сейчас просто скажу. Вот я выложил, получается, вчера вечером мы ее выложили. И получается, к сегодняшнему утру, то есть за ночь, как же у нас люди любят, когда другие опростоволосились. Я, конечно, этому поражаюсь. Просто, чтобы вы понимали, у нас за ночь этот ролик посмотрело. Я вот сейчас вот прям при вас обновляю, прям при вас открываю, прям при вас захожу в статистику, чтобы быть максимально точным. 1 000 000 просмотров.
9: Ну вот, а кабачки бы столько просмотров тебе не дали.
8: Это правда. Так что, ну да, ребят, иногда ерунда случается. Но самое главное, позитивно к этому относиться, и все будет хорошо. Чего я вам всем и желаю.
10: Утромены сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Six7. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
9: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
10: Свет, ты определилась?
11: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
10: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
12: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
13: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
14: Мама, а тетрадки уже приехали?
15: Пока нет. Доставка задерживается.
14: А рюкзак?
15: Еще в пути.
14: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
16: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
17: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
18: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
19: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
20: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
21: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
22: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
20: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
23: Информация на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавта Лада». Куда ведет любовь, Андрей?
24: Ой, там, знаешь ли, интересно, куда она ведет?
23: К семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме и подробностью официального дилера «Лада Канавта». И по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа. Сегодня последний день 2026 года. АО «Автофинансбанк». Успевайте, оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавта». Ну, естественно.
25: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: А мы продолжаем с самым точным прогнозом погоды. Милости прошу, Андрей.
7: Ну что, в Казани плюс 15, стало немножко теплее, но пугает. Вот эта вот надпись «Слабый дождик с 15 до 21» обещает. Это вот про градусы как раз, то есть с 15 градусов и все, дождик начнет? Или это все-таки с 15:00, в смысле в 3 часа дня дождик начнется?
6: Да.
7: Нормально, ответил
6: да.
7: на мой вопрос.
6: Ну а ты как думал-то? Я-то откуда знаю? Ну, в целом, как будто бы должно быть именно так, как ты говоришь, потому что я не услышал.
7: Но самое главное, что дождик, если даже и будет, то он будет слабый. Так что ничего страшного. Плюс 20 нам сегодня обещают, мы видим максимум в синоптике. Завтра теплее, плюс 22 уже будет днем, а в среду плюс 26 даже нам обещают. То есть неделька пока еще теплая. Если посмотреть, вот даже до пятницы, до субботы, в субботу плюс 22 обещают. Потому что с четверга до субботы есть вероятность осадков, но по градусам все выше 20, вот так скажем.
6: Отлично, я вас всех с этим поздравляю. Значит, получается, красивое, невероятно женское лето нас ожидает.
7: Видимо, да.
6: Это прекрасно. Значит, остатки сладкие, теплых денечков, как говорится, наслаждаются.
7: Опять про арбуз вспомнил.
6: Арбуз, это вкусно, конечно. Так, ну что, в таком случае, дорогие мои, сейчас мы вам расскажем вообще, что вчера успело открыться в городе, потому что, оказывается, вчера столько было открытий. В общем, давайте перейдем к этому.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: Значит, тут... Подождите, это серьезно? Подождите, стоп. Сейчас, подождите. Ага. Значит, Россия... Ну-ка. Сейчас, новость перед открытиями Дня города. Ага. Смотрите, это очень важно. Это все одно туда-сюда. По данным МВФ... Uh-huh. МВФ, вы знаете, что такое МВФ?
7: Министерство внутренних финансов.
6: Ну, нет уж! Чтобы вы понимали, МВФ – это Международный валютный фонд.
7: А, ну я это имел в виду.
6: Которое учреждено в ООН. Это крупнейшая финансовая организация мира. Она регулирует международные валютные расчеты. Это чтобы вы просто понимали, от кого информация сейчас прилетает. Итак, дальше. По данным МВФ, Россия стала четвертой экономикой мира по итогам 2025 года.
7: Ого!
6: Еще раз, не Росстат, не где-то в передачах у господина Соловьева, а, ну, прям МВФ. Вот. Они пишут, что ВВП по ППС превысил 7 триллионов долларов. А дальше с этим сами разбирайтесь.
7: ВВП по ППС?
6: ВВП по ППС.
7: Красиво звучит.
6: Да, согласен вообще. Как будто из автомата пострелял. ВВП по ППС. ВВП по ППС. Это, если честно, отличный скороговор.
7: ВВП это как будто уже с глушителем тогда.
6: Да, конечно. Нам тут пишет, господин Рауф нам добавляет, он говорит, ребят, четвертое в мире и первое в Европе. Ничего себе. Вы вообще понимаете, что происходит? Елки-палки. И на этом фоне я вам хочу рассказать, что у нас на День Республики. Прекрасный день города, который вчера проходил с огромным количеством мероприятий, с огромным количеством людей, гостей, концертами и так далее. Кто ходил, обязательно напишите, что вчера открывалось. Ну, во-первых, открывался, значит, завершилось, во-первых, строительство крытого центра стрельбы из лука на базе спортшколы ТАСМА и спортивного центра ФИЗРА.
7: Угу.
6: То есть у нас теперь, ну, если что, если мы вернемся в Средневековье, Татарстан будет впереди планеты всей. Мы еще на лошадях можем выкатывать. То есть у нас там, вот, как говорил Альберт Эйнштейн, если третья мировая будет ядерная, то четвертая мировая будет на палках. Говорил вот так примерно. Мы будем готовы. Новый центр «Добрая Казань» открылся. Значит, в жилом массиве Слава Купера заработал центр для помощи реабилитации детей и подростков с ОВЗ. Инклюзивный центр в сквере Ярдям открылся. Это вообще не имеет аналогов. Специализированное пространство, аналогов в стране не имеет. Пространство для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Специализированное тоже, пожалуйста.
7: Здорово.
6: Мемориальная доска герою России Леониду Попову. Это легендарный штурман-испытатель. Торжественно его открыли как раз вот вчера. К Нетукаи, там он учился. Вот. И даже Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России, принял участие части. На секундочку, какие большие люди. Школа и центр фигурного катания на улице Портовой. Спорткомплекс 6000 квадратных метров. Ледовая арена, 252 места. Официально ввели в эксплуатацию прямо к праздникам. Стартовали уже занятия спортшколы со вчерашнего дня.
7: Здорово же.
6: Все, началась работа. Поздравляем от всей души, наконец-то. Это, по-моему, Алина Загитова. Да, ее же имени.
7: Она тоже как-то причастна там к этим.
6: Ну и, наконец-то, то, что мы ждали. Тут вообще все раскурочили. Все нам сломали. Все надо для того, потому что стройка шла большая. И в итоге все, наконец-то, доделали. Третья очередь набережной озера Кабан. То есть пешеходный маршрут аж 1,5 километра протянулся вдоль улицы Марджани напротив нового театра Камала. И открытие полностью замкнуло 5-километровое прогулочное кольцо вокруг озера. То есть, как я и говорил, в прошлом году, по-моему, летом у меня было времечко. Я гулял, или весной, вот я помню, гулял. Да, там реально 5 километров. Ты примерно часто идешь, 5 километров шагаешь. Mm-hmm. Вот просто выбираешь точку входа и вот так круг даешь, и у тебя 5 км. Очень удобно. Если ты, например, ну, нашагиваешь какие-то шаги невероятные.
7: А еще и красиво вокруг.
6: Да, это очень красиво, конечно. И мы всех казанцев с этим, во-первых, поздравляем, потому что это теперь все наше. Мы этим можем пользоваться, водить туда детей, сами гулять, наслаждаться. За это вообще Казани руководству большое спасибо. Это, конечно, невероятно. Так что, ребятки, все хорошо.
7: Я сегодня удивительно как-то мимо проезжал и даже не обратил внимания почему-то. И сейчас жалею о том, что не обратил внимания. Сейчас после эфира обязательно поеду обращать внимание.
6: Да, можно проехаться, кстати говоря. И вот в этом плане у нас День города всегда именно таков, и никаков другов. Вот, а русский язык, кстати, слыхали это? Это все потихонечку уходит.
7: День города все для города, и вот, видишь, как раз...
6: Это, вот, да, я тоже об этом. В общем, самое главное, наслаждайтесь, гуляйте. Вот я сегодня прямо пойду не инспектировать даже, нет, неправильно скажу. Я просто пройду прогуляюсь вообще по набережной Кабана, посмотрю, что там, как там. Я очень ждал, сильно, честно говоря, очень хотелось.
7: Ты лучше дождись ананас, чем вместе с ним пройдешь, потом посмотришь.
6: Он, кстати, скоро вернется к нам, друзья мои. Скоро придет, расскажет нам про дорожную информацию. Но перед этим мы еще поболтаем немножко.
0: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Так. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Мы продолжаем. Доброе утро. В авиастрой дождь, пишет Владимир. Ну сколько можно? Елки-палки. Вы что?
2: Не должен был быть дождик в авиастрое.
1: А давайте прекращайте это все. Прекращайте панику. Не надо. Не надо. Все, все нормально. Все в порядке. Так, значит, из новостей. Из новостей. Я еще раз напоминаю о том, что в Казани на время съемок сериала «Ландыши» у нас ограничивают движение. Будет ограничивать. Сегодня, получается, ограничат до ночи. То есть 1 сентября дороги будут свободны. Но вот со 2 сентября центр, там 20 участков, вы обязательно смотрите, потому что весь центр буквально. Там Батурин, Дзержинского, Миславского, Зилан, Кремлевская дама, Декабрист, Севгат, Хаким, Лево Балачи, Право Балачи, Татарстан, Страна Меч, Кремлевск, Чернышевск, Профсоюзный, Тысячелетий, Площадь, Фатых Карим, Коим Насыри, Иванский спуск, улица Бан. Зачем я все это перечислял? Никто же не успел все услышать.
2: Не полезно, я услышал многое.
1: Вот, так вот, там все это будет перекрыто. И самое плотное перекрытие будет со 2 сентября с ночи и прям до 5 сентября, до моего дня рождения.
2: Он у нас спрашивает, о чем этот сериал вообще? О ландышах, наверное?
1: Ну, конечно. Там, короче, у пацанов разродились ландыши на дачном участке, и они пытаются это все продать.
2: Да.
1: До того, как ландыши погибнут.
2: Но при этом не хотят еще стать флористами.
1: Да, конечно. Потому что все правильно. Флорист Галимов. Все верно. Наш коллега...
2: Очень неожиданно.
1: Да, я с любовью огромный, да. Фарид, большой привет, скоро вернется к нам. Хорошо, из такой интересных новостей. После развода казанские женщины вдвое чаще идут к косметологу, чем к психологу. При этом большинство обновляет внешность прежде всего для себя, а не ради бывшего партнера. Хорошо. Чаще всего изменения начинаются с гардероба и внешности. 43% обновляет одежду, 37% меняет стрижку или цвет волос, треть начинает ходить в спортзал, еще 28% меняет питание и образ жизни.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Как будто бы есть такое ощущение, что начинают стараться.
2: А почему так мало людей меняет образ жизни вообще? Там же вы же расстались, у вас же вообще все в корне сильно должно поменяться.
1: По идее, конечно, да. Но вот...
2: Они такие не меняют, даже вместе остались жить.
1: Ну, если... Давайте так. Если вообще подушнить, то по большому счету это все потому, что ну такая гиперкомпенсация. То есть надо себя срочно, ценность свою повысить, да, ну то есть получить обратную реакцию, обратную связь, лайки и так далее. И вот, и идет... У мужчин же точно так же. Что там, расстались, погрустили, пошел в тренажерный зал, купил себе мотоцикл, хотя у него даже прав нет. Он просто стоит перед двором, он просто сидит, очень круто фоткается на нем. И так далее. Вот эти все штуки. Вот. Но потом все равно, рано или поздно, все понимают, что психолог здесь на длинных дистанциях сильно важнее, чем в моменте получить лайки. То есть лайки тоже важный момент, понятное дело. То есть надо же, опять-таки напомню, ценность свою надо поднять. Ну, чтобы на тебя так посмотрели, увидели тебя, оценили. Ты в игре. Это самая главная вот эта вот фраза. Ты еще в игре. Хочется вот это почувствовать. Вот. Но на дальносрочных отношениях, если хотите на отношения дальше, конечно, надо через психолога себе разобраться, там, почему так случилось и так далее. Прожить, терапию провести, и потом уже спокойненько можно входить в новые отношения.
2: Да, здесь прям можно сравнить даже с косметической просто какой-то процедурой или вот с капремонтом прям.
1: Ну, такое тоже бывает вообще. Вот. Так что, дамы и господа, история такая, довольно-таки интересно в этом плане. Вот, если есть что сказать, пишите обязательно. У нас скоро придет Анас Ананасович. Мы с ним будем обязательно рассказывать и разговаривать про наступающий 1 сентября. Я думаю, у него есть кое-какие мысли на этот счет. Потому что, как он правильно слушателю подсказал, 1 сентября еще не самое страшное, потому что самое интересное начнется 2 сентября. Потому что там школа заработает в обычном формате. То есть, а, кстати, во сколько уроки начинаются сейчас, Андрей?
2: Я не знаю, на первый урок не хожу.
1: Понимаю тебя. Ну, так приблизительно. Сейчас 7.30, 8?
2: 8, мне кажется.
1: 8. Да, уважаемые слушатели, у вас во сколько начинается занятие? 8, пишет Рауф. Ага. Все, значит, примерно 8. Ну, в общем, сейчас мы эту тему обсудим буквально после короткого перерыва.
0: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Реклама на Бим-радио.

0: Bro. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб Чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.татнефть.ру.
3: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-62-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Камс» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Камс». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». УГРН 11-21-69-00-27-250. Казань, 1-я Муромская, 117.
5: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Ассаляму алейкум, кадрлы радио Тандашлян. Здравствуйте, Анасан Анасович, студия Бим-радио.
2: Доброе утро, Анасан Анасович.
1: Доброе утро и вам, Андрей, и всем слушателям, кто завтра столкнется с таким явлением, как 1 сентября. Ну, давайте начнем разговор наш сначала с, значит, дорожной информации. Сегодня я это называю затишье перед бурей. 3 балла, местами затруднения. Да, пробки частично есть, расскажем сейчас. А у нас на Оренбургском тракте, на объезде в город, значит, есть дорожно-транспортное происшествие. Оно у нас правый ряд написано, заглох. И там еще на въезде в город небольшое, ну, такое есть усложнение, да, ну, немножко заторщик. Улица Мира, Сибирский тракт, Дербышки, от парковой улицы до журналистов. 40 минут будете ехать, асфальт кладут там. Комиссара Габишева от Сафиуллина до Кулагали 10 минут. Тесевская от Челюскина до Копылова 5 минут. Мосты и дамбы идеально, идеально все по нолям. И у нас, значит, потихоньку, помаленьку будут легкие перекрытия. Я вас всех сразу предупреждаю. По навигатору едьте, у нас сериал снимают в Хвазанда, сериал. Теперь, значит, хочется поговорить о 1 сентября. Значит, во-первых, я хочу напомнить всем водителям, надо у школ снижать скорость. Даже если там написано 40, а вы едете 55-59, снижайте вплоть даже, я бы до 30 километров сейчас бы там снижал. Особенно 1 сентября все будут торопиться, что-то куда-то ехать опасно. Лучше ехать с ближним светом, второй мой совет, даже днем. Пусть лучше максимально вас будет видно. Слепые зоны, пожалуйста, не забывайте. Есть маленького роста детишки, а первоклассники особенно, они за припаркованной машиной могут стоять там, неожиданно могут появиться. Помните это. Высаживайте родителей, детей, пожалуйста. Значит, потихоньку, помаленьку будут легкие перекрытия. Я вас всех сразу предупреждаю. По навигатору едьте, у нас сериал снимают. Хвазанда, сериал. Теперь, значит, хочется поговорить о 1 сентября. Значит, во-первых, я хочу напомнить всем водителям, надо у школ снижать скорость. Даже если там написано 40, а вы едете 55-59, снижайте вплоть даже, я бы до 30 километров сейчас бы там снижал. Особенно 1 сентября все будут торопиться, что-то куда-то ехать опасно. Лучше ехать с ближним светом, второй мой совет, даже днем. Пусть лучше максимально вас будет видно. Слепые зоны, пожалуйста, не забывайте. Есть маленького роста детишки, а первоклассники особенно, они за припаркованной машиной могут стоять там, неожиданно могут появиться. Помните это. Высаживайте родителей, детей, пожалуйста, безопасно высаживайте.

0: Привет. Даже днем. Пусть лучше максимально вас будет видно. Слепые зоны, пожалуйста, не забывайте. И маленького роста детишки, первоклассники особенно, они за припаркованными машинами могут стоять там. Неожиданно могут появиться. Помните это. Высаживайте, родители, детей, пожалуйста, безопасно высаживайте. Вот на ребенка к школе привезли, строго его на тротуар, никаких вот это, на дороге высадить, машину бросить где-нибудь. Заранее выезжайте, пробки будут, вы это знаете прекрасно. Заранее надо выезжать. Вот. Будьте осторожны. Лучше в соседнем дворе припарковаться и 5 минут... Может быть, даже спокойно, ну, дойти до школы. Пораньше приедьте, ничего страшного не будет завтра. Послушайте, это важно. Дальше. Терпение, терпение и только терпение. Опять-таки напомню. Во-первых, около школ 1 сентября. Но это неизбежно возникнут заторы. Но как пить дать это будет же?
1: Да, конечно.
0: Не надо там сигналить, не надо резко ваш вот так ехать, не надо. Спокойно, просто. Во-первых, могут вообще пешехода пропускать. Там сейчас толпами будут переходить, как ни попадя, эту дорогу возле школы. В общем, будьте осторожны. Если вы родители, значит, вам советую я. Во-первых, с ребенком обязательно школьный маршрут пройти своими ногами. Показать, что где как. Несколько раз даже и до школы, обратно. Все опасные участки, люки, выезды из дворов, светофоры. Все расскажите. Дальше. Купите детям, раз и навсегда вас прошу, вот эти самые отражки световозвращать. Они разные бывают, как наклейка, как браслет. На одежду можно наклеить, на обувь надо, везде. В сумерках, когда дождливая погода осенью будет, вас практически не видно, дети в черном особенно, если идут. Не видно их вообще. 3-5 раз быстрее водитель замещает по статистике такой отражак. А дальше, значит, сначала, вот перед тем, как зебру проходит, пусть убедятся сначала. Остановиться надо, телефон убрать, наушник снять, посмотреть налево-направо. Если машину затормозить, пропускать, тогда только идти. Личный пример, это очень важно. Сами, если вы сами дорогу перебегаете с ребенком, потом не удивляйтесь, что он сам там дорогу перебегает. Потому что эти ваши уже советы не работают.
1: Ну, вы пример уж показали, конечно. Так,
0: зачем ему вот эта вот вся проблема? Он скажет, вот же мне мама, папа перебегали, зачем мне? Про автокресло отдельно напоминаю. Даже если везете на линейку, даже если там не хотите помять вот эти костюмы, безопасность важнее. Пристегнут должен быть, соответствуя с возрастом, даже если это 5 минут ехать. Автокресло, бустер, все это должно быть. Я надеюсь, что моими советами кто-то воспользуется обязательно. И будет, все будет хорошо. Я очень на это надеюсь вообще. Давайте сделаем безопасными, во-первых, школьникам дороги. И, во-вторых, с другой стороны, тоже школьникам объясняйте, что дорога – это опасность. А всем водителям еще раз напоминаю, вы за рулем средства повышенной опасности. В любой ситуации вы будете нести ответственность, потому что вы управляете транспортным средством. И только вы имейте это в виду. Заранее думайте об этом. На этом все. Ладно, давайте. В целом всем счастья, любви. С 1 сентября поздравляю наступающим. Но я еще через час вернусь. Давайте, ребята, готовьтесь. Завтрашнего дня начнется. Через час приду. Пока.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: В Новосавиновском районе идет дождь. У нас в центре тоже уже заволокло. Потихоньку начинается.
1: Но у нас потому что Новосавинский и авиастроители, они вот как-то рядом же объединены там в некоторых вещах. Вот поэтому, если бы авиастрой пошел в Новосавинск, обязательно тоже должен идти. Это честно, справедливо так просто.
0: Не без этого, конечно. Поэтому держитесь. Обязательно все будет хорошо, дорогие вы мои. А пока что-нибудь у нас есть интересного. Но пока, кроме перекрытия дорог, пока ничего прям особо такого я не вижу. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. Вот. Вот, а мы же вам напоминаем о том, что, вот, кстати говоря, вот Анас Ананасович очень правильно сказал про мобильные телефоны, вот, потому что я еще хочу дополнить и автомобилистов предупредить, особенно те, кто любит вот позалипать телефончики за рулем, вот, для вас, конечно, но я не знаю, это очень опасная история абсолютно. Я в этом плане обожаю голосовые, ну, или уж там, ну, просто берешь и включаешь, звонишь спокойно. И разговариваешь.
1: По громкой связи, естественно.
0: По громкой связи, конечно, конечно.
1: И через наушник.
0: Да, все есть. И через наушник, конечно, тоже опасно. Вот, в этом плане, если есть вот у вас там такая система шумоподавления, там иногда бывает такое, как будто вот наушник

0: нет в ухе, ну, по звукам, когда наушник все пропускает. Вот, у меня такие наушники вообще идеально просто. Сейчас у них иногда там настройки, я даже тяжко вспоминаю, что у меня в ухе что-то есть. Ну, все звуки я слышу, угу. Очень удобно. Всем советую. Залипать нельзя сейчас. Повышенная опасность, еще раз напоминаю.
1: Да,
0: хотелось бы избавить вас от трагедий.
1: Надо все-таки быть сконцентрированным на дороге, на других участниках, ну, как, дорожного движения.
0: Как и всегда. На улице не идет дождь, это просто слезы школьников пишут. А, кстати, вот действительно, да, реально же вот это работает. Вот первый день сентября, и как будто такая легкая тревога, да, как будто куда-то на одну учебу. Если на одну учебу, значит, это когда-то или сессия, или экзамен тебя ждет, и тебя как-то вот легкий... Сам... Я сейчас это говорю, у меня аж самого немножечко поднимается. Вот это такая
1: ситуация. И давление это поднимается.
0: Да, если честно. У вас все еще осталось. Вообще, вы помните эти времена? Вы как вспоминаете? С наслаждением или фу-фу-фу, все прошло, и слава богу.
1: Ну, кстати, вот знаешь, если сравнивать все-таки студенческие и школьные годы, то школьные, как будто там сразу сурово все начинается. Там и контрошка уже, может быть, чуть ли не в конце недели. А если студенческие годы, то там же до сессии дожить надо.
0: Да,
1: это до Нового года, считай.
0: Есть такое, да. Это самая главная ошибка всех студентов. До сессии же еще далеко, успею. Эх, ребята. В общем, пишите плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Вызывает ли у вас осень тревогой 1 сентября, или вы уже, ну, так сказать, уже тертые калачи и теперь переживаете только за своих детей? Пишите обязательно. Мы в следующий час переходим.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Согласно опросу, 82% родителей и 86% педагогов выступают за то, чтобы запретить телефоны на уроках. Главные причины в том, что устройства мешают сосредоточиться и способны стать поводом для разногласий между учениками. В России прорабатывают идею цифрового паспорта автомобиля. В нем соберут полную историю машины. Данные о пробеге, авариях, проведенных ремонтах и стоимости прошлых сделок. Эту информацию планируют интегрировать с электронным ПТС. Так покупатель сможет быстро оценить состояние авто и вовремя заметить признаки скрученного пробега или наличие залога. 31 августа в России отмечают День ветеринарного работника. Праздник появился в 2011 году. В этот день принято благодарить специалистов, которые заботятся о животных. Они работают не только в клиниках и зоопарках, но и в научных лабораториях, разрабатывая новые препараты и в кинологических центрах. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Ого! У нас с вами тем временем уже 9 часов. Ну ничего себе, как говорится. Добро пожаловать в новый час. Что нас ожидает в новом часе? Да все очень просто. У нас с вами рубрика «Бизнес-класс». В самое-самое-самое-самое ближайшее время, как я вижу, обязательно. Вот. А что еще из интересного нас с вами ожидает? Ну, как будто бы и... А, подождите, выбирай Сочи. Конечно, выбирай Сочи. И финалить его мы утром не будем. Финал будет, я так понимаю, вечером.
4: Да, мы наоборот прибавим еще одного финалиста. Возможно. Это от вас зависит уже.
3: Так что вечерний отрубим сегодня. У нас все это великолепие. Значит, скажем
4: подытожит.
3: Так. Подытожит, естественно. Вот. А я, по большому счету, что вам могу сказать? Все будет хорошо. Не переживайте. Так, ну а что еще у нас из интересного?
4: Ну вот Лилия написала сообщение. Очень классно такое. Доброе утро, утромены. Мне 48 лет, и в этом году я поступила в магистратуру на бюджет в КФУ.
3: О, какая вы крутая вообще. Вам удачи. Вообще, это очень круто. Это я вам честь и хвала. По аватарке вижу, что ходите в Казанский Эрмитаж, в музей-заповедник Казанский Кремль. И это прекрасно. Завтра, я думаю, вы ждете рубрику, потому что завтра у нас будет то самое, как мы любим, на лабутенах рубрика, но это все завтра. Так, что еще? Теперь мобильный телефон станет обычной погремушкой. Его же нельзя будет использовать в школе. С 1 сентября. Вот. Ну как, им нельзя пользоваться во время уроков, во время перемен и так далее. Им пользоваться можно будет. Я думаю, для экстренных ситуаций тоже телефон будет доступен.
4: Да, конечно.
3: Просто официально в руках у ученика не может быть теперь во время урока телефон. Вот, собственно говоря, и все. Тревога, самое главное, у неязу по поводу завтра, это, конечно, пробки. Вот. Поэтому такая
4: не
3: вот.
4: Не тревожьтесь, неяз.
3: Ну, еще самая крутая, вот, кстати говоря, Константин пишет, прикольная новость, не новость, вру, а сообщение прикольное, говорит, а можете это обсудить по поводу детского дня для мужчин? Это местное постановление правительства, не федеральное, поэтому мужчина не может брать детский день, в отличие от женщины. Может быть, сверху кто услышит и сделает равные все-таки права. Потому что возник такой случай. У моего коллеги жена работает педагогом, отвезти детей в школу у нее нет возможности, а мужу нельзя взять детский день. То есть только там с вычетом получается трудовой день. Ну что, там получается какой-то отгул надо брать или что-то
4: такое?
3: Ну да,
4: за свой счет, видимо.
3: Ну, всякая такая история. Ну, хорош тебе, Константин, спасибо. Вот мы ее озвучили, надеюсь, нас услышат. И думаю, что с этим, может быть, что-то и решится. Если еще у кого-то есть такого рода проблемы, пишите обязательно, озвучим в эфире. Это прекрасно, потому что, поверьте мне, нас нужные люди услышат обязательно. И, возможно, даже это получится исправить. Ну, а мы, собственно говоря, тоже сейчас будем вам полезны в другом. Информация на правах рекламы, дамы и господа. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь?
4: К семье.
3: К друзьям. И, конечно, новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой и надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто» по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада»,
4: то «Канавто».
3: Логично. Все, у нас скоро будет «Бизнес-класс».
0: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
6: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Реклама на БИМ-радио.
7: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
8: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
9: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
10: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
12: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
13: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
14: 0+.
15: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: That's right.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Стучится ночью соседка.
2: Кто там?
3: Вам соли надо?
1: Суры-муры, я к тебе!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
7: Сегодня легендарный камбэк, ну, основательница и также ведущий рубрики нашей замечательной под названием «Бизнес-класс». Это наш, напомню, Эльмира Шарафиева. Эльмира, доброе утро.
8: Доброе утро.
7: Расскажи, пожалуйста, у нас это редкая рубрика, когда нас 4 в эфире человека, поэтому я прошу тебя представить нашу гостью.
8: Сегодня у нас в гостях замечательная девушка, бизнес-психолог, психолог-сексолог Юлия Деви. Юлия работает с мужчинами, женщинами с вопросами денег, отношений, близости и кризисов в паре. А тема эфира у нас будет актуальна, я думаю, для многих. Что же разрушает отношения сильнее? Измена или деньги? Поговорим сегодня об этом с Юлей. Доброе утро, Юля.
7: Доброе утро.
9: Доброе утро.
7: Перед тем, как мы начнем и активно будем разговаривать, я слушателям нашим напомню, что тема интереснее, тема животрепещущая, поэтому пишите, пожалуйста, ваши вопросы, если они у вас окопятся. Будем анонимно, давайте, задавать. Плюс 7-927-24-2-128. Телега, Макс, все вам доступно. Ну, а мы, собственно, начнем. Эльмир, пожалуйста.
8: Юль, первый вопрос. По опыту твоей работы скажи, пожалуйста, с какими запросами приходят чаще всего и из-за чего сегодня чаще всего распадаются пары?
9: Самое первое, самое топовое, с чем ко мне приходят, это отношения между человеком и деньгами, между руководителями и подчиненными, между мужчинами и женщинами, между парой и детьми. То есть все возможные взаимоотношения, какие существуют у нас на нашей планете, с этим ко мне и приходят.
7: Ого, ну, хорошо, что есть специалисты. Многие даже не подозревают, что есть такие специалисты, на самом деле. Что-то там сами себе придумают, вот, потом ходят с этими выводами всю жизнь, потом выбирают опять не тех, не то, делают не то и так далее. Поэтому мы вам всем советуем идти, конечно, к специалистам. Да, имейте в виду, таких много, таких полно. И самое главное, давайте этот миф развеем, это нормально.
9: Абсолютно.
7: У нас же до сих пор есть пласт людей, которые считают, что к психологу идут психически больные люди. Хотя как будто бы наоборот. Только нормальные, здоровые люди идут как раз к психологу, чтобы понять, что с ними случилось. Надеюсь, я правильно все говорю.
9: Конечно.
7: Да, спасибо большое. Вот от специалиста получил подтверждение. Слыхали, что? Вот, Эльмира, пожалуйста.
8: Юля, а из-за чего все-таки чаще всего сейчас распадаются пары?
9: Самый частый вопрос, который задают, из-за чего пары распадаются. Предположение. На первом месте стоят измены, на втором деньги. Угу. Но я могу сказать, что когда человек приходит и говорит, мне изменили, да, или мы там из-за денег развелись, на самом деле далеко не так, люди просто не умеют разговаривать, не умеют договариваться. И одно из последних моих клиентов, да, который мужчина ко мне пришел, он говорит, Юль, денег, хочу много денег. Что вообще делать? А у меня на счету минус 100 миллионов.
7: О, интересно.
9: Очень. Да.
7: Я даже не знаю.
9: Начали глубоко копать и выяснили, что человек не умеет даже в интимной сфере со своей женщиной, со своей женой договариваться о том, что ему нравится, как ему нравится. Он не слышит свою женщину, не слушает ее. И когда мы начали выяснять все это, когда мы начали гармонично устраивать их отношения в интимной сфере, у него это отразилось на деньгах. Буквально за месяц он выходит из этого кризиса.
7: Он не мог договориться с женой. Это значит, что не может договориться там, с клиентами, с партнерами, да, и так далее. Тут, да, от такие параллели бы с ума,
9: конечно,
7: сойти, конечно.
9: Да. Иногда думают, что как бы они не взаимосвязанные вещи, но когда мы не можем здесь вот с родным, с любимым человеком договориться, ну как мы можем договориться с партнерами по бизнесу? Как мы можем договориться со своими коллегами, со своими партнерами, да? И да, когда выстраиваешь здесь, ну вот смотрите, любой предприниматель, любой бизнесмен, любой человек, который работает, он зарабатывает деньги. И когда он приходит домой, а дом его что ждет?
7: Ну, крепость его, его
9: ну,
7: любимая.
9: То есть вопрос, да, а что же его ждет дома? И когда у него дома все хорошо, у него и в бизнесе все хорошо.
7: Есть такая история абсолютно. Ну, это же, это получается такая, как зеркало, как отражение.
9: Конечно.
7: Вот,
9: конечно.
7: Если у вас дома все хорошо, то, и, скорее всего, и на работе все хорошо, и везде
9: Поэтому
7: все хорошо.
9: Поэтому нет понятия, что, а измена ли, да, или деньги. Ну, то есть, любые взаимоотношения, это всегда у нас карается.
7: Есть такая история, да. Хорошо, еще есть такая, наверное, штучка, которую вы нам подтвердите, что мы, мужчины, же еще чувства не умеем выражать. У нас это есть? Это большая вообще проблема? Ну, вот как раз по поводу договариваться, я все вот в ту сторону, потому что зачастую просто, ну, вот это вот, ну, как-то, ну, не по-пацански это что-то рассказывает, что у тебя какая-то там душевная травма, боль, там что-то такое.
9: На самом деле очень много мужчин-предпринимателей, которые адекватно реагируют, которые готовы к взаимодействию, готовы к контакту и готовы выражать свои чувства и эмоции. Бывает так, что, наоборот, девушка не принимает, не может. И нет такого понятия мужчина или женщина. Да, мы устроены по-разному. Мы абсолютно по-разному реагируем. Наша психика устроена у мужчины по одному принципу, у женщин по другому. Но нет такого понятия, что мужчина или женщина. Нет понятия виноватый. Нет понятия, что один готов, да, разговаривать, второй нет. Нет такого. То есть тут конкретно берем человека, конкретно берем пару и разбираемся, а у кого, где, что. Ну, поэтому нет.
7: Супер индивидуально.
9: Не соглашусь.
7: Да, супер индивидуально получается история. И здесь вот поэтому и к специалисту надо обращаться, потому что зачастую же многие, например, еще из интернета какие-то примеры берут, но так как они супер...
9: Ой, это самое страшное, если честно, если все начитаются, как это говорят, да, интернетов, и начинают себя диагностировать.
7: Самое страшное, да, вот это самое страшное.
9: Самое страшное, если честно. Потому что нет, нет такого. Потому что я иногда сама смотрю блогеров, смотрю и читаю, думаю, господи, ну нет, нет, нет, ребят, не так все. Ну, хотя я вся тестированная, протестированная, уже вся прям продиагностированная, да. Но когда читаешь какого-нибудь блогера или читаешь как, там все, что написано чатом GPT, страшно, становится страшно, или честно. Есть... Себе столько диагнозов приписываешь, думаешь, елки-палки, ну не, ну все же хорошо было.
7: Так ладно, еще диагноз. Там есть обычно такие вот знакомые товарищи, которые говорят, у меня такое было, смотри, что надо делать. И просто вот свой индивидуальный опыт переносишь на себя, да. А так не работает опять-таки, потому что все супер индивидуально. Вот к этому, собственно говоря, мы идем. Вот, имейте в виду, пожалуйста. Так.
8: Юля, а по каким признакам можно понять, что пара движется к кризису?
9: Вы знаете, наверное... Когда у них в семье начинается: купи молоко, зайди в магазин, забери ребенка, да? А где интим, да, разговоры, где смс-ки, да, вот эти
7: романтика.
9: Вот, романтика, да, а где сообщение, я тебя люблю, а где звонок, просто позвонить, я тебя люблю, да, сказать, где флирт, где заигрывание, оно вот когда пропадает, и где начинается простая бытовуха, где в семье больше нет романтики, где нет свиданий.
8: Кстати, да, говорят, очень важно вот хотя бы раз в неделю выходить на свидание, даже если вы 15-20 лет вместе, вообще не важно, но раз в неделю, да, вот побыть вместе, без бытовухи, быть просто в роли той самой женщины и мужчины, не папа, не мама, да. Не какой-то решала в семье, а вот я просто та любимая девочка.
9: Конечно. Поэтому вот отсюда, вот с этой точки, оно как раз-таки начинается. И заканчивается оно там, где один из партнеров чувствует равнодушие. Ну, то есть ему все равно. У него нет никакой реакции.
7: Да.
9: Ноль.
7: Самый яркий вот показатель обычно.
9: Это,
7: да.
9: На этом как бы все. Обратно уже вернуть что-либо тяжело. Построить, попытаться заново, да, можно. То есть условно новые войти в эти же отношения, но они будут с новым фундаментом. Тогда да, попытаться еще можно.
7: Все-таки есть такая возможность. Ну, два раза есть. Войти в одну реку, условно говоря.
9: Есть, есть. И в последнее время в моей практике у моих клиентов бывает так, что я говорю, так, разъезжаемся. Вот, ну, все. Вот точка, потому что там достигает такого пика обид, каких-то конфликтов, где уже, ну, вот все, точка. Человек не слышит другого своего партнера. Я говорю, все, разъезжаемся на месяц, не разговариваем друг с другом. Вот все, давайте вот так. И вы знаете, удивительно, но люди начинают, ой, а я... То есть начинают слышать себя. Оказывается, у меня есть чувства к этому человеку, помимо обид. Да, понятно, что этот месяц мы усиленно работаем, да, то есть прорабатываем какие-то вещи, выписываем. То есть я любитель вот именно домашнего задания дать, да, человеку. Поэтому, да, вот в такие моменты человек понимает, начинает слышать себя. Ой, оказывается, я люблю. Ой, оказывается, у меня еще есть чувства, у меня, оказывается, еще есть вот эта эмоция. И человек начинает, я решила вернуться, или я решил вернуться к своему партнеру. И искренне радуешься. И вот сейчас уже у меня вот одна пара, которая, они уже год вместе, после у них, они 16 лет были вместе, потом они разошлись на полгода, и сейчас они вот уже год вместе, и свою клиентку я такой счастливой еще никогда не видела.
7: Вот я тоже хотел спросить, это получается, наверное, даже так как новый фундамент, он обычно крепче.
9: Они услышали,
7: да,
9: друг
7: услышали,
9: друга.
7: И там как будто бы уже, ну, должно
9: это
7: быть.
9: Это абсолютно
7: все хорошо,
9: новые отношения. Это просто вот абсолютно новый фундамент. Потому что на старом уже построить невозможно. Ну, то есть нужно вот это вот все вот проработать, отпустить, поработать с этими обидами, и уже только после этого строить новый фундамент, и он уже сейчас крепкий, я вижу это. То есть, когда ты видишь вот эту пару и чувствуешь, да, вот сейчас вот уже действительно есть вот этот классный фундамент.
8: Все вместе порадовались за эту клиентку.
7: Да, если,
9: она,
7: да,
9: кстати, не одна, но это просто вот самый яркий пример из последнего.
7: Потому что прямо, да, у меня даже настроение поднялось. Если честно, радуюсь за других. Это прекрасно.
0: Конечно, семью же спасли.
7: Да, это самое главное.
8: Юля, я вот когда готовилась к эфиру, прочитала, что, оказывается, есть такой термин, как финансовая измена. Это, то есть, финансовая неверность, оказывается, тоже является признаком того, что люди расходятся, когда один партнер скрывает деньги от другого партнера.
9: Есть такая штука, не то чтобы даже финансовая измена, когда деньги превращаются в управление властью. Ну, то есть у меня есть власть, у меня есть мои деньги, и у меня есть эта власть манипулировать деньгами и другим человеком через финансы. Вот это, к сожалению, очень тяжело с этим работать, потому что как бы корни не то, чтобы даже из детства, да, а именно здесь и сейчас с человеком, в основном это люди, как я их называю, головастики, да, то есть они настолько в голове, что эмпатия отступает не то, что даже на второй план, она отступает очень далеко. И достать ее, вытащить, и чтобы человек перестал манипулировать именно финансами, это считается, ну, самое страшное, это страшнее даже измены. То есть вот если брать физическую, то с этим тяжелее работать.
7: Это когда вот начинается, да, вот дай денег, а за чем тебе денег? Вот на это, ой,
9: не
7: да
9: совсем,
7: тебе
9: дай
7: это?
9: Денег. Это не про это чуть-чуть история. Это когда у меня есть деньги, я их скрываю, и я не скажу партнеру о том, что у меня они есть.
7: А, даже так?
9: Да. Вот то есть вот что. До такой степени. То есть вот, допустим, да, у меня вот есть мужчина, да, у него там есть миллионы на счету, а мне он нисколько не дает, и семью не содержит, и говорит, давай, ты там идешь в магазин, покупаешь продукты, ты нас содержишь, и я сам вот... И это может быть и в обратную сторону, да, то есть...
7: Да, неожиданно. Я...
9: Для некоторых это окей, а для некоторых это прям хуже измены нет.
7: Да. Спасибо большое за освещение такой важной темы, потому что, я думаю, сейчас многие себя узнают, многие себя знают прекрасно, поэтому имейте в виду, друзья мои, с этим тоже можно работать. В завершение что-нибудь.
8: Да, вот еще есть, знаешь, такое мнение, что деньги мужчины – это деньги семьи, а то, что деньги, которые зарабатывает женщина, это ее деньги. Вот что ты думаешь по этому поводу?
9: Ой, ну мне нравится, конечно, эта история как женщине.
8: Да, да, я понимаю, но все-таки как есть.
7: Всем нравится.
9: Но как специалист я могу сказать, что в каждой семье индивидуальный подход. Как вы договорились, как для вас окей, как для вас круто и классно и здорово, и вы не ругаетесь на эту тему, так для вас и будет лучше. Поэтому нет универсального ответа. В моей практике у меня есть и девушки, которые содержат семью полностью, а мужчина там домохозяйка, и тоже пришлось поработать с этим, потому что для девушки, например, это было и окей, и в то же время, да пусть он идет, да, да, да я хочу работать. То есть вот с этим мы поработали, когда все это отпустилось, она вдруг поняла, что мужчина может стать той самой опорой, которая ей необходима, и неожиданно мужчина там, например, начал ей помогать в организации ее всего бизнеса. И это стало вот вообще круто.
7: О, это здорово. Классная синергия у них получилась.
9: Да.
7: Ну что ж, спасибо еще раз огромное. В завершении расскажу вам информацию на правах рекламы. Если вы любите друг друга, но все чаще ссоритесь из-за денег, если близости стало меньше, разговоров тоже, а претензий друг к другу все больше, Юлия Деви, я правильно ставлю ударение?
9: Ну, вообще Деви, конечно.
7: Деви. Ну, давайте я правильно скажу. Юлия Деви – это бизнес-психолог, это психолог-сексолог. Помогает разобраться, что на самом деле происходит между вами и как вернуть отношения, в которых снова хочется быть вместе. Найти Юлю можно очень просто в социальных сетях. Так и набирайте. Юлия Деви. 18+. Все очень просто. Спасибо огромное за интереснейший разговор.
9: Благодарю вас.
7: Было крайне полезно. Я думаю, что многим нашим слушателям тоже обязательно ходите к специалистам для того, чтобы вообще жить в кайф. Я бы даже так это назвал. Сделать свою жизнь намного лучше. Ну, Альмир Шарафиев, большое спасибо за таких классных гостей.
8: Спасибо всем.
7: Наше сердечко для тебя открыто каждый понедельник в 9 часов 10 минут. Эльмир, приходи, мы тебя всегда ждем. Вот, и спасибо большое вам за прекрасный разговор. До новых встреч. Пока-пока.
8: Пока-пока.
7: Спасибо.
0: До свидания.
6: Бизнес-класс на БИМ-радио.
5: Реклама на БИМ-радио.
6: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином ООО «Мартин».
0: Свет, ты определилась?
10: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
0: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов других. С самокритикой у вас всегда было хорошо. Раки, у вас появятся подозрения, что вас обманывают, и весь день вы будете искать доказательства этого. Не стоит сильно стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого вам порядка или комфорта, каких-либо привычных вещей или возможностей. Девы, в этот день вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Берегите свои силы, не беритесь за все подряд. Козероги, готовьтесь к началу рабочего дня. У вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Водолеи, в этот день вы можете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, у вас возможны конфликты в семье из-за чрезмерных трат. Делайте выводы. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: А самый точный прогноз погоды и только на БИМ-радио. Андрей, вот я немножечко, дал татарских корней. Вас я попрошу, пожалуйста, дайте самый точный прогноз погоды.
7: Без татарских корней, может?
6: Если у вас отсутствует, можете без них. Но если есть, ну-ка, интересно просто.
7: Не, ну я же тоже, крещённый татарин же.
6: Ничего себе.
7: Да. Смотри, какое это.
6: Андрей, нет, признание. Я не хочу вас расстраивать, но вас просто покрестили, Андрей.
7: Все, про погоду буду рассказывать. Плюс 14 градусов. Пасмурно, слабый дождик нам сегодня обещают с 15 до 21.00. Кто-то написал уже о том, что в Новосавинском авиастроительном был дождик. Закончился или нет, напишите нам. Интересно. Максимальная температура воздуха днем сегодня составит плюс 20, ночью плюс 12. С завтрашнего дня такое небольшое потепление. Вторник плюс 22, среда плюс 26, четверг плюс 24.
6: Круто. Невероятно. Вот сейчас бы поехать туда, где тепло, да? И если бы у меня был выбор, я бы, конечно, выбрал Сочи.
8: У природы нет плохой погоды.
9: Куда едем?
10: В Сочи.
11: Куда едем?
9: В Сочи. Куда едем?
11: Куда едем?
12: В Сочи. Сочи.
13: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Финальный день, и, друзья мои, сегодня мы все это дело решим. Наконец-то узнаем, кто же будет победителем в финале. Ну, а если вы мечтаете об отдыхе, море и горах, и развлечениях, и вообще, выбирайте Сочи, оно того стоит. Сегодня, друзья мои, финальный день, когда можно принимать участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Я надеюсь, вы уже оставили все заявки. Если не оставили, оставьте. Мало ли, днем или вечером выберут каких-то ближайших людей, кто совсем недавно оставлял заявочку. Так что все в ваших руках. Ну а наш вопрос, куда едем, надо строго ответить Сочи. Тогда вы получите гарантированный подарок из Сочи. А если еще и ответите на наш вопрос, который Андрей уже приготовил, конечно, и который мы обсудили за эфиром, то вы можете оказаться в финале. Ну а в финале можно выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов в Сочи. В общем, все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи — это прохлада пещер, это шум водопадов, это высота скайпарка, это скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов, одно прекрасное место, твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну а мы в очередной раз сейчас удостоверимся в том, что человек знает, как ответить на вопрос, куда ехать.
7: Надо звонить в таком случае.
6: Мы сегодня выбрали девочку, поэтому прямо сейчас мы с вами будем туда, конечно, активно дозваниваться. Вы, Андрей, как думаете, человечек у нас сегодня правильно ответит или нет?
7: Хочется верить и услышать хочется вот это вот. Сочи!
6: Ну тогда, дорогие мои, мы сейчас с вами начнем. Итак, у меня номер уже забит. Я просто беру и дозваниваюсь, а мы слушаем гудочки. Погнали!
14: Пожалуйста, оставайтесь на линии или перезвоните позже. В настоящий момент абонент разговаривает.
6: Ай-яй-яй-яй-яй.
7: Разговаривает с кем-то.
6: Разговаривает с кем-то, да, есть такое дело.
7: Что, мы будем предпринимать еще одну попытку звонить ей?
6: Да, вот чуть-чуть буквально мы с тобой так немножечко побал. А ты был в Сочи хоть раз?
7: Я в Сочи ни разу не был, представляешь?
6: Реально?
7: Да.
6: Как так получилось? Подожди, Андрей.
7: Вот так, не был ни разу в Сочи. Много где была, в Сочи ни разу нигде не
6: вот
7: был.
6: Ведь ну, когда-то, вот, когда мы с Андреем играли в КВН, это был единственный шанс бесплатно съездить в Сочи там с тобой. Все. Но мы этим шансом не воспользовались.
7: Упустили.
6: Ну. Вот, а наши слушатели, конечно, могут оттуда еще и подарки получить. Еще одна попытка дозвониться. Надеюсь, уже сейчас трубочки все положили. Внимание. Нет, к сожалению. Ну, в таком случае нам остается только выбрать еще один номер. Эх... Жалко, там такая фамилия была интересная. Ну, а в таком случае мы продолжаем. Так, ну, давай с девочками продолжим тогда.
7: Давайте предпримем еще одну попытку. Нам же хочется все-таки еще одно финалиста или финалистку добавить.
6: Ну, будем надеяться, что сейчас все получится. Итак, я пробую, собственно говоря, еще один номер сейчас вбить. Я напомню, берите обязательно трубочки, кто оставлял заявочки, вот, потому что многие забывают, что оставляли заявки, а мы-то дозваниваемся из номера. Они не берут, и что нам делать? Звонок! Поехали, еще одна девочка у нас.
7: Гудочки.
6: Алло. Алло. Алло, это Алия? Алло. Алия, тогда просто, возможно, вы молчите. Куда едем, я вас хочу спросить.
10: В Сочи.
6: Ура! А что вы с нами не разговариваете сначала? А что молчали?
7: Алия просто знает правила. Знает, что надо сначала ответить в Сочи, а потом только уже все остальное.
6: Молодец, все очень все правильно. Алия, что делали? Вы спали, что ли, или что-то такое у вас происходило?
10: Нет, просто лежала, думала, спам.
6: Я вас так и понял. Да, надо, кстати, с этим что-то делать. Какую-то кодовую штучку надо придумать себе, чтобы избавить от этого. В общем, Алия, спасибо большое, мы подумаем. Ну а сейчас, конечно, мы вас поздравляем с гарантированным призом. Вы все ответили верно. И осталось нам с вами буквально ответить на вопрос викторины, которую придумал Андрей. Вы вообще как на это смотрите? В финал ходите вы?
10: Хочу, конечно.
6: Все, тогда давайте.
7: Надо просто ответить на вопрос с вариантами ответов.
6: Пожалуйста, будьте любезны, Андрей.
7: Какое колоритное украшение, продающееся на каждом углу в Сочи, туристы часто покупают в качестве оберега, а потом вешают на зеркало заднего вида в машине, соответственно. Варианты ответов. А. Ожерелье из сушеных рапанов. Б. Глаз от сглаза в кавказском стиле. И В. Связку миниатюрных сушеных перчиков или чеснока.
6: Андрей, ну, еще раз. Еще раз надо вам?
10: Так, давайте еще раз на всякий случай.
7: Давайте еще раз. Какое колоритное украшение, продающееся на каждом углу в Сочи, туристы часто покупают в качестве оберега, а потом вешают на зеркало заднего вида в авто? А. Ожерелье из сушеных рапанов. Б. Глаз от сглаза в кавказском стиле. И В. Связку миниатюрных сушеных перчиков или чеснока.
10: Так, может быть, чеснока и перчиков?
7: Чеснока и перчиков? Да не может быть. Прям точно!
6: Что? Правильный ответ! Ну что, мы попали в финал! По финалу!
10: Ура!
6: Финал! Поздравляю всей души. Все, Алия, мы все с вами сделали. Вы теперь уже оказываетесь среди тех, с которыми мы разыграем, с участниками, финалистами. Мы разыграем серьезные подарки от отеля, от ресторана, вообще от Сочи. Так что мы вас поздравляем. Быстренько, пожалуйста, приветы ваши.
10: Всем слушателям привет. Всем хорошего настроения, хорошего дня.
6: Спасибо, все очень приятно, очень легко. Финал будет, я так понимаю, сегодня вечером, поэтому дожидайтесь, обязательно слушайте внимательно. Ваши данные у нас есть, мы с вами свяжемся по поводу гарантированного приза. От всей души еще раз поздравляем. Спасибо большое, Алия. Хорошего денечка.
10: Спасибо большое вам.
6: Пока-пока. Ура! Вот так вот, ребятники, у нас и происходит. Выбирай Сочи. Сегодня гранд-финал, ждем обязательно. Ну а пока немножечко еще информации дадим.
9: Куда едем?
11: В Сочи.
4: Куда едем?
9: В Сочи. Куда едем?
4: Куда едем?
11: В Сочи!
13: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
8: Утромены сделают твое утро.
6: Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Канавто Лада». Куда ведет любовь? К семье, к друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой и надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей по программе «Трейдин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада Канавто». И по телефону 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Если «Лада», то «Канавто».
8: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
5: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
6: И только сейчас.

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: на Бим-радио.
1: Ассаляму алейкум, кадрлы радио, тунглаушилар. Абау ахарай камбу, слишком громко же надо. У меня это неудобно, у вас пульт, конечно, у вас он, потому что не в целлофане, я это как должен сейчас?
2: Ну, в целлофане, наоборот, неудобно же было.
1: В целлофане неудобно. Еще неудобно в целлофане. Это же пульт, не женщина. Смотрите, значит, 3 балла мечтами затруднения, и началось. В городе перекрыли для съемок сериала кое-какие улицы. Давайте расскажу, что, где, как. Во-первых, крупнейшие пробки. 2 штуки, обе дербышевские. Мира улицы от Парковой до Сибирского тракта, там 17 минут, и Мира от Сибирского тракта до Парковой. То есть обратно 11 минут получается. Остальных пробок немного. Перекрытие, кстати, в центре. Там, смотрите, полностью перекрыли. Оба, левобулачный перекрыт, правобулачный перекрыт. Но это я по этому смотрю, по картам, да, смотрю, если что, имейте в виду. Там же перекрыт, смотри-ка, это же ничего себе. Это, подожди-ка, это что у нас улица какая? Кремлёвка перекрыта. Ага, астрономическая перекрыта. Сейчас скажу, профсоюзные перекрыты. Ёлки-палки, в этом, конечно, и кремлёвская дамба. В сторону квартала. Ага. Будьте осторожны, это буквально, это пока на один денечек, на ночь. Завтра, 1 сентября, все это откроется, вам дадут поехать, линейки, а весь центр практически со 2 числа тоже будет сложно перекрыть, имейте в виду. Завтра маршрута выбирайте, передавайте всем родителям, вот всем в чаты, скажите, со 2 сентября по 5 в центре примерно такие же перекрытия будут. Даже, наверное, больше. Не знаю. Будьте внимательны, осторожны и соблюдайте ПДД. Еще раз напомню, у вас завтра 1 сентября... О, ДТП на Беломорской, кстати. Ничего себе. Будьте внимательны. Это если ехать куда? Это если вот вы едете по Беломорской и едете вы в сторону Перекрестка с улицей... Сейчас скажу вам, Щелюскина. Вот, там будет ДТП. Ну, далеко, конечно, от Щелюскина. Где-то на середине, но тем не менее. Так вот, смотрите. 1 сентября, водителям, будьте осторожны. Родителям передаем, будьте внимательны, детям объясняйте правила дорожного движения. Отражающие элементы везде, брелочек, на обувь наклейку наклеить, еще вот это обязательно. В общем, ребятники, будьте людьми, наверное, вот так скажу.
2: Хорошие слова.
1: Ладно, тогда давайте. Пожелайте мне удачи в бою. Завтра будет много понятно. Все, ладно, давайте, хорошего дня. Наслаждайтесь последним летним денечком. Потом, правда, еще теплее будет. Но это уже не лето, это уже бабье лето. Это не ваше, поставьте на полку.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Вообще, она все четко сказала, если честно. Вот все вообще максимально понятно.
2: А нам Муталик написал.
1: Будьте осторожны. Родителям передаем. Будьте внимательны, детям объясняйте правила дорожного движения. Отражающие элементы везде. Брелочек, на обувь наклейку наклеить, еще вот это обязательно. В общем, ребятники, будьте людьми, наверное, вот так скажу.
2: Хорошие слова.
1: Ладно, тогда давайте. Пожелайте мне удачи в бою. Завтра будет много понятно. Все, ладно. Давайте, хорошего дня. Наслаждайтесь последним летним денечком. Потом, правда, еще теплее будет. Но это уже не лето, это уже бабье лето. Это не ваше. Поставьте на полку.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Вообще, она нас все четко сказала, если честно. Вот все вообще максимально понятно.
2: А нам Муталик написал, все открыто.

0: на BIM-радио. Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Вообще, Анас Ананас все четко сказал, если честно. Вот все вообще максимально понятно.
2: А нам Буталик написал, все открыто. Не знаю, про что это он.
1: Ну, скорее всего, то, о чем говорил Анас Ананасович. Поэтому, ну, вы поняли. Поэтому на карты надо внимательно. Вот одним глазком на карты поглядываем, а там перекрытие, перекрытие, перекрытие, перекрытие. Вот, и вот кому верить? Непонятно. А кто мимо проезжал, напишите, пожалуйста. Может, мы тут вводим в заблуждение людей. Но судя по тому, что я вижу... Ну, кстати, профсоюзная вот... профсоюзную просто не всю перекрыли ее.
2: Частично
1: только? Да, частичное там перекрытие. Так что вы имеете в виду, ребята. Левобулачная там... Ну, Кремлевскую набережную вот перекрытие показано, не знаю. Вот, мы сейчас в любом случае поедем, посмотрим с Андреем. Ну, лучше, если вы нам тоже сообщите. Так, доброе утро. От позитивчика шутка. Доктор, всем не удивляются. Вау, кто это к нам пришел? Приятная такая штучка. Вот. Я тут недавно опять наткнулся на видеоролик короткий из... Ну, помнишь такую передачу «Городок»?
2: Ну, конечно.
1: Вот, сидят, значит, опять господин Стоянов. Сидят, значит, господин Олейников.
2: У меня вылетело из головы фамилию.
1: Да, я еле вспомнил сам, почему-то вылетел. Вот они обсуждают, и как раз герой Олейникова говорит, вот, говорит, 20 лет меня уже, говорит, не было. Здесь, в России, в Америку, говорит, я улетел. Что тут у вас, конечно, все изменилось, все, демократия у вас и так далее, и так далее. И вот на фоне, тоже причем актерствуют Олейников и Стоянов, приезжают две машины, выходят два криминальных авторитета, Стоянов и Олейников. И они же играют и бандитов. И начинают между собой общаться, тереть терки, обкашливать вопросики. И в один момент они, значит, на творчестве сначала Моцарта, потом Баха, начинают обсуждать, где что не так, и начинают сильно на этом фоне ссориться. Дальше разъезжаются. И дальше вот такая гениальная вообще вещь происходит. Диалог. Тот, который уехал в Америку, говорит, ничего себе, какие у вас... бандиты, люди культурные. А герой Стоянова, который живет на тот момент в России, говорит, это не бандиты, культурные люди, это скорее культурные люди стали бандитами.
2: Так вот. Глубокая какая мысль.
1: Я вообще, есть такое ощущение, что у нас тоже конец передачи, как будто
2: очень прям захотелось дотянуться, взять за руки, на поклон пойти.
1: Ну, я не знаю, я, возможно, и зря...
2: Зри ты в студию!
1: Я, возможно, и зря вам, ну, так сказать, пересказываю видос, я из тех людей, но тем не менее. Теперь еще и не дал послушать музыку, получается.
2: Обломал. Я только хотел запеть.
1: Я вообще такой бесючий, на самом деле, я вам просто не говорил. Я очень люблю бесить людей. Я не говорил вам вообще. Вот, я еще могу не договаривать.
2: Че?
1: Ну, вот видишь, вот, ты попался. Ладно, давайте посмотрим быстренько, что у нас есть по новостям. Может быть, мы еще что-то не обсудили, а тут так хочется, так хочется. Итак, Минцифра у нас что-то там планирует исключить. Так, внимание, сейчас мы вам все расскажем. Минцифра планирует исключить запрещенные ресурсы из белых списков, сообщает нам. Сейчас разрешенные сайты могут находиться на тех же IP-адресах, что и запрещенные на три буквы, позволяющие обходить всякое. Значит, ну вы поняли. И поэтому во время ограничений желательный контент остается доступен вместе с легальными ресурсами. Власти это хотят перенести белые ресурсы на отдельные подсети, и, то есть это усложнит обход. Вот у них такая история. В Татарстане следующая новость. Могут полностью запретить продажу вейпов.
2: О-о-о.
1: Наконец-то, хочется сказать. Ура, ура, еще раз ура. Вот, рассматривают пока возможность полного запрета розничной продажи вейпов. Сейчас оценивают такое решение, точнее, оценивают, как такое решение скажется на бюджете и налоговых поступлениях.
2: Ну,
1: в целом. И аналогичные меры сейчас прорабатываются в 28 регионах России.
2: Ну, везде. Диалог уже давно об этом идет. Вот-вот, скоро не будет, видимо, их.
1: Посмотрим. Мне кажется, что тоже не будет, конечно. И так далее. Это, ну, наконец. Мужчины стали уходить в декретный отпуск 8 раз чаще.
2: Они узнали о такой возможности просто.
1: Да, во-первых, 10% отцов страдают от послеродовой депрессии, а матери возвращаются на работу спустя месяц после родов. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется, работодатель не вправе прекращать выплаты. И сокращать таких людей тоже.
2: У меня знакомый так тоже брал декрет. Его руководитель непосредственно прям очень сильно это не понимал. Такая, как это? В смысле? Имею право.
1: А

0: принимать не надо. Есть закон, соблюдай, и
1: да,
0: все.
1: Да. Но вообще... она была недовольна, конечно.
0: Ну, этим. Естественно. Еще и, наверное, там за кулисами его как сильно она полоскала.
1: Думаю, ну, был такой.
0: Да, есть такой начальник. Енот Полоскун, конечно, называем мы его. Ну, а мы в следующий час сейчас перейдем, потому что у нас поздравление с днем рождения прямо сейчас.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин посетил завод имени Горького в Зеленодольске, где встретился с трудовым коллективом предприятия. Максим Топилин пообщался с работниками, которые строят суда различного назначения. Он подчеркнул, что на заводе трудятся 1000 высококвалифицированных специалистов, инженеров и судостроителей, обладающих компетенциями, которые невозможно сформировать за 1-2 года. Сильная экономика начинается именно с предприятия и человека, который своим трудом создает реальный продукт, отметил Максим Топилин. Казань попала в пятерку российских городов с самой высокой доступностью школ. Среднее расстояние от жилых домов до учебных заведений здесь составляет всего 280 метров. По этому показателю столицу Татарстана опережают лишь Москва, Санкт-Петербург, Уфа и Самара. Интересный факт. Медоед числится в книге рекордов Гиннесса как самое бесстрашное млекопитающее. Он известен тем, что способен противостоять сразу 6 львам, вступать в схватки с леопардами и поедать ядовитых змей, в том числе кобр. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Вот сколько можно говорить, бесконечно, наверное, можно говорить, но я продолжаю говорить, потому что... Да и что, да все об одном и том же, Андрей. Ну, поздравления с днем рождения, на который мы все забиваем большой и красивый металлический, такой с гранями, резной такой, из отличного сплава, болт. И, конечно же, хочется напомнить нашим слушателям о том, что если вдруг вы хотите как-то удивить, подарить что-то, ну, знаете, вот есть такие люди, для них даже специально вот в магазинах таких, знаешь, где продают вот всякую всячину, такую веселенькую, да, такие я называю это, веселенькую. Там есть такие штучки, ну, типа для человека, у которого есть все. Открываешь, и там щеточка для чистки пупка. Ну, такая, так подписано, по крайней мере. Вот. И вот для таких людей, вот как, ну, казалось бы, да, ну что еще такому человеку подарить? Ну, непонятно же, надо его как-то удивлять. И вот люди прибегают к таким, ну, сомнительным приколам, как я это называю. А я хочу вам рассказать о действенном способе, который точно заставит людей подумать о том, что вау, как заморочились люди, какой подарок мне подарили. А это поздравление на Бим-радио, еще раз напоминаю. Просто заходите на сайт bimradio.ru, раздел «Услуги». Да, услуга платная, но, как мы тут говорим, это стоит рубль, а понт на лям, если вы понимаете, о чем я. Так вот, а если еще толпой сложиться там, ну, вообще копеечка получится, а не рубль, действительно. Так вот, дамы и господа, на сайте можно легко заказать, а как только зашли на сайт, сайт обновленный, новый, красивый, огромная оранжевая кнопка вас встречает заказать поздравление. Ну, либо просто дозвонитесь до редакции. 2-930-800. И менеджер вам подскажет с 10 до 17.00. Вообще туда можно звонить по любым вопросам. Да ведь, Андрей, ну смотрите, рекламу хотите заказать? 2-930-800.
4: Конечно.
3: А хотите песню в ротацию нам отдать? 2-930-800. Какие-то предложения? 2-930-800. Пожалуйста, мы рассмотрим все у нас на лету. Значит, сколько людей работает здесь?
4: Так что звоните, вы запомнили куда?
3: Смелее. 2-930-800. Ну а мы что? Мы люди простые, открываем группу ВКонтакте, видим списки и как сейчас их поздравим, да ведь, Андрей?
4: Конечно.
3: Ну, тогда давайте начинать.
4: В этот прекрасный последний день лета мы поздравляем с днем рождения Алину Ни, Дарью Тузову, Светлану Хайрову, Расула Мирзаева, Ирину Фахруддинову, Анну Гнутову, Руслана Салихьянова, Ларису Рубченкову, Оксану Боговееву, Екатерину Николюк, Альфию Хамидову, Ольгу Храмову, Сергея Алексеева, Ивана Мулявка, Сергея Санкова, Ленизу Абдулину и Марину Ламбакшеву. Поздравляем мы с днем рождения. А еще Рустем Валиевого.
3: Это, конечно, мы присоединяемся. Мы желаем им счастья, желаем им невероятного поздравления, которое, надеюсь, вам приготовили ваши друзья. Но мы напоминаем, что поздравление на Бим-радио — это лучшее, что может для вас быть в прямом эфире или в личные сообщения. В личных сообщениях еще и видеоформат вам доступен, а нас она нас еще доступен. В общем, пользуйтесь, друзья мои. Ну, а мы что, пойдем готовиться к утро-оке, потому что впереди у нас невероятная песня, которую мы будем провожать каждое лето, пока мы здесь с вами, друзья мои. А лето-то проходит? Или уже прошло?
4: Нет, еще сегодня последний денечек.
3: Ну вот, сейчас об этом мы и споем. Буквально через пару мгновений.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности сливки. Реклама ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей. 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
9: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
10: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского 67.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
14: А вы продаете рекламу?
15: Нет, просто даем послушать.
14: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в Западной Европе и Америке корешки книг подписывают сверху вниз? Эта традиция уходит корнями в те времена, когда книг было мало. Если книга лежит на столе или в небольшой стопке, читателю должно быть удобно прочесть название. А в Восточной Европе и России прижилась традиция подписывать корешки снизу вверх, потому что так удобнее читать, когда книги стоят на полке.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Сегодня, ну, мы ни у кого никогда ничего не просили сегодня. Ну, вот конкретно сегодня назвать. Ну, какую песню вам петь из на утро-оке? Не просили же ничего?
6: Не спрашивали мы,
5: не просили. Потому что люди уже все знают, они уже все поняли давно-давно.
6: Да, но они все равно предлагали варианты, конечно.
5: Естественно. Ну, и мы сегодня выбрали песню. Напомни, пожалуйста, Андрей. Стихи.
6: Слова этой песни написал Арсений Тарковский еще в 1967 году.
5: Прекрасно. И как хорошо, что эту песню спела Виа Волга-Волга, чью музыку с разрешения группы Волга-Волга и лично Антона Солокаева, которого я выдумал только что, мы возьмем сейчас и споем. Вот, поэтому, друзья мои, присоединяйтесь. Версия невероятно такая лиричная, классная. Ну и начинается она, как вы любите, с тех самых строчек. Вот и лето прошло. И давай вот так.
7: Словно и не бывало.
5: Пониже прям можно, пониже немножко.
7: На пригреве тепло. Только этого мало. Все, что сбыться могло.
5: Думал, высоко сейчас пойдем.
7: Мне как лист пятипалый.

0: этого мало.
1: Анатолий, выйдите, мы вас не звали.
2: Обожаю эти переходы Волги-Волги.
1: Очень красиво.
2: Ну давай, повыше. Понапрасну не

0: Обожаю вообще.
1: Листьев не обожгло, ветки не обломал.
0: Оказывается, проигрыш идет, Андрей, подождите.
2: А, да?
0: Да, но это у меня не караоке-версия, это прям минус. А-а-а. Минус, да. А вот теперь, наверное, можно будет. Давайте попробуем.
1: Листья не обожгло, ветки не обломало.
0: Это тоже проигрыш, кстати. Вообще, мне кажется, что там только припев сейчас будет.
2: Ну тогда только-только-только.
0: Вот сейчас должно быть.
1: Листьев не обожгло.
0: Это опять проигрыш.
2: Это наш проигрыш, такой этого минуса.

0: рано домой поедем. Хорош, хорош, хорош вообще. Интересно, припев у нас останется?
1: Должен быть, я думаю. Вот сейчас, наверное.
0: Вот и все. Андрей, я тебе говорю.
1: И лето также заканчивается.
0: Мы все поздравляем с завершением, друзья мои, лето 2026 года. Ничего страшного не произошло, друзья мои. Очень хорошо вообще, абсолютно.

0: но с нами хорошо. Самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромэнэ». Спасибо большое, дамы и господа. Вот на этой нотке позитивной, классной, невероятной. Как я вам всегда и говорил, мы сейчас будем завершать на этой позитивной, невероятной нотке. Я всегда вам говорил одно. Чем быстрее лето закончится,
1: тем
0: быстрее оно...
1: Следующее начнется.
0: Ну, конечно, конечно, друзья мои. Только так и никак иначе.
1: Но с другой стороны, у нас сейчас осень золотая.
0: Да.
1: Зима белая.
0: Да, красота. Ну, разные цвета, понимаете?
1: Весна цветущая.
0: Вот, поэтому в России вообще, если у вас есть дальтонизм, это самое грустное, что можно себе представить, потому что, ну, не увидеть его получается.
1: А эти краски же нужны.
0: Вот, но мы в любом случае, я вчера, кстати, наткнулся на ролик, где взрослому мужчине под 60 лет на юбилей подарили очки, которые поправляют цвета.
1: Обалдеть.
0: Представляешь? И он впервые за, там, наверное, лет 60, ну, 55-60 лет примерно, вот впервые за все это время увидел, как это выглядит, ну, у всех людей вообще. Вот, и там слезы были. Ну, это, ну, что это так? Ну, как это вообще? А это, конечно, невероятно. Вот мы вам тоже желаем, чтобы вы вот эти все краски увидели, разглядели вообще, да, и поняли, что, ну, действительно, у нас очень классная погода. И осень, которая вот пришла, тоже она абсолютно классная. Все, я вот это тоже хотел сказать.
1: Конечно, сами наполняйте свою жизнь красками, яркими.
0: Конечно, обязательно. Ну а мы что? Ну мы вас сейчас, получается, что, оставим вас наедине, между прочим, со всем происходящим. У нас впереди рабочий полдень с 12 до 3.
1: Обязательно.
0: Вот, где вас тоже будут провожать. Вечернее шоу «Вечерний Трубин». Обязательно с 17 до 20. Сегодня «Легенды и бенды», я думаю, будет, наверное, скорее всего, возможно. Вот, невероятно. Вот, и, ну, привет-привет уже завтра, получается. Ну, в общем, есть чем заняться, короче. Я вот чем хочу сказать. Я всех родителей поздравляю с наступающим 1 сентября. Вот, держитесь там. Вы уже, наверное, припаслись там. Что у вас там обычно? Новопосит там? Какой-нибудь чай с ромашкой какой-нибудь невероятный.
1: Сначала канцтовары, потом только вот это все.
0: Ой, я надеюсь, что вы все приготовились. Потому что вот мне уже товарищ пишет, он говорит, о, я сейчас поеду ботиночки покупать. А в чем вот этот прикол? Оставлять все это на последний день? Я, конечно, не супер понимаю, когда можно было, ну, купить еще вначале.
1: Интересно, мы тоже специально штаны не купили, сегодня поедем.
0: Вот у вас сегодня лотерея будет, когда все это выкупят. Ходить, конечно, выбирать. Да.
1: Но в конце просто может прозвучать фраза, ну, сынов прошлогодних.
0: Да, о, это вообще, это классическая
1: история. Будешь говорить, что это бриджи.
0: Поэтому, друзья мои, замечательно, бриджи.
1: Ну, сильно вырос за год просто.
0: Кстати, ну, реально ведь это вот, это как вот так работает, конечно, не могу понять. Ну, вот эти вот все истории, ну, вот с бриджами и так далее. Просто жил-жил, ходил-ходил, а потом в один момент раз такой, и это, ну...
1: И бриджи.
0: И вырос, и бриджи. Куда я буду такой? В общем, дамы и господа, всем еще раз большое спасибо за это невероятное утро. Завтра мы встретимся уже первым осенним днем 2026 года. И, естественно, мы вместе с вами будем, что верно, будем радоваться этому дню.
1: Конечно.
0: Будем рассказывать, как прошло ваше 1 сентября и так далее, как прошла подготовка. Ну, а на сегодня все. Желаем хорошего денечка, доброго утра. Сегодня с вами были Андрей Дмитриев.
1: И Альберт Хузиахметов.
0: Ну и что, завершим, наверное, красиво тоже ребятами из «Виа Волга-Волга». А что, пусть они просто...
2: Вот и лето прошло.
1: Пусть покажут они... нам, как надо.
0: Да, вот как надо было, вот так и надо было, ребята. Если... В общем, наслаждайтесь. Хорошего денечка. На все соцсети подписывайтесь на Бим Радио. На наши соцсети подписывайтесь. Да, у арбуза уже лям 300. Может быть, полтора, я не знаю.
1: Ты второй сегодня купи, а то мало было первого.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
2: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
3: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Наполняем утро понедельника не только планами, но и новостями. У нас впереди любимые новости. Меня зовут Камила Ягудина. Я с вами, друзья, с этого мгновения и до 15.00 в студии. У нас и рабочий полдник впереди, и розыгрыши, и подведение итогов. В общем-то, много всего интересного.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин посетил завод имени Горького в Зеленодольске, где встретился с трудовым коллективом предприятия. Максим Топилин пообщался с работниками, которые строят суда различного назначения. Он подчеркнул, что на заводе трудятся тысячи высококвалифицированных специалистов, инженеров и судостроителей, обладающих компетенциями, которые невозможно сформировать за 1-2 года. Сильная экономика начинается именно с предприятия и человека, который своим трудом создает реальный продукт, отметил Максим Топилин. Казань попала в пятерку российских городов с самой высокой доступностью школ. Среднее расстояние от жилых домов до учебных заведений здесь составляет всего 280 метров. По этому показателю столицу Татарстана опережают лишь Москва, Санкт-Петербург, Уфа и Самара. Интересный факт. Медоед числится в книге рекордов Гиннесса как самое бесстрашное млекопитающее. Он известен тем, что способен противостоять сразу 6 львам, вступать в схватки с леопардами и поедать ядовитых змей, в том числе кобр. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

сокровищем можно назвать, наверное, прекрасные летние деньки. Ну и вот прощаемся с нашим сокровищем, с этой маленькой прекрасной жизнью. Сегодня эфир у меня, по крайней мере, в последний день лета. Вдумайтесь в это, друзья. Завтра уже 1 сентября, начинается осень, начинается учеба, в школу идут ребята. Ну а мы продолжаем также традиционно дарить вам по утрам радость, счастье и днем тоже удивлять и восхищать. Ну и вечером балуем чем-нибудь приятным.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
0: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2-930-800.

0: Ну что ж, друзья, совсем скоро расскажу вам о ситуации в городе. И да, сегодня у нас 31 августа. Казалось бы, День города Республики прошел, но вот перекрытие нас не оставили. Плюс есть ДТП, которое затрудняет движение в центре. Далее путевые заметки.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Итак, обещанные перекрытия в городе вступили в свою силу. Вот проезжал, кстати, буквально сколько? Час назад. Никаких перекрытий не было. А теперь есть. Рассказываю. Перекрытие у нас получается на улице Астрономическая от проспекта Лобачевского до Правобулачной. Право-лево-булачная в обе стороны, судя по всему, закрыты. И если верить Яндекс.Картам, то у нас также перекрытие на Кремлевской дамбе в сторону Московского рынка. Московского района, то есть если вы едете из центра. Что касается аварии. Есть у нас ДТП. Написано, что сломался автобус. Если вы двигаетесь от Карла Маркса по улице Пушкина и при подъезде к улице Профсоюзная, здесь как раз пробка такая внушительная собралась, и написано, что автобус сломался, ДТП. Вот не знаю, это причина того, что машины скопились, или это естественная реакция на перекрытие в центре города. 3 балла пока что ситуация такая у нас, и крупнейшие пробки, да, на Пушкина, значит, длина километр, проезд 6 минут от Галактионова до Правобулачной. Кулгали, кстати, переносимся в другой район города, от Овражной до улицы Агачевой. Человек, время проезда 6 минут. И Аграрная улица от проспекта Победы до улицы Назиба Жиганова. Мосты и дамбы все свободны, если не считать, что вот есть на карте перекрытие. Напомню, если двигаетесь из центра в Московский район в сторону Козьей Слободы. Это пока что все. Через час вернусь и расскажу, как поменялась ситуация.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

Сама сначала не поняла, что за перекрытие в городе, запамятовала причину. Вот посмотрела, пролистала ленту. Друзья мои, оказывается, сегодня перекрывают дороги из-за съемок сериала «Ландыши». Ограничения могут ввести еще на дополнительных участках. До часу ночи продлится все это дело. И повторно еще тоже могут быть перекрытия 2 сентября. Ну, мы не предвкушаем, готовимся, имеем в виду и какие-то объездные пути ищем.

Шамыч пишет: «Доброе утро, лево булачное, правое булачное в обоих направлениях открыто». Шамыч Кировский написал: «Сам только проезжал, обратил внимание». Ну вот на карте пока что перекрыто, в новостях тоже появилось. Следим за событиями, друзья.

новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Чтобы снизить нагрузку на дороги Казани, власти увеличили количество парковочных мест. Теперь их насчитывается 15 тысяч. Параллельно усилили контроль за нарушениями. 50 экипажей ведут фиксацию круглосуточно. На автомобили с сокрытыми номерами устанавливают блокираторы, а машины должников выявляют автоматически. Вернуть транспорт можно только после погашения задолженности. В Казани установили гастрономический рекорд. Из чак-чака создали флаг Татарстана. Он весит 300 килограмм, а его размеры составляют 2 на 3 метра. Достижение официально зафиксировали в книге гастрономических рекордов России. С 1 сентября в России появится возможность взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Платежи можно будет приостановить на срок до 18 месяцев при условии, что жилье единственное, а сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей. Воспользоваться этой мерой поддержки разрешается лишь единожды. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в испанском и португальском языках река звучит как «Рио». Поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с «Рио». Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро, Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: «Тэнк 300» – характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку «Тэнк 300» в «Канавто». Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. «Тэнк» выбирайте в «Канавто». 8-843-230-30-30. Цена на «Тэнк 300» в комплектации «Драйв» 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

Напоминаю, друзья, что сегодня у нас будет три крупных розыгрыша в финале проекта «Выбирай Сочи». Сегодня, именно сегодня, в понедельник, 31 августа, состоится финал уникального проекта «Выбирай Сочи». Мы, кстати, получили более 300 заявок на участие, и среди финалистов сегодня разыгрываем крутые подарки из города Сочи.

0: Чарли Пут и Виз Халифа, see you again, увидимся снова. Мы тоже с летом встретимся еще непременно, но будет это уже в следующем году. Сегодня последний, финальный день лета, и мы встречаем прекрасную осень. Кстати, сентябрь — это лучший месяц для поиска работы и один из самых вероятных для получения оффера, то есть предложения, так говорят экономисты. Потому что осенью сотрудники и работодатели возвращаются из отпусков, запускают новые проекты, осваивают оставшиеся бюджеты. Поэтому те, кто ищет работу, ну, для вас, наверное, осень — это действительно очень щедрая на результаты и на какой-то урожай предложений будет время года. Меня зовут Камил Ягудина, мы с вами здесь и сейчас на Бим Радио. Кстати, в 12:00 в полдень у нас стартует рабочий полдник, там будут розыгрыши, финал нашего большого грандиозного проекта и будут интервью интересные. Ну, вообще, будет максимально 3 часа пользы, удовольствия и всяческих приятностей.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим Радио еще лучше. 2 930 800.

Рим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Чтобы снизить нагрузку на дороги Казани, власти увеличили количество парковочных мест. Теперь их насчитывается 15 тысяч. Параллельно усилили контроль за нарушениями. 50 экипажей ведут фиксацию круглосуточно. На автомобили с сокрытыми номерами устанавливают блокираторы, а машины должников выявляют автоматически. Вернуть транспорт можно только после погашения задолженности. В Казани установили гастрономический рекорд. Из чак-чака создали флаг Татарстана. Он весит 300 килограмм, а его размеры составляют 2 на 3 метра. Достижение официально зафиксировали в книге гастрономических рекордов России. С 1 сентября в России появится возможность взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Платежи можно будет приостановить на срок до 18 месяцев при условии, что жилье единственное, а сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей. Воспользоваться этой мерой поддержки разрешается лишь единожды. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

1 сентября уже завтра, и уж как заманивают учеников школы. Обещают, что с нового учебного года в школах Казани обновят меню. Там якобы появится 12 новых блюд. Среди них будут равиоли с творогом, ризотто и паста. Ну, школьники тоже не молчат. Говорят, что хотели бы видеть еще и молекулярную кухню. Уважаемые школьники, не все взрослые даже понимают, что такое молекулярная кухня. Еще они хотят роботов-официантов и нейросеть для подбора питания. Хорошие вкусы. В общем, если хотите остаться, вы остаетесь, друзья, минимум до 9 класса. Там уже дальше будет видно. Дискотека «Авария», если хочешь остаться, тоже в

И действуй, брат. Звоните 258-30-58. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов других. С самокритикой у вас всегда было хорошо. Раки, у вас появятся подозрения, что вас обманывают, и весь день вы будете искать доказательства этого. Не стоит сильно стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого вам порядка или комфорта, каких-либо привычных вещей или возможностей. Девы, в этот день вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Берегите свои силы, не беритесь за все подряд. Козероги, готовьтесь к началу рабочего дня. У вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Водолеи, в этот день вы можете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, у вас возможны конфликты в семье из-за чрезмерных трат. Делайте выводы. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.

0: на Бим-радио.
1: Итак, возвращаемся к ситуации на казанских дорогах. Яндекс.Карты убрали все отметки о перекрытии вот право-лево-булочное. Оставили пока что Кремлевскую дамбу из центра в сторону Московского района. Не знаю, перекрыто там или нет, рассказывайте, если проезжаете мимо. Так, давайте посмотрим. 3 балла. Ситуация в городе. Крупнейшие пробки на проспекте Победы. Если двигаться от Мавлютова до Оренбургского проезда, 10 минут закладывайте. Также улица Большая Крыловка отмечена в этом списке. От Серова до Вахитова 9 минут. И улица Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы 9 минут. Там, судя по всему, из-за дорожных работ. Ситуация на мостах везде свободна по 0 баллов. Это пока что вся информация дорожного толка о том, что происходит у нас в Казани.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе. Ooh, baby, I love your way. Every day.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С сентября в России усилят защиту трудовых прав молодых мам. При приеме на работу женщинам с детьми до 3 лет не смогут устанавливать испытательный срок. Раньше такая льгота действовала только для сотрудниц с малышами до 1,5 лет. Теперь круг получателей поддержки расширится. Мера призвана исключить ситуации, когда женщину берут на испытательный срок, а потом увольняют без объяснения причин. Передвижные аптечные пункты начнут работать с сентября. Через них можно будет приобрести лекарственные средства. Это важное решение для сельских территорий. Оно позволит наладить снабжение медикаментами там, где нет обычных аптек, и сделать препараты доступными даже в самых удаленных уголках страны. По словам психологов, более развитая у женщин интуиция связана с биологическими механизмами, сформировавшимися в ходе эволюции. Способность тонко чувствовать и понимать других людей изначально была нужна для защиты потомства. Матери с первых дней жизни ребенка должны уметь распознавать его потребности и состояние. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Рабочий полдник.
2: Утро красит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник, и грусти у нас нет.

102 и 8, цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: твою.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта с пробегом». Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта с пробегом». Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
10: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, КПЛО 2-0+.
11: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
12: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
13: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
14: Запрещено для детей. Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
15: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
14: Мама, я в эфире!
15: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
16: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Рабочий полдник успешно стартовал. Как и обещала, будет много розыгрышей, сюрпризов, интервью, кстати говоря. Ну и первый розыгрыш у нас уже замаячил, друзья мои, на горизонте. Перед этим представлюсь, Камила Ягудина. Следующие несколько часов до 15.00 в студии. И у нас первая игрушка будет музыкальный пересказ. Напомню, что для этой игры мне нужно два участника. Мужской и женский голос. И я предлагаю, если вы не выигрывали подарки на БИМ-радио уже более месяца, дозвониться к нам в прямой эфир по студийному номеру 292-102.8, 292-102.8. Поиграем уже совсем скоро. Я вам песню загадаю, вы попробуете отгадать, кто первый догадается, о чем идет речь, тот забирает подарок. 292-102.8, звоните.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что полное обращение крови взрослого человека совершается за 20-28 секунд? У ребенка за 15 секунд, у подростка за 18 секунд. За сутки кровь вращается по телу 1500-2000 раз.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
4: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Приветствую всех любителей поиграть, послушать музыку и, конечно же, получить подарок за все эти деяния. У нас в эфире игра «Музыкальный пересказ». Меня зовут Камила, а играть со мной будут Николай и Наталья. Первым дозвонился Николай. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Куда направляетесь, Николай? Я слышу, вы за рулем были или, может быть, в качестве пассажира?
2: Да, за рулем. Ага. Был на встречах по работе.
1: Хорошо. Отличный вариант сделать небольшой перерыв, попробовать угадать музыку. Играть с вами будет Наталья. Наталья, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: А у вас как понедельник проходит, последний день лета?
3: Отлично.
1: Отлично, это как?
3: Все в заботах.
1: Все, вот, все доделать, да, что
3: да,
1: можно успеть.
3: Конец месяца, да.
1: Вот все, что не успели за три летних месяца, сегодня надо доделать. Это надеть круг, купальник, пойти искупаться, позагорать. Солнца нет, но это ладно, ерунда. Ну и, конечно, поиграть в музыкальный пересказ. Итак, друзья мои, смотрите, сейчас я вам буду давать подсказки сначала по исполнителю, чтобы сузить, да, вариации, какие можно будет додумать. И далее уже по самой песне. Три подсказки будет по исполнителю. Поехали. Итак, кто первый догадался, говорит название песни в эфир. Исполнитель мне не особо интересен, это больше для вас, чтобы вам легче было. Итак, поехали. Сначала по исполнителю подсказки. Очень такая хорошая подсказка, что по паспорту его настоящее имя Виктор при рождении, а вот знаем мы его под другим именем. Далее, вот этот человек является бессменным наставником в суперпопулярных телешоу «Голос» и «Голос дети». Он постоянно там сидит, судит, ну и, в принципе, заслуженно. И последняя подсказка про исполнителя, который все расставит по своим местам. Он стал первым в истории артистом российским, который выиграл международный конкурс Евровидения. Речь пойдет не о той песне, что он исполнил там. Она была на английском языке, а вот та песня, что я загадала, она на русском языке. Песня 2018 года мгновенно взлетает в хит-парады и звучит на всех танцполах юбилеев, свадеб, вот это вот все. Значит, в клипе снялась девушка, которая стала победительницей шоу «Холостяк», Дарья Клюкина. Она...
2: Билан, «Молния».
1: Билан, как песня называется?
2: «Молния».
1: Абсолютно верно. Я вас поздравляю, Николай. Да, «Молния», действительно, вы молодец. Наталья, вы как, догадывались, что это может быть?
3: Да, ну, исполнителя-то мы сразу узнали. Песня, мы тут немножко это...
1: Вас там много, что ли? У вас компания целая?
3: Нет.
1: К себе на... Ну, слушайте, так веселее жить, согласна. Кому привет передадите?
3: Передаю привет Бим-радио всей Казани. Удачного завершения всем лета. Собрать всем грибов, урожая. И всего хорошего.
1: Что-то много вы нам планов, конечно, давали. И грибы, и урожай, и все закончить.
3: Обязательно, все надо выполнить.
1: Постараемся. Спасибо вам, Наталья. Николай, ну а вы являетесь победителем, и это прекрасно. Кому посвящаете свою победу?
2: Посвящаю победу своей семье, супруге моей замечательной, нелюбимой, ненаглядной. Вот. Хочется привет передать всем, кто меня узнал. Моей также замечательной теще. Да, ну и пестрецам хотел бы передать привет. У Димы Билана там бабушка проживала в свое время.
1: А вот недавно ролик, кстати, недавно ролик был, он ездил, судя по всему, в пестрецы, пользуясь тем, что приехал на новую волну, и там встретил своего, я вот извиняюсь, не помню точно, по-моему, троюрного, что-то там, то ли внук, то ли племянник.
2: Скорее всего, там что-то такое, наверное.
1: Не буду кривить душой, не помню, но какой-то мальчонка там был, то есть, может быть, и дядя, тут все запутано, знаете ли, в родственных отношениях. Слушайте, Николай, вы не спрашиваете, что вы выиграли. Очень вы бескорыстный человек. Я вам рассказываю.
2: Абсолютно.
1: Вы выиграли сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Я с вами далее останусь за эфиром, уже поговорю. Трубку не кладите. Друзья мои, ну что, спасибо большое Николаю и Наталье тоже, естественно, за игру. Билан, Дима с песней «Молния» в эфире Бим-радио. Слушаем, наслаждаемся.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Люксюм, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62,

0: брат. Звоните 258-30-58.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
10: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
11: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С сентября в России усилят защиту трудовых прав молодых мам. При приеме на работу женщинам с детьми до 3 лет не смогут устанавливать испытательный срок. Раньше такая льгота действовала только для сотрудниц с малышами до 1,5 лет. Теперь круг получателей поддержки расширится. Мера призвана исключить ситуации, когда женщину берут на испытательный срок, а потом увольняют без объяснения причин. Передвижные аптечные пункты начнут работать с сентября. Через них можно будет приобрести лекарственные средства. Это важное решение для сельских территорий. Оно позволит наладить снабжение медикаментами там, где нет обычных аптек, и сделать препараты доступными даже в самых удаленных уголках страны. По словам психологов, более развитая у женщин интуиция связана с биологическими механизмами, сформировавшимися в ходе эволюции. Способность тонко чувствовать и понимать других людей изначально была нужна для защиты потомства. Матери с первых дней жизни ребенка должны уметь распознавать его потребности и состояние. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Итак, друзья, появляюсь в эфире для того, чтобы поздравления полились у нас в большом количестве и, конечно, адресно для тех, кто слушает BeamRadio. Для тех, кто сегодня 31 августа провожает лето и, кстати говоря, отмечает свой день рождения, естественно. Начнем мы с известных людей, которые в тот или иной год, возможно, это было более 100 лет или 150 назад, но родились так или иначе 31 августа. А в этот день родились многие выдающиеся деятели науки, культуры, спорта, политики. Я нескольких упомяну. Всем известный знаменитый русский писатель, мыслитель Александр Радищев, который стал известным благодаря своему смелому произведению «Путешествие из Петербурга в Москву», когда его сослали в ссылку. Екатерина II его отправила в ссылку. Кстати, нашими землями он тоже мимо проезжал тут. Матильда Кшесинская, легендарная прима-балерина Мариинского театра, выдающаяся танцовщица, одна из самых влиятельных женщин Российской империи своего времени. Тоже родилась 31 августа в 1872 году. Мария Монтессори, 70-й год, тоже 19 века. Это у нас итальянский врач, педагог. Кстати говоря, вот сейчас много садиков детских, школ по такому принципу. Это известная система воспитания детей, которая используется по всему миру сегодня, и у нас в том числе. Ну и, конечно, не могу не упомянуть и Ричарда Гира. В 49-м году, в 20-м, естественно, веке он родился, это известный актер. Я думаю, что вы его все прекрасно помните по фильму «Красотка». Ну и Хатико тоже он там снимался. В общем-то, вот такие известные люди, но не менее известные наши слушатели. Давайте посмотрим, кто подписан на группу ВКонтакте BeamRadio Казань, отмечает свой день рождения. Если вы онлайн, то рискуете получить свой адрес поздравления. Ловите. Итак, Камила Далматова. Далее Марина Тухватуллина. Дима Волков. Город Казань тоже. Руслан Глюлин, город Казань. Большая Атня, там отмечает свой день рождения Гузель Шарипова. Из Камского устья Виталий Мокшин, судя по всему, там проживающий. Кого еще можем поздравить? В Нижнекамске Сережа Алексеев. Ловите, пожалуйста, поздравления. Казань, Адель Мазитов принимает поздравления. Максим Кузнецов, тоже город Казань. Ну и, в принципе, вот. Вот нескольких человек смогли поздравить. А если захотите адресное необыкновенное поздравление для своих близких и родных, обращайтесь 2-930-800. Или смотрите у нас на обновленном сайте BeamRadio Казань. Ищите возможности, мы реализуем самые смелые фантазии в рамках разумного, естественно. Всех поздравляю с днем рождения, у кого сегодня 31 августа, это замечательный праздник.

0: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». «Канавто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенный, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Приезжайте в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
1: Реклама на Бим Радио.

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
4: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
5: Свет, ты определилась?
6: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
5: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
10: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8-743-230-30-30. Не оферта.
11: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Приветствую вас, дорогие автомобилисты. Яндекс.Карты сообщают, что на данный момент в городе ситуация оценивается на 3 балла. Есть крупнейшие пробки на магистральной от Турбинной улицы до Владимира Кулагина 5 минут. И в центре города на Чернышевского, если двигаться от Нариманова до Левобулачной 5 минут. Мосты и дамбы все свободные по нулям баллов. При этом остается информация о том, что перекрыта Кремлевская дамба из центра в Московский район. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. И это была вся информация с Яндекс.Карт. Всем спасибо большое. Подходим к финалу этого часа. И, кстати говоря, здесь рабочий полдник. Мы уже с вами будем общаться, играть и развлекаться в следующем часе.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

Мне кажется, вот так же напевают школьники. Пам-пам-пам. Когда узнали, что у них новинки появятся в этом году в школьном меню. Вы послушайте, как звучит гуляш по-венгерски. Гречка с подливкой — это не просто гречка с подливкой, это гречка по-купечески с говядиной. Там еще у них митболы. Для нас, для простых людей, ну, эти фрикадельки. Рыба по-итальянски с сыром, рыба по-азиатски, рыба по-татарски. Тут не могу сказать, вариации разные. Равиоли с творогом, ну, это вареники, да? Ризотто, рис с чем-нибудь, и паста «Римские каникулы». Ну, пишите просто «спагетти». Но звучит красиво, да. Говорят, что стоимость питания останется при этом без изменения.

0: Вместе с группой The Cardigans провожаем этот музыкальный час лета, тоже провожаем вместе с ними. Ну вот не знаю, конечно. Напишите, друзья, кстати, как вы провожаете лето, вот что у вас запланировано, что делаете, плачете или радуетесь, или делами заняты. Джингл, кстати, тоже у нас летний. Далее.
1: Нет, юбки короче, в городе лето, жаркие ночи, новые встречи без заморочек.
2: Радио. Первое в Казани. БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Казань – единственный город Татарстана, где можно получить выплату к юбилею свадьбы. Такая поддержка действует с 2023 года и соответствует практике ряда других российских регионов. Размер пособия привязан к дате юбилея. 50 лет совместной жизни – 6 тысяч рублей, 60 лет – 10 тысяч, 70 лет – 25 тысяч. Для оформления нужно, чтобы оба супруга были гражданами России, жили в Казани и заключили брак в местном ЗАГСе. В Госдуме прозвучала инициатива о введении бесплатного проезда для многодетных родителей. Авторы предложения полагают, что это позволит выровнять уровень соцподдержки в разных регионах, сделать транспортные льготы понятными и доступными независимо от места проживания семьи, а также облегчить решение бытовых вопросов, связанных с передвижением. Интересный факт. Дельфины не могут полностью отключиться во время сна. Их мозг работает по очереди полушариями. Пока одна половина спит, другая следит за обстановкой и контролирует дыхание. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
2: Maroon 5. Вашему вниманию, друзья. Камила Ягудина, Бим Радио, рабочий полдник. Добро пожаловать.

0: Five все про любовь нам рассказывает. Ну, а лето-то завершается, вот эта вот самая прекрасная маленькая жизнь. Но осень-то она продолжится, никуда от дел не денешься, дети в школу идут, работа, новые проекты, новые планы. Поэтому у меня вопрос такой, как вы лето провожаете, друзья, напишите. Плюс 792-72-102-8, это, кстати, номер у нас и для игр, и для общения. Телеграм, Макс, в данном случае можете и туда писать, я все обязательно зачитаю. Второй час у нас пошел, кстати, в этом часе у нас будет розыгрыш, у нас будет также в этом часе что? Интервью у нас будет, розыгрыш-то не один будет, а может быть даже целых два. Сейчас посмотрим по ситуации. Я напомню, что у нас отличные подарки, подведение финала грандиозного проекта, грандиозной игры. Ну, в общем, слушайте внимательно, будьте тогда в курсе и сможете принять участие там, где это необходимо. Либо услышать финальные результаты и тоже, может быть, порадоваться за соседа, друга или за себя.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
10: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
11: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
12: 0+.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что несмотря на все достижения в индустрии по производству туалетной бумаги, существует ароматизированная, сверхмягкая и даже увлажненная алоэ вера бумага. Этим предметом гигиены пользуются менее 30% населения земного шара.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Бим Радио.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
0: Куда едем?
2: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Ура, друзья! Ну что я могу сказать? Вот именно с этого слова я начинаю наш с вами эфир, потому что сегодня, прямо вот сейчас, у нас состоится финал уникального проекта «Выбирай Сочи». Но он будет не за один у нас подход, а их будет целых три в рабочем полднике. Поэтому те, кто отправлял заявку на участие, а таковых, давайте-ка я сразу скажу, более 300. Так вот, среди финалистов мы сегодня разыгрываем крутые подарки из города Сочи. И это замечательно. У нас есть ваза. В этой вазе я вижу нарезанные квиточки, и это имена финалистов. Я буду доставать по одному имени, рассказывать, какой подарок у нас, и называть финальные три цифры номера телефона. Мы, соответственно, откладываем наших дорогих победителей. Лишь одному из вас мы дозвонимся, вы сможете порадоваться и проявить себя в прямом эфире. Поехали. Итак, все на мое усмотрение. Ой, какая толстая бумажка. Давайте я возьму, начну себе. Она пустая. Так, хорошо. Давайте вот с этой начнем. Так, что мы сначала разыгрываем? Первый подарок, который у нас на кону. Внимание! Сертификат на проживание в спа-отель «Острова» на целых 2 ночи. Спа-отель «Острова» — это эталон гостеприимства и премиального отдыха в самом сердце Сочи. Позвольте себе роскошь настоящего релакса. Роскошь настоящего релакса целых 2 ночи и 2 дня будет позволять тебе Захаров Эдуард Владимирович, 058, финальные цифры номера телефона. Мы вас поздравляем. Мы вам аплодируем, мы вам, конечно, честно скажу, завидуем. Поехали. В подарок номер 2. Сертификат на спа-процедуру длительностью 90 минут в Мир Спа энд Бьюти. Спа-комплекс Мир Спа и красоты. Оазис спокойствия, гармонии и восстановления в самом центре города Сочи. Продолжим знакомиться со всеми прелестями и моментами спа, отдыха и наслаждения. Напомню, в самом центре города Сочи, никуда из центра не уходим. И наслаждаться будет Михаил. 831. Финальные цифры номера телефона. Михаил, мы вас поздравляем. Спа – это всегда прекрасно, для мужчины в том числе. Поехали далее. Я напомню тем, кто только что включил радио, может быть, да, спешил, торопился. У нас проходит сейчас финал уникального проекта «Выбирай Сочи». Из 300 заявок на участие мы определили финалистов. И именно сегодня разыгрываем крутые подарки из города Сочи. 2 подарка уже есть. 2 обладателя, вернее, этих подарков уже у нас определены. И следующий, 3-й подарок на кону – это подарочный сертификат на входной билет в Скай-парк. 2 штуки, кстати. В одиночестве не пойдете. Скай-парк находится в уникальной природной локации Ахштырского ущелья Сочинского национального парка. Здесь можно прогуляться по самому длинному в России подвесному пешеходному мосту, полетать на самых высоких в мире качелях, со свободным падением исследовать маршруты одного из самых увлекательных веревочных парков страны, прыгнуть с банджи. Дали у меня многоточие, но, видимо, вариантов такое огромное количество, что придется вам как-то определяться и выбирать, уважаемая Эльмира Азатовна. 761, финальные цифры номера телефона победительницы, которая получает 2 входных билета в Sky Парк. Мы вас поздравляем. У нас еще осталось 2 подарка. Я напомню, что одному из участников мы попробуем дозвониться и пообщаться в прямом эфире. Есть квиточек. Что же получает у нас следующий выбранный мною человек из нашей большой миски с именами и телефонами? У нас на кону сертификат на проживание в отеле Garden Hills на целых 3 дня и 2 ночи. Отель Garden Hills сети Hotels by Provence. 12 отелей в Сочи, Адлере, Красной Поляне, где каждый найдет свой формат отдыха. От моря и городского уикенда до деловой поездки, долгого проживания или горной перезагрузки. И на 2 ночи и 3 дня отправляется в отель Garden Hills у нас Светлана Александровна. 737. Финальные цифры. 3 цифры номера телефона. И финалочка. Давайте посмотрим, кому же достается 5-й подарок. что у нас будет снижать уровень стресса, получать максимум эндорфинов и удовольствия. Это джентльмен, сразу скажу. Итак, внимание, разыгрываем сертификат на посещение спа-комплекса на две персоны. На две персоны. От спа-комплекса «Мир спа и красоты». Итак, спа-комплекс, чтобы снизить уровень стресса для полного расслабления, отправляется Рушан 300, финальные цифры номера телефона, и может с собой еще кого-нибудь захватить, потому что на две персоны. Ну что, будем кому-нибудь дозваниваться? Давайте попробуем. Давайте, друзья мои, вот я сейчас вот так вот. Любой номер, в принципе, можно попробовать. Ну, давайте Эдуарду попробуем дозвониться. Эдуард сейчас... А что у нас Эдуард, кстати, выиграл? Мы же записали, да, все это на видео? Я тут не одна в студии, чтобы вы понимали, чтобы не было потом такого. А ведущий у нас тут что-то напридумывал, что-то тут от себя сделал, и вообще все куплено. Вот есть же такая тема. Чтобы такой темы не было, у нас здесь очаровательная Марго все снимает, документирует и фиксирует, и поэтому совсем скоро, во-первых, мы узнаем, что же все-таки выиграл Эдуард. Если вы помните, кстати, напишите мне, пожалуйста, что у нас Эдуард выиграл. Явно же все сказать сказала, а записать не записала. И сейчас мы попробуем дозвониться Эдуарду, уже звоним. Эдуард. Алло. Здравствуйте, Эдуард.
0: Здравствуйте.
6: Ну что, мы вас поздравляем, это Бим Радио. Скажите, пожалуйста, вы прямо сейчас слушали нас?
0: Нету, вот только ваше на все.
6: А, вот так вот, теперь ни вы не знаете, ни я не знаю. А, вот, все мне подсказывают. Итак, Эдуард, мы вас поздравляем, вы же отправляли заявку на участие. Да-да-да. «Выбирай Сочи». Радио выключите, пожалуйста, очень сильно там что-то фонит у нас. Итак, я вас поздравляю, вы выиграли две ночи и два дня в отель. Это у нас, наверное, Эдуард первый, да, получается?
0: Ура, ура.
6: Да, это спа-отель «Острова». Спа-отель «Острова» – это эталон гостеприимства и премиального отдыха в самом сердце Сочи. Ну что, я вас поздравляю, Эдуард. Как у вас настроение стало?
0: Прям... Ой, очень прекрасно, прям очень рад.
6: А вы в отпуск-то ездили, кстати говоря, летом?
0: Да, ездили.
6: Куда ездили?
0: На море уж куда?
6: На море. Вот еще раз поедете.
0: Анапа.
6: Недалеко оттуда. В общем, да-да, вам достается подарок в Сочи. Кому привет передадите?
0: Ой, привет супруге передам.
6: Ну, так.
0: Ребенку, Вике. Также всем друзьям, знакомым, родителям, маме. Ну, также вам и всем слушателям Бим-радио Казани, чтобы также участвовали в этих конкурсах и выигрывали призы.
6: Ну, супер. Спасибо большое, Эдуард. Все, я вас поздравляю. Вы молодец, умница. На этом мы пока что с вами прощаемся, но далее обязательно свяжемся и расскажем, как же получить подарок. Спасибо большое. Друзья мои, ну вот так вот честно и откровенно у нас проходят наши розыгрыши. Слушайте внимательно Бим-радио. Сегодня будет еще. Будет добавка.
1: Куда едем?
5: В Сочи.
2: Куда едем?
1: В Сочи. Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи. Сочи. Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Ну и спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ОМБ «Канавто». «Канавто» с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные с прозрачной историей гарантии 12 месяцев. Приезжайте в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
5: Реклама на Бим-радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ «Канавто». «Канавто» с пробегом.
7: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
8: Отец, чем будем новую беседку красить?
9: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
8: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
2: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
10: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
1: Итак, друзья, всем здравствуйте. Мы быстренько сейчас с вами проведем игру. Называется игра «Бодрый старт» с Мартином. И напомню, наш номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Именно сюда вы отправляете свои ответы. И тот, кто ответит верно третьим по счету, сразу же забирает подарок. Я напомню также, что у нас спецпроект «Бодрый старт» с Мартином на Бим Радио прямо сейчас. Вообще, от Мартина многие знают прежде всего по знаменитым семечкам. Тем самым отборным и полосатым семечком с гусем, которые уже давно стали классикой. Но от Мартина это уже не только семечки и снеки. У бренда есть своя линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду удобно взять с собой на работу, тренировку или прогулку. А кола от Мартина отлично дополнит любимые семечки или снеки. Когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочется чего-нибудь вкусненького. Так что мой выбор теперь выглядит просто. Семечки или снеки от Мартина для перекуса. Вкуса с друзьями или просто, когда что-то захотелось. Ну и рядом обязательно должны быть напитки от Мартина. Это обязательно. Если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, то присмотритесь к полкам внимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы там еще просто не замечали. Итак, у нас на кону фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. Номер плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Третье сообщение в МАКС, только в МАКС, друзья мои. Я принимаю и объявляю победителя. Вот так легко и просто. Поехали! Вопрос такой. Вот кто внимательно сейчас слушал информацию, тот легко ответит. Слушаем внимательно. Что гарантированно получает слушатель БИМ Радио, если первым оперативно приедет на точку выезда нашего ведущего во время спецпроекта? Вариант А. Бесплатный комплект прохладительных напитков и воды от Мартина. Вариант Б. У нас, соответственно, следующий. Вариант Б. Билет на балет. Вариант В. Брендированный велосипед. И мне нужно от вас А, Б или В. Жду ваши ответы. Напомню, в МАКС плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Итак, давайте посмотрим, что же у нас там происходит сейчас. Вариант А, Б или В. Напомню, третий по счету ответ будет ответом от победителя. Ну, еще же важно, что у нас. Важно, что вы не выигрывали подарки у нас более месяца. Да, это тоже важно. То есть я вот вижу, присылают ответы, но при этом были уже победы, выигрывали. И вот есть, да, Адель, я вас поздравляю. Финальные цифры 3-7-7. Вам наше уважение, вам наше поздравление, и вам достается фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. На этом игра «Бодрый старт» с Мартином на БИМ Радио завершен. Всем спасибо за игру. Правильный ответ, кстати, бесплатный комплект прохладительных напитков и воды «Мартин». Заряд свежести и подарки достанутся, как всегда, самым быстрым.
0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
2: БИМ Новости.
0: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Казань – единственный город Татарстана, где можно получить выплату к юбилею свадьбы. Такая поддержка действует с 2023 года и соответствует практике ряда других российских регионов. Размер пособия привязан к дате юбилея. 50 лет совместной жизни – 6 тысяч рублей, 60 лет – 10 тысяч, 70 лет – 25 тысяч. Для оформления нужно, чтобы оба супруга были гражданами России, жили в Казани и заключили брак в местном ЗАГСе. В Госдуме прозвучала инициатива о введении бесплатного проезда для многодетных родителей. Авторы предложения полагают, что это позволит выровнять уровень соцподдержки в разных регионах, сделать транспортные льготы понятными и доступными независимо от места проживания семьи, а также облегчить решение бытовых вопросов, связанных с передвижением. Интересный факт. Дельфины не могут полностью отключиться во время сна. Их мозг работает по очереди полушариями. Пока одна половина спит, другая следит за обстановкой и контролирует дыхание. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели.
0: Просто в законе. С Региной Халиуллиной.
2: Напомню, что каждый понедельник на Бим Радио мы говорим с вами о ситуациях, которые могут коснуться каждого. Это кредиты и долги, ДТП, развод, имущество, ипотека и другие юридические вопросы. Разбираем мы их всегда вместе с юристом Региной Халиуллиной, руководителем юридической компании «Просто в законе». Если есть ситуация, в которой вы не знаете, как правильно поступить, то предлагаю вам написать нам свои вопросы. Можно рассказать о проблеме анонимно, без личных данных. Напомню, номер +7 972 42 102 8. Пишите в Телеграм или в Макс, и самые интересные ситуации мы будем разбирать в прямом эфире. Также мы просим вас присылать темы, о которых вы хотели бы услышать в следующих юридических выпусках. И, возможно, именно ваш вопрос станет темой одного из наших понедельничных эфиров. Сегодня, помимо Регины Халиуллиной, напомню, руководителя юридической компании «Просто в законе», в эфире Бим Радио также находится напротив меня основатель и руководитель юридической компании «Провердикт» Каюмов Ильфар. Регина сегодня в качестве со-ведущей рубрики «Просто в законе» вместе с Ильфаром. Здравствуйте.
3: Всем привет. Ну что, я сегодня привела не просто так нашего коллегу, чтобы мы рассказали о юридических правах граждан еще сильнее, еще лучше и качественнее.
2: Ну и тема у нас сегодня — долговая яма, когда платить кредиты уже опаснее, чем остановиться.
3: Ильфар, привет. Каюмов Ильфар – это мой коллега, юридическая компания «Провердикт». Ну что, поговорим о наших банкротных темах?
4: Давай.
3: Давай поговорим. Ну что, что у человека могут забрать из имущества, если он собирается банкротиться?
4: Смотри, 100% я бы ответил на этот вопрос. Изначально, что остается? У нас остается единственное жилье, которое не могут забрать однозначно, потому что оно обладает исполнительским иммунитетом. И помимо единственного жилья, по сути, в конкурсную массу могут забрать все, что угодно. Но здесь все индивидуально. И в большинстве своих случаев можно, по сути, сохранить дополнительное имущество. Допустим, паевые земли или машину, которая нужна, транспортное средство, которое необходимо для перевозки ребенка-инвалида или для многодетной семьи. В этом случае мы тоже можем постараться исключить ее из конкурсной массы. Но все, что в избытке, помимо единственного жилья, оно подлежит реализации.
3: Я считаю, что самая тяжелая стадия – это не когда человек признает, что у него есть долги, а когда еще год пытается изображать, что справляется. И на моей юридической практике, и, думаю, Ильфар тоже так же скажет, да, и поддержит эту позицию. А когда как раз-таки вот человек начинает отдавать всю зарплату банкам и все свои доходы, а у человека остается 0 рублей. Но мы на днях тут обсуждали очень актуальную тему. Нас часто слушают автолюбители, водители и люди, у которых просто сейчас тяжелая ситуация, которые работают в такси и подрабатывают. Так вот, если автомобиль находится в залоге у банка, реально ли сохранить такой автомобиль для трудовой деятельности? Расскажи про свою практику.
4: Так, смотри, у меня, знаешь, какая практика была? Было такое, то, что в семье находится у супруги транспортное средство, а супруг банкротится. В этом случае залоговую машину мы, по сути, сохраняли путем исключения из конкурса массы ввиду того, что стоимость, сумма реализации не будет удовлетворять интересы кредиторов. Вот. И ну, такая практика довольно-таки часто у нас. А если, допустим, залоговая машина у самого банкрота, ну, в большинстве своих случаев, как бы, не очень-то успешная практика сохранения. Было, конечно, пару случаев, но в основном подлежит реализации, по сути.
3: Каждый случай, я считаю, что индивидуальный. Да. И сейчас как раз-таки мы об этом говорим, что когда нужно обращаться к юристу и к компании. Расскажи вот свое видение, как ты это видишь. Я-то часто выступаю в эфире и говорю каждому нашему подписчику, слушателю, что нужно именно начинать с первичного разбора, с первичной консультации. Вот теперь расскажи про свой подход.
2: Я еще добавлю, что мы хотим сказать, что не каждому нужно банкротство, но каждому с серьезными долгами нужна некая рабочая стратегия.
4: Совершенно верно. Смотрите, я вот это как вижу, то, что если у человека какой-то образуется сложная финансовая ситуация, здесь изначально не надо бежать решать вопрос путем банкротства, либо какими-то другими путями. Изначально нужна консультация, качественная консультация профессионального юриста. И уже юрист подскажет, как лучше поступать в этой ситуации. Подходит ли ему процедура банкротства? Потому что иногда бывает такое, то, что процедура банкротства в принципе не подходит. А можно закрыть этот вопрос путем реструктуризации, образно говоря. Либо же какое-то заключить мировое соглашение с банком. В общем, все индивидуально, как вот Регина до этого сказала. Но пренебрегать консультацией юриста я бы не стал. Обязательно проконсультироваться нужно. Есть ли какие-то риски, потеря какого-то имущества, потеря дополнительного дохода. В общем, я вижу это так, то, что изначально нужно начинать с консультации с профессионалом.
3: Я полностью поддерживаю коллегу в этом направлении и хочу сказать, что каждый раз у нас появляются новые истории, новые ситуации, и надо просто их разбирать. И мы уже сейчас поговорили, что происходит с автомобилем при банкротстве, да, коллега рассказал, и сейчас я хочу как раз-таки немножечко вам раскрыть все-таки тонкости как юристов про ипотеку. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас сегодня с тобой поговорили про единственное жилье, которое находится в залоге у банка. Как его сохранить? Какие ты советы дашь все-таки нашим слушателям, чтобы они сделали, прежде чем начинали процедуру банкротства, либо в банкротстве уже будем им помогать?
4: Изначально тот, кто собирается заходить в процедуру банкротства, ни в коем случае нельзя допускать просрочек именно по ипотечной квартире. Мы ипотечное жилье на сегодняшний день очень успешно сохраняем путем заключения мирового соглашения с банком. Заключаем локальный план реструктуризации по заключению мирового соглашения. Либо это с банком договоримся, либо это через суд уже. Есть критерии определенные, некоторые условия, которые надо соблюсти, чтобы это мировое соглашение заключить. Но это все уже мы индивидуально каждому клиенту на консультации объясняем, что нужно сделать для того, чтобы заключить это мировое соглашение. Но на сегодняшний день, если нет просрочек по ипотечной квартире, это довольно-таки успешная практика.
3: Вот тоже поделюсь нашей практикой, которая была на днях, про просрочки ты сказал. У меня клиентка узнала о просрочках буквально недавно. Она давала деньги супругу, чтобы тот погашал требования, как третье лицо. Но тот не вносил благополучно, и для нее шок. Мы приходим в суд, а у нас подтвердить документами мы не можем. Что же делать? Так вот, мы сохранили клиентке за 13 миллионов, уважаемые слушатели, 13 миллионов, ипотечную квартиру при наличии просрочек более 10 месяцев. Но это уже в процедуре. То есть судья достаточно строгая. И женщина, то есть, обращалась за свою маму, Фирдаус Апа, и дочка-предприниматель, пенсионерка, решили помочь сыну и брату, заложили квартиру изначально. Что произошло дальше? Они стали чувствовать этот кризис, приняли решение банкротиться. Сохранить или говорим? Да, сохраним. Но никто же не знал, что они будут допускать просрочки. Да? Мы сейчас даже внедрили, что нам клиенты скидывают чеки именно о том, что у них нет просрочки, справки каждый месяц заказывают. Да, это волокитно, но 13 миллионов квартир все-таки сохранена, и мы пришли с банком к соглашению, что он входит в график в течение 6 месяцев. Третье лицо погашает, но для этого у третьего лица должен быть доход. И возвращаемся к уроку математики. Считаем выгоду. Можно выплачивать банкам более 8 миллионов рублей еще 5 лет. Или же пожертвовать и нанять профессиональную команду, и суд спишет долг полностью. Не юристы списывают долги. Те, кто говорит, что мы спишем долги законно, это уже незаконно. Все-таки антимонопольное законодательство никто не отменял.
2: А вот я хочу спросить, почему такое обещание, если дают 100% спишем все долги? Почему оно должно насторожить, и это не соответствует истине?
4: Потому что 100% спишем долги, я бы сказал, то, что это не совсем правильно, не совсем этично со стороны, с точки зрения юриста. Потому что 100% гарантии никто не может дать. Решение, конечное решение в том, что признают ли его банкротом, это за судом. Вот. Но и то, если есть какие-то, допустим, предпосылки на то, что человек банкротится преднамеренно, специально взял кредиты, чтобы заведомо зная то, что он пойдет на банкротство, в таком случае, естественно, суд откажет. И я считаю это правильно, потому что нельзя злоупотреблять этим законом. Вот, допустим, люди приходят к нам, только те, которые, точнее, я бы сказал, только те, кому мы можем помочь. И берем мы в работу только тех, кому можем помочь, которые не злоупотребляют этим законом. Поэтому 100% спишем долги, это не совсем правильно.
2: Ну вот по-быстренькому еще спрошу. Последний вопрос такой к вам, да, как к людям-специалистам. Скажите, пожалуйста, вот если человек сейчас нас сидит, слушает в машине, понимает, что зарплата как пришла, так, собственно, и ушла в полном размере банком. С чего ему прям завтра утром нужно начать?
4: Я думаю, с консультации. Обязательно набрать наш номер телефона, прийти к нам на консультацию и узнать, подходит ли он под процедуру. Потому что если не подходит, лучше тут уже искать какие-то другие выходы, решения этой проблемы.
2: Спасибо вам огромное. Друзья мои, я напомню, что у нас только что в эфире была рубрика «Просто в законе». И сегодня к Регине Халиуллиной, ведущей этой рубрики, руководителю агентства «Просто в законе», присоединился также Каюмов Ильфар, основатель и руководитель юридической компании «Провердикт». Сегодня у нас очень получилась насыщенная беседа. Сразу два специалиста смогли ответить на вопросы. Напомню, наш номер плюс 792-72-42-102-8. Еще в течение некоторого времени буду принимать ваши сообщения, вопросы и по интересующим тематикам в Макс и в Телеграм пишите. Далее информация на правах рекламы. Для решения разбора именно вашей ситуации запишитесь на консультацию к юристу Регине Халиуллиной в агентство «Просто в законе». Мы не предлагаем банкротство каждому. На консультации сначала разбираем размер и виды долгов, доход, имущество, ипотеку, автомобиль, семейное положение сделки. После этого человек должен получить главное – понимание своих вариантов и последствия каждого из них. Если банкротство действительно подходит, можем взять процедуру на полное юридическое сопровождение. Звоните 212-13-18. Повторю, 212-13-18. И подписывайтесь на канал «Просто в законе» в мессенджере «Макс12+». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: «Просто в законе» с Региной Халиуллиной.
5: Реклама на Бим-радио. Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
6: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
7: И только сейчас.

0: даль.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдызлык». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
5: 7 сентября скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио. Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на БИМ-радио.
12: Всем добрый день, всем здравствуйте. Продолжается «Бодрый старт» с Мартином, но теперь уже на дорогах нашего города, города Казани. Поэтому сейчас вы просто обязаны проезжать рядом. Ну или просто у вас есть 10 минут времени для того, чтобы заполучить колу от Мартина. Нахожусь я, Игорь Никитин, по улице Фатыха Амирхана, 101В. Здесь магазин «Спар». Сбоку большая парковка. Рядом вот я вижу, шиномонтаж есть. В общем, я буду здесь шагалять в жилетке БИМ-радио, искать вас тоже, чтобы вы меня смогли увидеть, чтобы вы смогли меня найти. Место есть, машин, конечно, тоже много, но, в общем-то, я думаю, не так уж страшно. Всем подъехавшим бутылочка той самой колы от Мартина, поэтому доезжайте, минут 10 у вас точно будет. От Мартина многие знают прежде всего по знаменитым семечкам, тем самым отборным и полосатым семечкам с гусем, которые уже давно стали классикой. Но от Мартина это уже не только семечки и снеки. У бренда есть своя линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду удобно взять с собой на работу, тренировку или прогулку. А кола от Мартина отлично дополнит любимые семечки или снеки. Когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочется чего-нибудь вкусного. Так что мой набор теперь выглядит просто. Семечки или снеки от Мартина для перекуса, а рядом обязательно напитки от Мартина. Если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, присмотритесь к полкам внимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы там просто еще не замечали. У Мартин, ОГРН 102-500-391-24-93, город Электроугли. Амирхана 101В, тот самый заветный адрес парковки. Я справа, магазин «Спар», здесь шиномонтаж. В общем, буду в жилетке встречать вас с колой от Мартина, поэтому подъезжайте, пожалуйста, еще и приветы первым трем точно разрешим передать. Вот. Но будем так вот завершать календарный последний день лета, еще и понедельник. Ну, в общем-то, мы тут не расстраиваемся, мы тут радуемся. Жду всех, подъезжайте.
11: Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на БИМ-радио.
7: Я

0: на Бим-радио.
1: Приветствую автомобилистов. По данным Яндекс.Карт, на данный момент 3 балла ситуация в городе сохраняется. Крупнейшие пробки на улице Мира от Сибирского тракта до Парковой улицы тоже не только не сократилась, но и даже увеличилась. Теперь ее длина почти 2 километра и время проезда более 15 минут. И также вы потеряете 12 минут на магистральной улице, если двигаться от Турбинной до улицы Владимира Кулагина. Все мосты и дамбы свободны. Здесь все по нулям баллов.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Где-то Лондон, Париж, а у нас, друзья, Сочи. Итак, очередной финал уникального проекта.
1: Куда едем?
2: В Сочи.
3: Куда едем?
4: В Сочи.
5: Куда едем?
3: Куда едем?
6: В Сочи.
7: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
0: И это уникальный проект, который в эфире Beam Radio собрал, кстати говоря, более 300 заявок на участие. Сегодня у нас в течение рабочего полдника проходит финал уникального проекта «Выбирай Сочи». Мы выбираем среди финалистов, разыгрываем крутые подарки из города Сочи. Напомню, что недавно мы 5 подарков разыграли, а вот теперь у меня очередная славная пятерка. Поехали! Есть 5 подарков, и сейчас вот в этой вазе, которая у меня левой рукой, откуда я буду доставать, участников, мы будем определять, кто же что у нас выберет. Итак, участник или участница номер 1. Это девушка, кстати. Что же у нас на кону? Первый подарок – это сертификат на проживание в отеле «Гранд Каскад» 2 ночи. Отель «Гранд Каскад» – это комфортабельный отель с роскошным спа-комплексом, расположенный в историческом центре города Сочи. Именно в отель «Гранд Каскад» отправляется Ангелина 992. Финальные цифры номера телефона. Ангелина, ловите наши поздравления. Поехали. Далее достаю, так, перемешаю все, чтобы честно было, и достаю. Ну, слушайте, опять девчонку у нас выигрывает. Барышня. Итак, что же выигрывает у нас очаровательная слушательница? Подарочный сертификат на полет на зиплайн в скайпарке. 2 штуки, 2 сертификата. Яркая адреналиновая точка Черноморского побережья. Парк уникальных впечатлений Скайпарк Сочи. Это одна из самых захватывающих достопримечательностей страны. И выигрывает эти 2 сертификата Светлана. Финальные цифры номера телефона 437. Вас поздравляем. Двигаемся далее. На кону у нас сертификат на проживание в отеле Swiss Hotel Resort Сочи Камелия на 2 ночи. Swiss Hotel Resort Сочи Камелия. Роскошный 5-звездочный отель с открытым подогреваемым бассейном, частным песчаным пляжем в окружении цветущего парка в центре Сочи. Кстати, я там была, и вот сейчас с удовольствием узнаю, кто же туда съездит. А туда поедет Роман. 250. Финальные цифры номера телефона. Роман, мы вас поздравляем. Это хороший подарок. Это замечательный подарок. Будете прям отдыхать, наслаждаться. Ну и у нас на кону 4-й подарок. Сертификат на спа-процедуру длительностью 90 минут в Мир Спа энд Бьюти. Спа-комплекс Мир Спа и Красоты. Оазис спокойствия, гармонии и восстановления в самом центре города Сочи. Спа-программы проводятся на косметике ведущих европейских брендов и локальной сочинской премиальной косметики на основе целебной воды Мацеста. И достается сертификат на спа-процедуру 90 минут Тимуру 676. Мы вас поздравляем, Тимур. Вы будете получать свое максимальное удовольствие целых 90 минут. Поверьте, не каждый может похвастаться этим. Дальше смотрим, что у нас. Все, есть еще финальный у нас участник, финальный человек, который получает приз. Подарочный сертификат на входной билет в Скайпарк. 2 штуки. В Скайпарк за приключениями и вдохновением отправляется Андрей. 061. Вас поздравляем. Итак, сейчас мы будем дозваниваться одному участнику. А давайте-ка мы позвоним первому участнику, который получает сертификат на проживание в отеле «Гранд Каскад» 2 ночи. Напомню, что отель «Гранд Каскад» – это комфортабельный отель с роскошным спа-комплексом, расположенный в историческом центре города Сочи. Кто же у нас отправляется в «Гранд Каскад» 2 ночи? Сейчас мы дозвонимся, узнаем и быстренько поздравим человека в прямом эфире. Я напомню, что ведется полная запись всего происходящего, поэтому что-то додумать, придумать и дофантазировать мы не можем. То есть вот я вытащила имена, и, соответственно, я готова уже с Ангелиной пообщаться. Ангелина?
8: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы слушаете сейчас Beam Radio?
8: Да, я сейчас слушала.
0: Свое имя слышали?
8: Да.
0: Ну, это очень круто. Я вас поздравляю. Вам достается. Что вам достается? Помните?
8: Да, помню.
0: Ну, давай.

0: Давайте озвучите скорее.
1: А две ночи в Гранд-отеле.
0: Гранд-каскад-отеле. Да, смотрите, это тут и Леночка Медова хлопает в ладоши, она рядом находится. И я, слушайте, у нас все сотрудники прибежали посмотреть на весь этот потрясающий розыгрыш. Ангелина, я вас поздравляю. Кому посвящаете свою победу?
1: Посвящаю своей семье, друзьям, коллегам. У меня скоро отпуск.
0: Ух ты,
1: надеюсь,
0: круто.
1: Проведу его в Сочи.
0: Мы тоже на это надеемся. Вам подарок, вам приятные эмоции. И спасибо вам большое за участие, друзья мои. На этом у нас игра и финал, точнее, финал завершен в этом часе, но будет еще. Поэтому не расслабляемся. Надеемся выиграть. И победа будет еще за 5 финалистами. Дождитесь.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Куда едем?
7: Куда едем?
8: В Сочи.
9: Уникальный проект «Выбирай Сочи».

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В 2026 году минимальное пособие по беременности и родам при многоплодной беременности составляет порядка 172 тысяч рублей. По прогнозам, в 2027 году эта сумма может превысить 200 тысяч рублей. Окончательный размер выплаты будет зависеть от уровня род. По оценке стилистов, в числе главных трендов обуви сезона – слингбеки. Это изящные туфли с открытой пяткой и тонким ремешком. Эксперты отмечают, что модель смотрится элегантно, при этом остается удобной. Ее можно носить и в будни, и по особым случаям. Сомнологи подчеркнули, насколько значим полноценный сон для работы мозга. Во время сна происходит обработка и сохранение информации, усвоенной за день. А при дефиците глубокого или быстрого сна этот механизм дает сбой. Ночью также идет масштабное восстановление. Возвращаются силы, нормализуется работа иммунной и нервной систем, состояние мышц и тканей, регулируются гормоны и метаболизм. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Вот так динамично врываемся, друзья мои, не просто так в этот час, потому что продолжается рабочий полдник. Вы чувствуете, да, вот чувствуете, как все у нас тут с вами ладненько, хорошо и грамотно складывается. Мы разыгрываем подарки, у нас появляются периодически гости, и мы вообще с вами молодцы, я считаю. И поэтому прямо сейчас для вас полезная информация. Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавто». Канавто с пробегом. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенный, с прозрачной историей гарантии 12 месяцев. Приезжайте в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
0: Рабочий полдник. Реклама на Бим-радио. Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в Канавто с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в Канавто с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на Бим-радио.
5: Ну, что я могу сказать? Мое время еще не вышло. Я, Игорь Никитин, буду стоять по-прежнему здесь на Мирхана 101В. Но есть у меня слушатель, который сказал: «Кол от Мартина, да это же классно!» Ну и привет заодно ему сейчас разрешим передать. Пусть он порадует и расскажет, каково вообще все это происходило и случилось. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Просто был рядышком. Услышал то, что Кока-Колу в подарочек дают. Вот решил заглянуть и поздороваться.
5: Ну, теперь у вас есть шанс передать привет всем, поздравить с последним календарным днем лета, как минимум. Ждем бабье лето в сентябре обязательно.
6: Передаю привет всем, кто меня знает, супруге, дочери, ну, и всем-всем-всем казанцам. Всем всего хорошего, хорошего дня.
5: Ну, а я спешу сообщить казанцам, что кол от Мартина у меня еще есть. Да даже вы можете с семьей приехать, всем раздам с удовольствием. Но привет, наверное, уже передать не успеем. Ну, хотя бы я смогу потом вам передать все ваши особенные сообщения. Поэтому подъезжайте, Амирхана 101В, Спар, я сбоку, здесь рядом шиномонтаж. Есть еще кол от Мартина, в общем, я вас жду.
4: Автоконкурс «В нужное время, в нужном месте» на БИМ-радио.
7: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
8: Знаете ли вы, что по решению Федерации по настольному теннису в 2003 году диаметр шарика был увеличен на 2 мм? В результате скорость шарика во время игры замедлилась на 15%. Сделано это было для того, чтобы зрителям стало легче наблюдать за игрой.
7: В мире столько всего интересного.
9: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
10: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года. Выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
4: Рабочий полдник.
2: Возвращаюсь в эфир, друзья мои. Сразу же, кстати, напомню, что Игорь продолжает раздавать колу. Находится он по адресу улица Амирхана, 101В, сбоку торгового центра. Вот продолжает раздавать. Поэтому подходите к этому щедрому мужчине, ловите его, потом отпускайте, правда, когда откупится от вас колой. Ну, а мы переходим к следующему этапу эфира. И я напомню, что на семейном книжном фестивале Тау-Фест казанцы снова встретились с уникальной командой, кругосветным путешественником Евгением Ковалевским и его напарницей, получается, да, сопутешественницей. Так, сейчас я включу сразу наших гостей, чтобы выяснить, что и что. Юлия Калюжная. Да, здравствуйте, во-первых.
11: Добрый здравствуйте. День. Ну, мы команда Томского отделения Русского географического общества из города Томска. Кругосветные мореплаватели, путешественники, экспедиционные и просветители. Вот так можно сказать. Юлия – кандидат географических наук. Ну, а я профессиональный путешественник, уже 52 года за спиной экстремальных путешествий.
2: Я еще добавлю, что, да, значит, известный российский путешественник, исследователь, общественный деятель Евгений Ковалевский и Юлия Калюжная, руководитель берегового штаба экспедиции Russian Ocean Way, прибыли в Казань по приглашению благотворительного фонда развития культуры «Счастливые истории». Ну и главной целью их визита стало участие в масштабном семейном книжном фестивале «Тау-Фест». Также у меня информация, что это уже второй ваш приезд к нам сюда, в столицу Татарстана, да, Евгений?
11: Совершенно справедливо. В прошлом году благотворительный фонд «Счастливые истории» приглашал для того, чтобы поделиться с детьми. Вот талантливые дети со всей России собираются, есть такое понятие «глаголица». И с жителями Казани поделиться о том, как устроен мир глазами русских путешественников.
12: Ну, я первый раз, да.
2: И был мой вопрос как раз.
12: Да. И мне очень понравилось в Казани, очень гостеприимное, замечательный Тау-Фест. И мы рассказывали уже про, не только про кругосветную экспедицию, но и экспедицию в Антарктиду, которую мы уже успели в этом году, в январе-феврале, сходить с Евгением Александровичем.
2: Это вот, знаете, у людей обычно так вот, мы успели сходить там на рынок, например, успели детей записать на кружок, у вас успели в Антарктиду сходить в экспедицию, на нормально год начался. А как вообще ваше впечатление, ну, хотелось бы узнать, от Тау-феста и от Дня города? Рассказывайте, пожалуйста, в подробностях. Это очень у нас так было масштабно, если честно.
12: Это масштабно, да, действительно, очень познавательно. Я видела людей, которые приходят на встречи с уникальными людьми, заряженные, подписывают, стоят в очереди, чтобы подписать книги. Для меня это было очень удивительно. Очень много молодежи, что радует. Это очень похвально. То есть собрать молодую аудиторию сегодня, которая практически все время в интернете, с книжкой в руках, вот они ходят, прям читают не только аннотацию, но и пролистывают. Я считаю, что это большого стоит. Это действительно хорошая организация.
2: Но это зумеры, да, у нас получается? То есть вы вот те люди, которые хвалите зумеров обычно?
12: Я хвалю, потому что я их видела живую. Не в интернете, не из
2: дома.
12: Но
2: они такие эфемерные, бывают на улицах.
12: Да, их достаточно много, это очень хорошо. Много молодежи на книжном фестивале – это очень положительное явление.
2: Угу. Евгений, вы добавите что-нибудь по этому поводу?
11: Мне кажется, здесь надо спасибо сказать организаторам. Они умело совмещают вот большую сцену, на которой и вчера вот вечером молодые блогеры были, танцовщики, рэперы. Вот какая-то девочка лет 15 пела настолько раскрепощенно, но мне уже седобородому старцу настолько это все удивительно. А когда мы с Юлей выступали по Антарктиде, рассказывали людям в шатре, человек, наверное, 50 очередь выстроилась, чтобы поставить автограф на книге. Какая-то юная писательница Алекс Хилл, если я не ошибаюсь. И меня это поразило. Я в Томске такого не видел, чтобы зумеры взяли книгу, пошли подписывать у автора этой книги. Ну, для меня это просто какое-то открытие.
2: Я поняла, с Казани больше всего молодежь, получается, удивила. Но у нас Казань вообще город молодой, средний возраст жителей где-то примерно 36-37 лет, то есть мы молодежь. А о чем вы рассказывали гостям-то на фестивале в этот раз? Вот вы, Евгений, вы, Юля, тоже, да, там присоединились? Красивый у вас, кстати, наряд, я вот смотрю, образ, лук.
11: Это экспедиционная одежда. Угу. Мы вместе выполняли в 2021-2024 году кругосветное плавание. Двое мужчин шли на надувном плоту впервые в мире вокруг света.
2: Ух ты!
11: И Юлия возглавляла береговой штаб, координировала программы, спасала неоднократно нашу двойку, потому что впервые в мире Россия из 195 стран заявила возможность обойти вокруг света на надувном плоту. Это новый взгляд на мировое мореплавание. И вот мы делаем это, вот делали втроем. Двое мужчин, Евгений Ковалевский, Томск, Станислав Березкин, Новосибирск, и Юлия Калюжная, Томск. Так вот, Юля, мы шли, мы выживали, мы стартовали в разгар ковида. Потом у нас начал ломаться тримаран в середине Атлантики, сломалась мачта. Юлия провела впервые в своей жизни первую международную спасательную операцию, связалась с ВМФ Бразилии, сумела объяснить мужчинам, морякам, ну, ВМФ, которые говорят только на португальском, что вот надо спасать, и дальше так потом. И шли 3,5 года, встречались с иностранцами, рассказывали о России, потому что уже в 22-м году началось СВО, санкции, бойкоты, я бы сказал так, травля началась россиян, и пришлось вот 32 страны идти через бойкоты и санкции. Юлия прилетала в 12 стран. Во-первых, мы помимо встреч еще закупали, ну, приобретали разные артефакты с тем, чтобы по итогам экспедиции создать географический музей. Это очень важно. Любая экспедиция должна закончиться результатом. И Юля придумала, вот я бы сказал, авторский проект в рамках этой экспедиции «Уроки из океана». Вот Юлечка, я думаю, поделится.
12: «Уроки из океана», действительно, когда благодаря телемосту выводила ребят из разных участков Мирового океана, подсоединяла регионы России, их в результате к 10-му уроку оказалось 70, и 15 зарубежных стран, потому что, заходя в каждую страну, мы рассказывали о том, как мы изучаем географию, они были поражены и говорят, а можем мы тоже присоединиться? Мы говорим, конечно, можно. То есть Австралия, Чили, Аргентина, Испания, все это наши участники урока из океана.
2: Слушайте, а вот раз уж вы привозите артефакты, экспонаты, да, можно так это назвать, раз уж это находится все в музее, что в списке любимых, что там можно выделить, что-то такое невероятное есть?
11: Есть артефакты с острова Пасхи, Вот знаменитый Моа из вулканического туфа, это же история. 1000 лет назад остров Пасхи был заселен, и с тех пор вот уже поставили 1000 статуй. Гигантских.
12: Конечно, они не 6, не 9 метров, которые находятся на острове Пасхи.
2: Да, я хотела спросить.
12: Они уменьшенная копия, да, но они оттуда именно, они из того же материала, который сделан огромный, и они напитаны этой энергией. Есть у нас еще индонезийский старинный гонг с невероятным звуком. Евгений Александрович сам проводит экскурсии по географическому пространству и всегда рекомендует загадать желание и непременно стукнуть вот в этот гонг, и желание обязательно сбудется. Так вот, вот это звучание на все географическое пространство, оно невероятное.
11: Ну, есть еще вот артефакты из африканской страны Джибути, а эта страна запомнилась очень сильно нам. Во-первых, тотальная нищета. Во-вторых, когда спрашивали местные жители, чернокожие, а вы откуда? Мы говорим, из России. Всегда был один и тот же ответ. О, Раша, Путин number one. Я не ожидал, что такое уважение высокое к президенту Российской Федерации. Ну, из Египта
12: мы не знаем о стране Джибути, а они о нас знают.
2: Спасибо, что вы это сказали, Юлия. Я даже постеснялась, сижу, вспоминаю, думаю, слышала ли я когда-нибудь. Ну, там, знаете, стран-то много африканских. Вот хочешь человека завалить по географии, спроси столицу там той или иной страны. А у меня еще такой вопрос. Какие у вас дальнейшие планы на путешествие?
12: Мы в ближайшее время идем в королевство Бутан. Едем в королевство
2: Опять
12: Бутан.
2: Опять на надувной лодке, нет?
11: Летим на самолете, и мы там исследуем индексы валового национального счастья.
2: О-о-о.
11: Несмотря на то, что общий уровень страны, качество жизни, казалось бы, условно, по нашим меркам, невысокой, то есть у людей нет машин, нет дач, просто живут на склонах горы и садят рис, картошку. Но все счастливы, и мы вот уже пятую экспедицию делаем туда. И целью, конечно, является разработка урока счастья для российских школьников.
12: Мы хотим взять опыт королевства Бутан, потому что у них есть Министерство счастья, а у нас пока его нет.
2: Кстати, слышала. То есть хотите развести еще больше чиновников, да?
12: Нет, добрых людей.
11: Нет, мы сами, мы не чиновники. Мы единственная в России научная группа, которая исследует индексы валового национального счастья в королевстве Бутан. И мы же, когда создадим методику преподавания, и сами же и преподавать будем.
2: Как быть счастливым.
11: Как да, быть как счастливым. Быть счастливым школьникам.
2: А вот это вот нужная дисциплина, я считаю, и школьникам, и студентам, может быть, тоже, чтобы не жаловались на сессии. А планируете ли еще приезжать в Казань с лекциями?
12: С удовольствием приедем.
2: Как вообще вот отклик был? Сколько человек посетило? Какие вопросы задавали? Были какие-то такие, знаете, прям неожиданные вопросы? Как вообще вас встречали?
11: Ну, нам понравилось, что людям очень нравится. Здесь так зрители в свободном полете, вот они смотрят, что-то происходит, и собираются. Вначале, может быть, несколько десятков, а под конец уже там больше там 150-200 может собраться, и потом подходит. Интересуется жизнью в экспедиции, как нужно выживать, как вообще себя вести в других странах. Ведь как зарубежные не знают о России ничего, так и у нас не очень-то знают, как вот вообще там жизнь. Какие принципы жизни? А оказывается, что принципы-то у людей одинаковые. И когда вот это рассказываешь, ну и многим интересно, конечно, когда сложности. Вот акулы на нас нападали, пробивали. Потом мы шли по территории сомалийских пиратов. Да, у моего напарника инфаркт случился. В шторм разорвал рулевое устройство. Вот это все людям настолько интересно. А как выйти из этой ситуации, когда ты погибаешь и надеяться не на что?
2: А что с акулами-то? Как отбились?
11: Никак не отбились. Они пробили оба надувных баллона на нашем маленьком катамаране, на котором мы пересекли весь Тихий океан. И никто из яхтсменов мира не верил, что на этом можно идти через океан. И буквально за 400 миль до Австралии начали нападать на нас австралийские акулы-куки-катеры. Ну, мы затонули. Юля успела созвониться с ВМФ Австралии. И через час подошел сухогруз панамский, нас спас.
2: Ничего себе, вот это да.
11: Мы уже по колено в воде были, уже готовы были плавать на спас-жилетах. Подготовили уже воду и спутниковые системы, чтобы плавать, и можно было попить и позвонить. То есть, в принципе, мы готовы вот к таким вещам. А люди обычные же так не живут, им как это в диковинку, акулы же начнут кусать. А я говорю, из моего опыта у меня две кругосветки на надувных плотах. Никогда акулы не нападают на человека.
2: А что-то же вам там прокусили в ваших
11: плавсредствах? А прокусывают баллоны.
2: Ага.
11: Они воспринимают как кита или как большого тунца? Вот,
12: большой тунец, да-да-да. Возможно, по вибрациям, но люди спрашивали, ну, кто-то версию предположил, что, например, акулы не любят оранжевый цвет. А мы говорим, а вообще баллоны у нас были синие. Mm. Ну, то есть, да, вариантов очень множество, почему они напали, но факт тот, что, да, они пробили, мы остались без судна, но в Австралии нашелся соотечественник из Томска, который спас нас, он купил нам стальную яхту, и мы на ней отправились через Индийский океан и уже по рекам России, Дон, Волга, дошли до Кронштадта.
2: Слушай, ну, на яхте-то вообще хорошо, в принципе.
11: Да, это кажется, что хорошо. Так. Мы впервые сели, там есть мотор, ее качает, там качка килевая, бортовая. На трехметровой волне уже она пытается перевернуться. Лодка оказалась не океанская. И в случае переворота 15 минут до затопления.
12: Холодная.
11: Это все можно замерзнуть. Мы уже финишировали в конце 24-го года. Уже лед стоял на палубе, обогрева не было. Мы думали, ну вот хорошо. Шли по Волге. Мимо Казани, кстати, шли. Волга обмелела настолько, что мы килем двухметровым задевали дно.
2: Отталкивались от
11: дна. Ширина фарватера 50 метров. Ну, мы просто были на грани погибели. Но вопрос-то был, приедете ли еще в Казань?
2: Да.
11: Мы, если нас благотворительный фонд «Счастливые истории» пригласит, мы с великим удовольствием, потому что это энтузиасты. Мы вчера говорили вот с руководительницей Ириной Витальевной. И сказали, что вы такое доброе делаете, потому что вот эта молодежь, я бы сказал так, они помогают им встать на конвейер саморазвития. Вот талантливые дети, которые стихи пишут. Вот вчера брала у нас интервью Елена Ануфриева, она была в прошлом году на Глаголице, вот на этом фестивале, юная девочка, уже две книжки в 18 лет опубликовала.
2: Есть к чему стремиться. Спасибо вам огромное. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был известный российский путешественник, исследователь и общественный деятель Евгений Ковалевский и Юлия Калюжная, руководитель берегового штаба экспедиции Russian Ocean Way, которые прибыли в Казань по приглашению благотворительного фонда развития культуры «Счастливые истории». Главной целью их визита стало участие в масштабном семейном книжном фестивале «Тау-фест». И информация на правах рекламы. 29 и 30 августа в Казани состоялся семейный книжный фестиваль «Тау-фест», гостем, спикером которого стал выдающийся путешественник Евгений Ковалевский и руководитель берегового штаба экспедиции Russian Ocean Way Юлия Калюжная, организатор благотворительный фонд развития культуры «Счастливые истории». ОГРН 117-169-012-43-41. Возрастная категория 0+. Спасибо вам большое. До скорых встреч тогда в Казани.
11: Спасибо, до свидания.
12: До скорой встречи, Казань.
7: Реклама на Бим-радио.
13: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. За пищевок
14: для детей. Шоу, где характер решает все.
15: Вставай, вставай!
14: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
15: Да!
14: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
16: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
17: Он не изменил.
16: Горько.
17: В нашей семье давно нет любви.
16: Горько.
18: Все разрушилось. Все.
16: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
19: Ты выйдешь за меня замуж?
17: Да.
16: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
20: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В 2026 году минимальное пособие по беременности и родам при многоплодной беременности составляет порядка 172 тысяч рублей. По прогнозам, в 2027 году эта сумма может превысить 200 тысяч рублей. Окончательный размер выплаты будет зависеть от уровня род. По оценке стилистов, в числе главных трендов обуви сезона – слингбеки. Это изящные туфли с открытой пяткой и тонким ремешком. Эксперты отмечают, что модель смотрится элегантно, при этом остается удобной. Ее можно носить и в будни, и по особым случаям. Сомнологи подчеркнули, насколько значим полноценный сон для работы мозга. Во время сна происходит обработка и сохранение информации, усвоенной за день. А при дефиците глубокого или быстрого сна этот механизм дает сбой. Ночью также идет масштабное восстановление. Возвращаются силы, нормализуется работа иммунной и нервной систем, состояние мышц и тканей, регулируются гормоны и метаболизм. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Любимая

0: моя любимая песня.
1: Это наша постоянная рубрика «Моя любимая песня». Вот что бы у нас ни происходило, какие бы розыгрыши ни были, а мы проводим эту рубрику, потому что вы ждете, вы хотите участвовать, и вы уже прокручиваете в голове, какую же песню хотели бы услышать, друзья. И вот сейчас мы пообщаемся с нашим слушателем Виталием, который, знаете, рвался в эфир, пытался дозвониться, писал мне, что я не хороший человек, вообще скидываю звонки. Ну, звонки-то я не скидываю, конечно. И вот сейчас мы договорились, что сегодня он ждал прям моей смены, что я с ним обязательно свяжусь в моей любимой песне, и Виталий сам лично выйдет в эфир. Виталий, здравствуйте.
2: Всем привет.
1: Вот, прекрасно, Виталий. Куда направляетесь за рулем? Рассказывайте, куда у вас путь, дорога?
2: Братишку везу в деревню Балтаси. Город ему Казань показывал, просто сейчас обратно везу его на родину к себе.
1: Слушайте, потрясающе. Как город Казань, понравился?
2: Дорого, говорится. У нас в Балтасе все по-другому.
1: Ну, там у них озеро есть шикарное, такое темное, да? Название не знаю, ну, какое-то вот такое, в котором...
2: Ой, я тоже не знаю, надо спросить, у него будет.
1: Вот видите, вам будет о чем поговорить в дороге. Давайте рассказывать, Виталь, кому приветы и что хотите послушать. Вам слово.
2: Привет моей семье, моей маме, которая сейчас, наверное, меня не слушает, но работает в детском саду.
1: Зовут маму, сад какой, давайте, все, все выкладывайте.
2: Зовут Гульчачак Нуряхват у нас.
1: Угу.
2: Да, в детском саду номер 100 в поселке Атары, по-моему. Находится он.
1: По-моему. Так.
2: Ну, где-то там.
1: Ага. Кому еще?
2: Всей моей семье, моей любимой девушке, моему другу Алексею Кувшину.
1: Алексей, это понятно, друг с именем, а девушку как зовут? Все, Виталий, из вас?
2: Кристина.
1: Кристина, так.
2: Они все работают, меня никто не слушает. Меня слушает вся Казань.
1: Угу.
2: Ведущая Камила Ягудина, которая две недели меня не хотела выпускать в прямой эфир.
1: То есть придерживайтесь, да, этой теории? Ну, Виталий, у нас ведь есть черный блокнотик. Шучу. Да, все. Ну, в общем-то, я надеюсь, что мы с вами вот этот вопросик уже порешали. Вы вышли сейчас в эфир, будете слушать, что рассказываете вместе со всей Казанью.
2: Хотелось бы Михаила Шафутинского 3 сентября, но вы ругались, пришлось заказать любе «Река течет».
1: 3 сентября перезвоните, закажем. Кто его знает, может, никто ругаться не будет. А вот любая «Река течет», да, уже в эфире. Виталий, спасибо вам огромное за ваш позитив. Хорошей вам дороги, не отвлекайтесь, будьте аккуратны. И до скорых встреч в эфире.
2: Спасибо,
1: до свидания.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока. Вот такой вот позитивный Виталий. Песня у нас «Любая река течет». Это рубрика «Моя любимая песня». Вы можете дозвониться, заказать любимую песню. Эта возможность есть, друзья мои, на БИМ-радио. И за нее стоит побороться и попробовать все-таки пробиться. Ну, вот видите, исключение, чтобы Виталий не обижался, не говорил, что мы тут такие все плохие. Нет, конечно, мы хорошие, мы замечательные, вас тоже очень сильно любим. Все, песня в эфире.

0: Куда едем?
1: В Сочи.
2: Куда едем?
3: В Сочи.
4: Куда едем?
2: Куда едем?
5: В Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
7: «Выбирай Сочи» – уникальный проект. Сегодня, кстати, у нас финал этого проекта на БИМ-радио. Напомню, что мы в свое время получили более 300 заявок на участие. И среди финалистов сегодня разыгрываем крутейшие подарки из города Сочи. У нас третий подход и третья порция подарков. Посмотрите, какая у нас чаша, да? И в ней много-много имен, но я вытащу оттуда только 5 квиточков и назову вам эти имена. Но перед этим расскажу, какие подарки сегодня разыгрываются. Разыгрываются в третьем розыгрыше. 5 подарков традиционно. Поехали, смотрим. Первый подарок, который у нас на кону, это сертификат на проживание в отеле «Снега» на 3 дня и 2 ночи. Отель «Снега», сети «Hotels by Provence», 12 отелей в Сочи, Адлере и Красной Поляне, где каждый найдет свой формат отдыха от моря и городского уикенда до деловой поездки, долгого проживания или горной перезагрузки. Кто же у нас отправляется на 3 дня и 2 ночи в отель «Снега»? Это Гульшат. Гульшат, финальные цифры номера телефона 772. Это первая у нас победительница, которая забирает сертификат на проживание в отеле «Снега». Поехали. Второй презент, который на кону, это сертификат на проживание в отеле «Свис Отель Резорт Сочи Камелия» на 2 ночи. Роскошный 5-звездочный отель с открытым подогреваемым бассейном, частным песчаным пляжем в окружении цветущего парка в центре Сочи. Великая история, современный уровень комфорта и высокие стандарты швейцарского гостеприимства достаются Андрею. 2-3-1. Андрей, вас поздравляем. Вам будет прекрасно, я уверена, в этом отеле, в 5-звездочном. Напомню, что все развлечения у нас находятся, ну, практически все в центре Сочи. То есть город можно посмотреть и прекрасно провести время. Тем временем я вытаскиваю третий квиточек, и мы смотрим, что же на кону на сей раз. Это подарочный сертификат в парк уникальных впечатлений. Sky Park Сочи. На полет на развлекательном аттракционе 2 штуки Sky Park Сочи. Здесь можно прогуляться по самому длинному в России подвесному пешеходному мосту. А также полетать на самых высоких в мире качелях со свободным падением, исследовать маршруты одного из самых увлекательных веревочных парков страны и встретить закат в панорамном ресторане Каури. Итак, подарочный сертификат в парк уникальных впечатлений Sky Park на полет на развлекательном аттракционе 2 штуки достается Алие. 597. Финальные цифры номера телефона. Алия, принимайте поздравления. А мы двигаемся далее. Еще 2 подарка на кону, которые быстро уходят у нас из рук и попадают в надежные руки наших слушателей. Достала участника. Это мужчина. Достается нашему слушателю сертификат на посещение спа-комплекса на 2 персоны. Спа-комплекс «Мир спа и красоты». Оазис спокойствия, гармонии, восстановления в самом центре города Сочи. К услугам гостей 3 бассейна, соляная комната, травяная парная, хамам, финская сауна, тренажерный зал. Все, что нужно для снижения уровня стресса и полного расслабления. Итак, полное расслабление и значительное снижение уровня стресса ожидает Равиля. 3-4-5, финальные цифры, номер телефона. Равиль отправляется в спа-комплекс. И, кстати, Равиль, вы можете кого-нибудь еще с собой пригласить на спа-процедуры, на спа-расслабление. Ну и финалочка у нас. Последний подарок в этой череде аттракциона щедрости. Сертификат на проживание в отеле «Гранд Каскад» 2 ночи. Отель «Гранд Каскад». Комфортабельный отель 5 звезд с роскошным спа-комплексом. Он расположен в историческом центре города Сочи, в 5 минутах ходьбы от здания морского вокзала. Отель «Гранд Каскад» – впечатляющий сервис и незабываемый отдых в Сочи. И в отель «Гранд Каскад» на 2 ночи отправляется Дмитрий. 622, финальные цифры номера телефона. Поздравляем вас, Дмитрий. Ну а дозваниваться мы будем кому? Первой нашей слушательнице, первой нашей победительнице, которая получает у нас проживание в отеле, это Гульшат. Итак, давайте пообщаемся с Гульшат. Алло.
8: Так. Алло.
7: Гульшат, здравствуйте, это БИМ-радио. Скажите, пожалуйста, вы слушаете сейчас БИМ-радио?
8: Нет.
7: А вот если бы вы слушали, вы бы знали, сейчас, что вы стали победительницей, вы прошли финал и стали победительницей нашего уникального проекта «Выбирай Сочи». Подавали заявку?
8: Да.
7: И вам достается сертификат на проживание в отеле «Снега» на 3 дня и 2 ночи. Мы вас поздравляем, Гульшат.
8: О, спасибо большое.
7: У вас был летом был отпуск?
8: У меня еще предстоит отпуск, неделя есть.
7: Потрясающе. Теперь вы определились с маршрутом, и у вас, да, у вас отель, шикарнейший отель. Вообще, это целая сеть отелей. Ну,
8: обалдеть.
7: Да, соответственно, вы сможете 3 дня прекрасно провести в Сочи. Кому привет передадите, Гульшат? Вот так вот, волнуюсь, переживаю.
8: Всей Казани огромный привет. Спасибо большое за удачу.
7: А с кем поедете?
8: Решим, найдем.
7: Я думаю, это будет точно не проблема. Гульшат, поздравления принимайте, с вами еще
8: спасибо.
7: Свяжутся. Все расскажут, как получить сертификат. Спасибо, что приняли участие. Посмотрите, как вам повезло.
8: Спасибо большое, хорошего дня вам.
7: И вам тоже, Гульшат, поздравляем и всех наших победителей, которые разобрали все 5 подарков. А мы с вами двигаемся далее, друзья.
6: Куда едем?
0: В Сочи.
1: Куда едем?
2: В Сочи.
3: Куда едем?
4: Куда едем?
5: В Сочи. Сочи.
6: Уникальный проект «Выбирай Сочи».

0: Здесь твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Мама, тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ну что ж, очень насыщенный, очень такой у нас, знаете, информационно наполненный была программа «Рабочий полдник», и это прекрасно. Мы успели с вами и поиграть, и пообщаться с интересными людьми, знающими, умными, которые сегодня появлялись в эфире и радовали нас не только информацией, но и своим позитивом. Развлекали нас, просвещали, рассказывали, что и как. Я напомню, что у нас сегодня также были финальные розыгрыши подарков нашего Бали-шоу проекта сочинского. Ну и вообще мы ни одной минуточки с вами не потеряли дар. Мы сегодня много чего успели за целых 3 часа. С вами все это время была я, Камила Ягудина. Очень рада, что, во-первых, вместе с вами мы провожаем лето. Сегодня финальный день лета, напомню, 31 августа. Завтра все школьники отправляются в школу. С рюкзаками, ранцами, учебниками. Ну нет, подождите, 2-го пойдут с учебниками, а завтра идут на линейки торжественные и на фотосессию, на встречу с учителями и любимыми одноклассниками. В общем, завтра у нас, в принципе, не только праздник осени, но и праздник школьников. Поэтому всех студентов, школьников, всех учащихся поздравляю с 1 сентября. Всех поздравляю с наступлением прекрасной осени. Синоптики, кстати, тоже не дремлют, они нас радуют. Они говорят, что в Татарстане потеплеет до плюс 27. Уже 1, 2, 3 сентября будет достаточно тепло, хорошо и комфортно. И мы этому очень рады. Всех с наступлением осени. Я, Камила Ягудина, с вами прощаюсь. До скорых новых встреч. Встречайте Альберта Ботанина. Всем счастливо и пока-пока. Это был «Рабочий полдник» на Бим-радио.
1: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
3: «Рабочий полдник» на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России планируют внедрить новую пенсионную систему. Ее цель – помочь гражданам увеличить доход в пенсионном возрасте. Речь идет о концепции «Установленный пенсионный план». Формировать пенсионные накопления будут совместно работодатели и сотрудник, каждый в размере до 3,5% от зарплаты работника. По словам эксперта, ювелирная мода осени 2026 года делает ставку на выразительные фактуры и смелые формы. В числе главных трендов – объемные металлические изделия, винтажные детали, скульптурные силуэты и украшения, имитирующие ручную работу. При этом от идеи полных комплектов в едином стиле постепенно отказываются. В моде свобода сочетаний и индивидуальный подбор украшений. Летом 2026 года Казань возглавила рейтинг самых дружелюбных городов России. Среди 10 популярных туристических направлений столица Татарстана показала наивысший средний балл. Эксперты оценивали, насколько местные жители вежливы с гостями и готовы прийти туристам на помощь в разных ситуациях. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Бим Радио.
1: 15.05 в Казани. Альберт Батанин, студия Бим Радио. Понедельник, день рабочий. А я вообще не рабочий. Не хочется работать. Поэтому никаких работ, никаких сложностей сегодня, только болтовня. И всяких интересностей вам накопал в интернете. Значит, а то вы сидите опять на работе, ничего не знаете. Ладно, я у вас есть. В общем, смотрите, тут, оказывается, россиянам рекомендовали есть побольше скумбрии перед сезоном простуд. Вот, забота. Значит, перед сезоном простуд нужно есть побольше скумбрии. В ней много омега-3 и витамина D, которые помогают поддерживать иммунитет в холодное время года. Вот. Также в рацион рекомендую добавить тыкву. Бля, тыкву, не люблю тыкву. Морковь, орехи и яйца. Вот. В общем, а чего спорить с экспертами? Будем добавлять всего вот этого. Какое ваше любимое блюдо в холодный сезон? Расскажите об этом.
2: Реклама на Бим-радио.
3: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
8: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим-радио.
9: Совпадение? Не думаю.
8: Бим-радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Молодой парень подходит к цветочному ларьку.
2: Мне бы букет цветов.
1: Пожалуйста, у нас огромный выбор. Вам какие?
2: Ой, я даже не знаю.
1: Позвольте, я вам помогу. Из-за чего вы поссорились?
3: Мальчики, я вас обожаю.
4: Соус Белявых.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Ну, давайте посмотрим, что там в кулинарном плане у наших слушателей. Ну, естественно, тут вам накидали всевозможных рецептов всякого. Ну, честно, я не могу, это очень сложный рецепт для меня, когда надо что-то тут нарезать, потом сварить, потом... Не-не-не, Алина, извините, я лучше это, значит... Зульфия, вот, пожалуйста, скинула фотографию, что это у нее пирог. Значит, привет, Бимчик, любимчик. Добрый день, Альберт, приятно слышать ваш красивый голос. Ну, так приятно, на перестенде, ну, жду, мне замечаете. А я вот сижу дома, говорит, жду с работой мужа. Приготовила кабачки, салат на гарнир, макароны. Вкусно, подтягивайтесь к нам на обед. Всех приглашает Зульфия, а мы же ведь придем. Имейте в виду, это же вот опасно. Жалко, что до вас далеко, я бы вам занес... А вы адрес напишите. Да, шучу. Всем привет, привет всех Казани, всем слушателям. Хорошее настроение, доброго понеделька. Так, ну тут прям целый этот... Васильева написала Зульфия. Ну, Васильева тут недалеко, что тут, господи, час езды. Это я к чему? Это к тому, что, значит, ученые, наверное, ученые, хочется верить, все-таки советуют россиянам в преддверии осенних холодов налегать на скумбрию, оказывается. Мы-то думали лимон, там витамин С. Нет, скумбрия, омега-3 и витамин D. Такая вот история. Ну, ладно, с кулинарными всякими, значит, подробностями разберемся попозже. Тут новый тренд, новая, ну, напасть, как это еще по-другому назвать, я даже не знаю. Надеюсь, это не у нас. Но, в общем, новая мода появилась у мужчин. Они начали практиковать, надеюсь, не все, феромон максинг. Что это такое, спросите вы меня. Я тоже таким же вот вопросом задался, когда начал читать. В общем, феромон максинг – это, ну, если как вот русскими словами, перед свиданиями мужчины не моются и не пользуются дезодорантом. Вот. Надеясь, что естественный запах усилит привлекательность. Идея основана на феромонах, но у людей влияние, ну, вообще, честно говоря, вообще наличие феромонов у людей не доказано. Вот. Так что духи с феромонами – это все неправда. Некоторые, значит, еще дальше идут, носят еще и грязную одежду. Ой, в общем, ну такое себе свидание. Так что, барышни, имейте в виду. Если вы, вас пригласил на свидание, ну, какой-нибудь интересный мужчина, есть вероятность, что вот он как бы решит опробовать это все на вас. Так что, ну, на всякий случай заранее как-то близко не подходить, что ли. Ну, я вас предупредил.
2: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Бим радио.
1: Не хочется вам напоминать, но я все-таки напомню про то, что завтра 1 сентября. И вот здесь новость промелькнула. Оказывается, учителям в Татарстане предлагают зарплату от 51 тысячи до 102 тысяч рублей, по данным Коммерсанта. С начала учебного года в республике открыто 2,3 тысячи вакансий для педагогов. Я решил заглянуть повнимательнее, что это за новость такая. Значит, суть в чем? Медианная предлагаемая зарплата для учителей преподавателей в Татарстане составляет 51,7 тысяч рублей. Ну, максимальное мы не берем, 102. Это где-то, наверное, может быть и 102, конечно, а медианная. Ну, что значит медианная? Это как бы, не совсем средняя. Ну, имеется в виду, что это еще не самая маленькая. Не от все-таки 51 тысячи. А у меня вопрос к учителям и педагогам. А напишите по-честному, сколько вы получаете? Вот прям вот просто циферки скиньте. Никаких имен называть мы не будем. Сколько получает учитель вот сейчас в обычной школе? Или, может быть, в необычной школе? Или, может быть, преподаватель в ВУЗе? Поделитесь этой информацией. Прям вот так интересно стало. Я же тут учителем не стал. Сколько я, интересно, сейчас зарабатывал бы?
0: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Спонсор шоу «Утромене» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России планируют внедрить новую пенсионную систему. Ее цель – помочь гражданам увеличить доход в пенсионном возрасте. Речь идет о концепции «Установленный пенсионный план». Формировать пенсионные накопления будут совместно работодатели и сотрудник, каждый в размере до 3,5% от зарплаты работника. По словам эксперта, ювелирная мода осени 2026 года делает ставку на выразительные фактуры и смелые формы. В числе главных трендов – объемные металлические изделия, винтажные детали, скульптурные силуэты и украшения, имитирующие ручную работу. При этом от идеи полных комплектов в едином стиле постепенно отказываются. В моде свобода сочетаний и индивидуальный подбор украшений. Летом 2026 года Казань возглавила рейтинг самых дружелюбных городов России. Среди 10 популярных туристических направлений столица Татарстана показала наивысший средний балл. Эксперты оценивали, насколько местные жители вежливы с гостями и готовы прийти туристам на помощь в разных ситуациях. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: Так, ну с зарплатами учителей оказалось все очень непросто. Разброс прям гигантский. Тут вот пишут, что и даже больше 150 кто-то зарабатывает. Это где? Это что? Расскажите мне. Ну ладно, в общем, чего я? Не о деньгах же. Значит, мне тут на днях, а точнее вчера вечером, на глаза попались, угадайте что, фотографии с нашей прошедшей вечеринки. Да. Так круто было. В общем, все, кто были, молодцы. Прям очень здорово. Помните про народные караоке? Зашло. Прям все пели с таким кайфом. Мне кажется, такое действие нужно производить регулярно. Так что народные караоке будет обязательно. Ну и танцы. Танцы, конечно, были отменные. Просто суперумнички. И сальтухи крутили. Представляете, что? Вот вы не думали, что можно сальто крутить? А там вот было такое. И костюмы, естественно, ваши просто восхитительные. Особенно вот там есть одна семейная пара. У них, конечно, костюмы из 90-х. Прямо из 90-х. Прям очень круто. Ну, в общем, кто был, большие молодцы. Я был очень рад вас всех видеть. Обязательно еще как-нибудь повторим. Ну и фоточки уже выложили на сайте Максимилинса. Зайдите, посмотрите, ищите там себя. В общем, все красавцы, все молодцы. Супер было, здорово. Ближайшая, ну, я не знаю, когда ближайшая вечеринка, мы из 90-х. Но уже ждем с нетерпением. Такие вот эмоции. У меня даже пяточка болит до сих пор. Так танцевали.

0: А где это ты был? Хочется спросить. Ну, мне лично нет, но вот у некоторых девушек возникает такой вопрос.
1: Бим-радио.
0: Расскажу подробнее. В общем, такая новость промелькнула. Ну, во-первых, небольшая предыстория. Тут же вышла GTA 6. Вот. И там, оказывается, очень интересные персонажи есть. Для тех, кто не в курсе, компьютерная игра. 18+, на всякий случай. Вот. Ну, мы все наверняка играли в GTA-шку. Может быть, не в шестую, может быть, в какую-то другую. Миссия с вертолетиком — это страшно, конечно. Ну, так вот, вышла эта самая последняя. Ну, я в нее не играл, у меня и компьютер не потянет такое. Так вот, значит, барышни, в частности, российские барышни, начали заранее запрещать своим парням играть в шестую GTA-шку из-за Люсии. Персонажа так зовут. Там девушка, ну, по ходу игры, там нужно выполнять всевозможные, опять же, там миссии какие-то, прочее-прочее. Там есть персонаж, зовут ее Люси. Вот. Как бы сказать, ну, очень такая... В общем, причина тряски очень простая. Барышня считает, что главная героиня слишком, ну вот такая прям слишком вот, и ревнует ее, вернее, парней к этой Люси, потому что парням по ходу игры придется ходить с ней на свидание, развивать отношения и даже, говорят, участвовать в откровенных сценах. Ай-яй-яй, ну точно 18+, вот. Так что имейте в виду, мужчины, не рассказывайте на всякий случай, если вы собираетесь поиграть в GTA-шечку шестую своей жене. Ну, игра, там стрелялка, ходилка, ничего особенного.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мама, а тетрадки уже приехали?
2: Пока нет. Доставка задерживается.
1: А рюкзак?
2: Еще в пути.
1: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
3: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
9: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
12: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Любим радио.
1: Новый тренд у молодых школьников, у российских школьников перед 1 сентября. Новый тренд. Ребята, смотрите, слушайте внимательно. Кудри. Теперь кудри в тренде. Я вот всю жизнь боролся с кудряшками. То стригусь коротко, то пытался их выпрямить. Кстати, не помогает. Вообще не работает. Ничего, никакие ваши там кератины. Это все ерунда полная. Ничего не спасает. Настоящие кудри, они вьются. Вот. Так вот, они, значит, сейчас все перед барбершопой. Вот эти все модные салоны, где стригут. Делают все красивыми. Сейчас забито желающими сделать завивку перед школьной линейкой. Причем чаще всего за химией приходят мальчики. Ты посмотри, что. Так, мамы и папы мальчиков, расскажите мне, пожалуйста, действительно ли это так? Действительно ли сейчас кудри у молодых людей в тренде? И вообще, с чем это связано? И почем сейчас завить ребенка? Расскажите. Можно прям с фотками отправлять. Ну, фотографии у школьников, прически, конечно, модные у школьников сейчас. Интересные, давайте так это назовем.
0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда, и ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты в городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью.

0: подытожишь. Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Заинском районе на форуме «Работаем на результат» подвели итоги реализации народной программы за последние 5 лет. Обновлены 190 дворовых территорий, капитально отремонтированы более 80 километров дорог, благоустроены набережная, городские парки и площади. Участник мероприятия, депутат Государственной Думы России Руслан Гаджиев, отметил, что успехи муниципалитетов во многом стали возможны благодаря слаженной работе всей команды республики. «Татарстан работает как единый слаженный механизм», подчеркнул он. В новом году первоклассники получат дополнительную неделю отдыха с 15 по 21 февраля. Каникулы вводят, чтобы снизить риск переутомления у детей и при этом сохранить их двигательную и познавательную активность. При этом школы вправе корректировать даты отдыха с учетом местных особенностей. В психологии существует эффект под названием «слепота невнимания». Он проявляется в том, что человек может не замечать очевидных вещей прямо перед собой, если его внимание сосредоточено на другой задаче. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Пробежимся быстренько по прическам молодежи. Тут недавно промелькнула новость о том, что барбершопы забиты школьниками, которые делают себе химическую завивку. Кудри, в общем, новый тренд у молодежи. Я тут решил вас спросить, мамы, папы, детей, что там по новым прическам? Ну, накидали тут фотографии, конечно, это прикольно, это здорово. Алексей вот пишет, прически у современной молодежи какие, Алексей? Ну, я же сказал, интересные, необычные. Молодежь должна быть интересной. Пусть какие прически хотят носить, такие носят. Себя вспомните в молодости. Знаете, какие только мы там, чего мы там только не придумывали. Ну да ладно. Тут еще одна новость про детей промелькнула. Татарстанских школьников будут кормить, как в ресторанах. Уже с завтрашнего дня в столовых появятся итальянские супы, равиоли с мясом, паста, римские каникулы и другие позиции. Все варианты будут стоить одинаково, 93 рубля. Кроме того, в школах начнут проводить тематические дни с дегустациями блюд разных национальных кухонь, в том числе и татарской. Вот. А теперь вспомните, чем мы ели в столовках в школе. И поплачьте.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
6: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: любит, либо он тихов до сына.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Как-то вечером мы встретили банду подростков. И если бы я когда-то в школе не занимался бы карате, нас бы и не тронули.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Немного дорожной информации вам в ленту сегодняшнего дня. Тут, говорят, с 31 августа по 1 сентября возможны временные перекрытия дорог в Казани во время съемок «Ландышей». Вот «Ландыши» будут у нас снимать сериал. На отдельных улицах могут вводиться частичные ограничения движения. Перекрытия будут действовать по мере необходимости. Ну, то есть не полностью, не на весь день, а вот на какое-то время, видимо, на пару часов, а может быть и на полдня, например. Я тут посмотрел на карту перекрытия. Что могут перекрыть? Кремлевскую дамбу полностью могут перекрыть. Правда, непонятно, в одном направлении или в двух, тоже по необходимости, видимо, лево-право-булачная тоже практически вся полностью. Частично Карла Маркса и частично Профсоюзная. И вот Ивановский спуск еще туда тоже, возможно, будет перекрыт. Так, что тут у нас еще? Так. Это получается, Каюм-Насери тоже частично может быть перекрыта. Но она и так в целом как бы не особо автомобильная. И еще какая же это улица-то? Ну, в общем, имейте в виду, дорогие автомобилисты, вот с 31 августа, с сегодняшнего дня, по 5 сентября будут проходить съемки в нашем городе. Так что где-то как-то вот вы будете ехать и имейте это в виду. Пока больше никаких подробностей не знаю. Как только узнаю, обязательно расскажу.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что «Империал», выпущенный в период правления Екатерины II, был самой тяжелой русской золотой монетой? Его номинальная стоимость равнялась 10 рублям, а вес составлял больше 11 граммов. На данный момент самой тяжелой золотой монетой является монета, выпущенная в Китае, весом в 5 килограммов.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавта».
3: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей. На покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник. Полный привод. Узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
0: Лето на любимой волне.
4: You got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na ja chhad ke.

0: Бим Радио.
1: Attention, attention, внимание, важная информация про мошенников. Тут, значит, новый способ мошенничества обнаружен. Суть вот в чем. Под видом обеспокоенных соседей мошенники россиян обманывают. В общем, людям пишут о подозрительном человеке у их двери. Мол, сосед, там у твоей двери стоит какой-то подозрительный человек. Вот тебе фотка. И отправляют якобы видео в формате файла или фотографию. Вот. Суть схемы — заставить жертву открыть вредоносный файл, из-за чего можно лишиться доступа к устройству, потерять личные данные, деньги, ну и так далее и тому подобное. Поэтому никогда не открывайте. Вот. А как вот тут вот не откроешь? Тебе же вроде сосед написал, да, с его телефона, а его уже как бы взломали, его уже скрыли. Ну, в общем, такое себе. Всегда проверяйте расширение у файлов. Если там расширение у файлов не соответствует видеоформату или фотографии, то это, скорее всего, и не файл фотографии или видео. Сложная история, но как-то придется изучать эту особенность. Особенно предупредите старшее поколение об этом.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он не изменил.
6: Горько.
7: В нашей семье давно нет любви.
6: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
6: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
6: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Заинском районе на форуме «Работаем на результат» подвели итоги реализации народной программы за последние 5 лет. Обновлены 190 дворовых территорий, капитально отремонтированы более 80 километров дорог, благоустроены набережная, городские парки и площади. Участник мероприятия, депутат Государственной Думы России Руслан Гаджиев, отметил, что успехи муниципалитетов во многом стали возможны благодаря слаженной работе всей команды республики. «Татарстан работает как единый слаженный механизм», подчеркнул он. В новом году первоклассники получат дополнительную неделю отдыха с 15 по 21 февраля. Каникулы вводят, чтобы снизить риск переутомления у детей и при этом сохранить их двигательную и познавательную активность. При этом школы вправе корректировать даты отдыха с учетом местных особенностей. В психологии существует эффект под названием «слепота невнимания». Он проявляется в том, что человек может не замечать очевидных вещей прямо перед собой, если его внимание сосредоточено на другой задаче. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Еще немного любопытной статистики, значит, в ленту вам сегодняшнего дня. После развода казанские женщины чаще идут к косметологу, чем психологу. А тут, в общем, социологи все провели, посчитали. По данным исследования, к бьюти-специалиста после расставания, ну, не обязательно развод, просто расставание, например, да, к бьюти-специалистам после расставания обращаются примерно вдвое чаще. При этом большинство женщин меняют внешность прежде всего для себя, а не ради бывшего партнера. Вот. И около 43% обновляют гардероб. Ну, а, конечно, что ж, теперь уже никто же не запретит. 37% меняют стрижку или цвет волос. Треть начинают ходить в спортзал. Еще... Это похвально. Еще 28% пересматривают питание и образ жизни. Ну, так это ж вообще хорошо. И, значит, и здоровое питание, и спортзал, и новый гардероб. Красота. Если бы еще не разводились, это вообще замечательно было бы.

0: Хим Радио.
1: В Татарстане рассматривают полный запрет на продажу вейпов. Курение вредит вашему здоровью. Напомню, возможность полностью запретить розничную продажу вейпов сейчас разрабатывают в 28 регионах. В Татарстане отдельно оценивают, как такая мера может повлиять на бюджет республики, налоговые поступления. По предварительным данным, все это намереваются осуществить в 2027 году. Так что в 2027 году продажа вейпов будет уже как бы вне закона. А насколько я знаю, с 1 сентября еще и продажа вот этих вот вейпов, которые, напомню, вредят вашему здоровью, будет запрещена и на остановках, остановочных павильонах. Вот такие новости. Ну и правильно. Зачем нам это?

0: Звоните 258-30-58.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну что, господа, тут уже Ярослава на душе у меня стоит. Пришла над моей черной душой, да-да-да. Ну почему душонка? Душа? Это, может, у меня нет души, бездушный я. Значит, пришла она с рыбалки, ничего не поймала, естественно. Грибов тоже ничего не собрала, хотя там... Включите микрофон. Давай. Чего ты там собрала?
2: Я готова защищаться.
1: Мухоморы,
2: всем здравствуйте.
1: Да.
2: Нет, мухоморы я тебе в кружочки отправляла. Сейчас я тебе кружочек под глазом еще один поставлю, за твой токсичный юмор. В общем, Альберт Ботанин меня тут вообще, просто...
1: Я нечаянно, но само так получается.
2: Да,
1: очень смешно,
2: конечно, было. В общем, грибов я собрала.
1: А где они?
2: Их
1: же надо еще помыть, почистить.
2: Я не ем грибы.
1: А что ты их собираешь тогда?
2: Ну, собираю, я люблю, да.
1: У других людей отбираешь, у которых едят?
2: Нет, я отдала, мне подруга их пожарила и съела. И вроде даже еще и смс-ки сегодня писала.
1: Живая.
2: Все в порядке, да.
1: Эксперименты над подругой. Ну, в общем, каждый развлекается как может.
2: Не, ну у тебя есть такое хобби? Вот смотри, ты все пристыжаешь меня там. Фу, бабка занимается рыбалкой, грибы собирает. Фу-фу. А мне, между прочим, нравится, мне не стыдно. А есть у тебя вот такие вот хобби, которые ты можешь сказать? И все знают, что Альберт Ботанин любит...
1: Ну, не, я не могу об этом в эфире рассказывать, это же... Это...
2: Ну, вот я показала вот оно, да?
1: Чего ты показала? Что ты стучишь? Куда ты стучишь?
2: Я хлопаю тебя за то, что ты в свои 40 прекрасно выглядишь.
1: Аплодисменты для Альберта
2: Ботанина. И ты хорошо
1: Ботанина.
2: Провел смену.
1: Спасибо,
2: да,
1: большое, вот спасибо. Тебе. Комплимент. Так приятно получать от Ярославы, это редко. Ну что, все, уже совсем скоро появится здесь Ярослава, Петр Нежинский, «Вечерний труби». Меня зовут Альберт Ботанин. Всем чао-какао. Отличного понедельника.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не то, чтобы мы сегодня за депрессию, но календарь нам говорит о том, что сегодня 31 августа. Всем здрасте. Есть платок, Петр?
5: Найдем.
4: Дай рубашку. Всем добрый вечер.
5: Жилеточку забыл надеть, чтоб ты в нее поплакала.
4: Ну, давайте тогда все вместе.
6: Так быстро прошло это жаркое лето.
5: Оу, е.
6: Так быстро закончились теплые дни.
5: Это точно.
4: О, боже.
6: И в белую ночь гуляли с тобой до рассвета.
5: Ну, это сомнительно, конечно.
6: Как будто мы в целом мире одни.
5: Да, ну немножко не совпало.
4: Сейчас
5: ладно?
4: Будет мое любимое место. Да. В общем, всем всех с последним днем лета. Это немного грустно, но впереди же что-то новое. Мы не будем грустить. А еще у меня хорошая новость для тех, кто пишет вот эти гневные комментарии о том, что Ярослава бесит орать. Я нашла песню, которая еще более бесячая, чем я. Хочешь послушать? Ты думаешь, такого нету?
5: Тебя знаешь, как называют уже? Грибослава.
4: Нормально подходит. Мне подходит. Короче, внимание, сейчас в эфире прозвучит песня, которая очень-очень сильно даже меня выбесила. Вы хотите послушать?
5: Да, конечно,
4: песню?
5: Давайте.
4: Вот, надо послушать, пожалуйста.
5: А что, про банан, что ли?
4: Ну, слушай, как он орет, просто неприятно.
5: Скрим классный, кстати.
4: Ужасно.
5: Орет хорошо. Ну, то есть, если вот эту-то... Вот эту энергию-то в мирное русло...
4: Вот долго попробуй послушать, не очень приятно.
5: Это, знаешь, мне напоминает творчество вот таких вот легендарных произведений, как «Или это Баобаб?» Вот все туда куда-то. Но скрим у него хороший, правда.
4: В общем, всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Понедельник сегодня, последний... Ой, фу.
5: Стоп.
4: Да?
5: Every time.
4: Он сам. Нормально?
5: Вот, да, вот тут начинает уже как бы это... Скулы сводить. Ну, ты убавь хотя бы его. Все. Монитор компьютера жалко становится просто.
4: Да ладно тебе. Вот. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Ярослава. Сегодня понедельник, 31 августа. Завтра будет первый.
5: Последний день лета. Котлета.
4: А завтра первый день.
5: Учебный год начинается. Все. Детишки в школу. Родители тоже в школу. Back to the school. Ха-ха.
4: Весело тебе, да?
5: Вообще.
4: Когда один ребенок, наверное, еще ничего.
5: Школу обожаю. С детства школу обожаю.
4: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. У нас есть тема, которую предложили в Бим-болталке.
5: Спасибо им большое, кстати.
4: Бим-болталка с

0: Спасибо вам за тему. У нас была подобная, просто мы на пятницу ее не оставляли. А как-то Петр говорит, давай, я там пост создавала у себя. И,
1: да,
0: Петру,
1: да, да.
0: И Петру понравилась моя тема. Бим-болталка сегодня. Кто у вас там инициатор? Дмитрий, я так понимаю, да? Спасибо огромное. Совпали у нас с вами темы. И раз уж вы написали, предложили, я предлагаю вам тоже все-таки поучаствовать в обсуждении. Тема сегодня — это идеальные отношения для вас.
1: +7 927 242 102 8. Вот именно туда вот пишите свои соображения на эту тему идеальных отношений.
0: Не бывает, еще здесь хочется добавить.
1: Хочется добавить, но мы не будем добавлять горяченького. А может, добавим, кто его, глядишь, знает, как пойдет.
0: В общем, еще хочется немножко подраскрыть, потому что, вот смотри, меня как женщину, почему у меня сейчас нет отношений? Потому что меня смущает то, что будут запреты. Ну, туда не ходи, вас только не возвращайся, подруги плохие.
1: Тема вообще интересная, на самом деле. Действительно, когда начинаются какие-то взаимоотношения, да, прямо только всхлопывается все в определенный вакуум.
0: Но это работа. Я пока не готова работать над отношениями, я готова просто ходить на работу, вот я здесь.
1: Можно просто на эту тему тоже немножко порассуждать. Как вы считаете, ну, это вот нормально или как бы, ну, ненормально? Ну, потом начинается действительно туда не ходи, сюда не ходи, белое не носи, обтягивающее не надевай.
0: Да, ты для кого это купила? Иди сдавай обратно.
1: Я про себя сейчас.
0: Тебе это не идет? Ну, ты в черном. А ты поэтому
1: да
0: в черном.
1: Да я шутил.
0: В общем, +7 927 242 102 8. Бим-болталка, подключаемся. Кстати, вступаем в бим-болталку, если вы еще не там. Там очень весело, особенно по ночам. Особенно, когда удаляются сообщения. Удаляется обычно самое-самое веселое. Тема у нас — идеальные отношения. Что для вас идеальные отношения? Существуют они, не существуют? Здесь все пишут, что мы классные. Спасибо огромное.
1: Спасибо, ребят, вы тоже классные.
0: В общем, да.
2: Это вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: И действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
6: 0+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется... Не требуется. Требуется... Не требуется. А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Вот как смешно было, да. Соусы пилявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
6: Это «Вечерний Трубин».

0: Вечерний Трубин.
1: Первого августа.
2: Джаред уже не тот.
1: Любимк.
3: Бу-бу.
2: Время посыпать.
1: И поспать.
2: Крепким сном.
1: Многие тут грустите, что лето закончилось. Мы предлагаем все-таки не грустить.
2: А порадоваться.
1: Давай, как надо делать?

0: так еще в ладоши.
1: А теперь влево. Сейчас хлопаем. Влево, вправо, влево, вправо. А кто руль будет держать? Коленки.
0: А вот держим же, держим. Вот же коленки.
1: Танцуют.
0: Коленки пошла, пошла, пошла, коленка в сторону пошла.
1: Мы, короче, с вами, у нас тоже лето заканчивается вообще-то, если что. Будет интересно, мы для вас очень много всего интересного придумали, правда? Мы пока только придумали, как это в исполнении, пока непонятно. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-102-102-8. Так много говорю вообще. Мы про идеальные отношения сегодня. Что для вас идеальные отношения? Бывает, не бывает? Как оно вообще должно быть между мужчиной и женщиной, конечно? Что можно, что нельзя? Как часто можно? Как часто нельзя? Привет, Ярослав и Петр. Наконец-то осень и кэфы нормальные. И никаких отношений не надо.
0: Кэфы, да, действительно хорошие. Я тут доехал, знаете, до студии. Неплохо прокатился. Неплохо,
1: да?
0: Неплохо.
1: А этот, подождите, смотрите, говорят же, там весной вот прям хочется любви, а осенью нет такого вот потребности, там, что человечек рядом нужен?
0: Чечек.
1: Я говорю, так, у меня в доме появился мужчина, ко мне племянник приехал, так. Он мне починил шкаф.
0: Круто.
1: Он мне там то сё сделал, кровать починил ребенку. В общем, он ходит только. Так, что еще? Лампочки сегодня
0: так
1: вкрутил.
0: Такой рукастый мальчишка, ты молодец.
1: Рукастый и прожорливый.
0: Ну а как
1: хотел? Я подумала, хорошо.
0: У него сколько ему лет?
1: 20.
0: А, 20.
1: Если слышишь, Алан, тебе большой привет. Я к тому, что отношения ты даже вот мне, например, мне дом все починили. Единственное, готовить надо много, блин.
0: Ну а
1: теперь.
0: Как вы хотели?
1: Как хотела? Тебе рассказать, как я хотела. Чтобы кайфы пониже были, я бы хотела.
0: Ну, это из разряда фантастики, понимаете.
1: Лучшие отношения — это... А?
0: Что?
1: А, 3 часа траура. Я знаю, как вернуть лето. Надо взять кредит и улететь в Египет до 1 июня. Ну, так себе план, конечно, Кирюх. Давайте другие варианты еще рассмотрим какие-нибудь. Лучшие отношения — это отношения на расстоянии. Например, девушка в Казани, а ее парень из Владивостока. Какой Владивосток? Из Египта! Владивосток.
0: Или из Баку.
1: Салам. Здрасте.
0: Салам пополам.
1: О, это не нам. Привет, тата.
0: Не нам?
1: Мне в детстве мама под брюки надевала колготки. Очень даже тепло было зимой.
0: Молодец.
1: А какие колготочки? Такие вот в рубчик, да? Такие, которых свисали. Один раз с них присел, колени уже оттопырены. Вот такие я сегодня тоже детям перебирала вещи. Там тоже были колготки.
0: Все мы в свое время носили колготки.
1: Вот и все, вот и все. Добрый вечер, я диспетчер. Идеальных отношений не существует. Это, кстати, Димка пишет, который тему предложил.
0: Да?
1: Угу.
0: Mm-hmm. Спасибо, Дима.
1: Не существует, просто кто-то об этом не рассказывает и скрывает, как ни крути. Типа обертка от конфетки красивая, а внутри сами знаете что.
0: Да, а зачастую, знаете, я соглашусь, наверное, с Дмитрием. Такая история, что вот казаться, а не быть. Казаться.
1: Коза.
0: Ца.
1: Коза.
0: Ца. Понимаете?
1: Так,
0: упаковочку показать.
1: Бимболталку где найти? А бывает там вообще надкусанная конфета внутри. Открываешь и расстраиваешься.
0: А там фуфель, ничего нет.
1: Поэтому я не ем конфеты.
0: Правильно,
1: добрый
0: зубы здоровее будут.
1: Вечер, ведущие. Давайте тему сменим. Не надо о наболевшем. Надо.
0: Про лето, в смысле, тему сменим?
1: Надо, про отношения.
0: А что такое?
1: Надо. А что у вас там наболело?
0: Давайте рассказывать,
1: давайте
0: что наболело.
1: Обработаем.
0: Сейчас полечим.
1: Обработаем. Ты чем будешь смазывать?
0: Прополисом?
1: Слюнька же есть.
0: Можно и так.
1: Идеальные отношения для мужчин проще простого. Рекомендация девушкам. Мозги не делай. Из дома выпускать с пустыми...
0: Ага.
1: Кукей. И полным желудком. И счастливый мужчина...
0: Выпускать, главное, обратите
1: да,
0: внимание.
1: Да, да.
0: То есть такой...
1: Ты куда это пошел?
0: Ага, на
1: привязи. Подожди.
0: Пес.
1: А кукей? Дай кукей проверю.
0: Пес на привязи.
1: Не, ну он что-то так себе звучит.
0: А вот Дмитрий написал...
1: Подожди, я не дочитала.
0: А, давай.
1: Счастливый мужчина тот, который на работу торопится с улыбкой и с работы торопится домой. Сразу мне напомнил, вот я приехала, когда козу доить, она вот прям с полными этими стояла своими.
0: Угу. Вымя?
1: Ну так же, что ли, проверять?
0: Коза?
1: А не очень понимаю, как проверять мужчину на наличие этого. Так, ладно, что там у тебя?
0: Здравствуйте, может, Владивосток дальше, чем Египет? Вопрошает Дмитрий. Смотря с какой точки смотреть, Дмитрий. Вот. Если на Египет смотреть, ну откуда? С Новой Зеландии, наверное, он будет дальше, чем Владивосток. А, или с Камчатки. Ну какая разница?
1: А девушкам вот вообще не пойми, что надо. Что вам, женщинам, надо? Здесь вот у нас мужчина спрашивает. Да нам нужна безопасность в первую очередь и надежность. Вот, я вам так скажу. Это от лица всех женщин. Женщины, поправьте меня, если я вдруг...
0: А через какое время надо что-то новое уже?
1: Это вопрос?
0: Да.
1: От тебя?
0: Да.
1: Еще раз задай.
0: Ты говоришь, надо надежность и безопасность. Через какое время приоритеты начнут меняться? И что-то опять надо будет?
1: Ну нет, ну это, наверное, до 30 лет, там, наверное, что-то другое надо. Чтобы зарабатывал много, возил куда-то, покупал. А после 35 спокойствие, безопасность, надежность. Спокойствие добавила, да, только что?
0: Добавила спокойствие,
1: ну, это безопасность, да, и надежность. Можно беспокойствие, оно уже автоматом туда входит. Когда женщине безопасно, ей спокойно.
0: Этого надолго не хватит, пишет нам Артамонстр.
1: Сегодня еду встречать в аэропорт. Знакомую прилетает из Сочи. Угу. Очень много помогала с ними. С ними это с кукей?
0: Или с кем?
1: Пожалуйста, объясните, Расим. +7 9 8 2.
0: Какой кошмар. Что, скумбрию, что ли? Опять?
1: Я сегодня скумбрию ела. У меня руки... Мне даже дочь говорит, мама, от тебя рыба пахнет. Я говорю, дочь, честно, я... В общем, пошла мыть руки. +7 9 2 7 2 42 102 8. Расим, срочно жду объяснения, иначе не очень красиво получается.
2: Это вечерний Трубим.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цитоклиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».

0: Service, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавта» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой «Акбарс Банка» и получайте кэшбэк до 10%.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
11: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741. 16+.
12: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
13: Свет, ты определилась?
14: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
13: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
15: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
16: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
17: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
18: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
19: Нужен полный перезагруз? В спа-салоне «Ламинария» вас ждет особое удовольствие. Обертывание цельными листами «Ламинарии», кедровая бочка и массаж. Приходите вдвоем или с подругами. Польская, 73. Ваш отдых начинается здесь.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну что же, на данный момент у нас плюс 16 градусов, облачно, возможны кратковременные осадки. Ночью температура уже будет опускаться до плюс 13, будет облачно, осадков вроде бы не ожидается. А завтра, 1 сентября, красный день календаря, понимаешь, в школу. Утречком облачно с прояснениями, днем также облачно с прояснениями. Осадков нам не прогнозирует Яндекс.Погода. И температура воздуха днем плюс 19, плюс 21 градус. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
8: Это вечерний ТРУ-БИМ.
9: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Вечернее шоу ТРУ-БИМ. Петр Нижинский, Ярослава. Тут еще в студии Альберт Баталин у нас.
6: Рукодельник. А, да. Не рукодельник, а это... Рукомойник. А, нет. Нет.
9: Тоже нет.
6: Тоже нет. А? Хозяйственник.
9: Что-то ошивается, тут рядом стоит. Спасибо большое, заботится о нас. Тема у нас такова. Идеальные отношения для вас, есть они или нет? И Расим говорит, да ну такую тему. Давайте тема дружбы между мужчиной и женщиной. Расим, с вами все понятно. Вы встречаете подругу из аэропорта сегодня. Значит, у вас уже дружба есть между мужчиной и женщиной. Мне кажется, вот и поговорили. А вообще, вот идеальные отношения. А я так подумала, идеальные отношения бывают же. Это вот когда он вот так вот к ней. Вот. Ну, романтичные такие, да, отношения. А кому-то нравятся ведь такие женщины, ну, такие, ну, такие вот, ну, как вот они называются. Ну, примерно вот такие. Как они называются в простонародье, такие женщины?
6: Прости, Господи, о чем вы?
9: Нет, они так точно не называются.
6: А?
9: А вообще, может быть, и нет идеальных отношений.
10: Тебе лучше одной.
9: Одной. Одной. Вот так, все.
6: Вот нам наш слушатель под никнеймом 00365 написал. Значит, вы, кстати, тоже можете делиться своим мнением. Плюс 7-9-2-7-2-42-8, это наши мессенджеры. Возможно, 18+, он начинает вот так вот. Я подумал сначала, что-то прям страшное. Да нет, в общем-то. А это, по-моему, как будто читалось даже, нет? Вот про, опять же, пустые вот эти вот.
9: Нет, понимаешь? Это другое.
6: Резервуар.
9: Ну, то же самое.
6: Это, говорит, правда жизни. Чтобы идеальные отношения были, и мужчинка почему-то вот написано, всегда стремился домой и не засматривался по сторонам. Надо, чтобы он с утра уходил с полным животом и пустыми резервуарами.
9: Окей.
6: Вот я скажу так. Ну, надо еще ему шоры, знаете, как вот лошадям вот на морду нацепить, чтобы он по сторонам не смотрел. И, видимо, женщине тоже. Вот.
9: Ну, слушайте, ну, если смотрит, мне кажется, вообще не запретишь мужчине смотреть. Да и в конце концов, это уж просто посмотреть. Это мы точно так же можем раздражать работников магазина, когда просто посмотреть приходим вещи.
11: Я просто посмотреть, да? Я могу вам чем-то помочь?
9: Ценник такой перевернул.
11: Я просто посмотреть.
9: Да, поэтому тут, конечно, да. Ладно, идем дальше. Алья нам пишет.
6: Угу.
9: Добрый вечер, любимые ведущие. Для меня идеальное отношение – это когда не задают вопрос, типа, куда пошла, что купила. Интересно. Вот если вы куда-то пошли и вас...
6: И что-то купили.
9: Мужчина спрашивает, да, а куда ты пошла, время 23:30, куда ты пошла?
6: Да.
9: А я тебе ничего не должна!
6: Как и что-то купили.
9: Ну, я, даже я бы спросила, Алья, куда ты пошла в Рим 23:30? Ты что, не спится? А куда ты в таком коротком платье? С укладкой пошла, Алья.
6: Но.
9: Возьми меня с собой в конце-то концов.
6: Ну, как бы, да. Логичный вопрос такой задать.
9: Да. И вот без этих «я подарю тебе луну», «люблю, не могу, трамвай куплю». Ну, я тут добавила немножко Алья от себя.
6: Ага, ага.
9: А лучше все по факту. Да, меньше слов, больше дел. Алья, давайте дружить. У меня, конечно, уже
6: Али
9: много...
6: Ты, Алья.
9: Да. И чтобы не ревновал. Это как будто я сообщение писала, честное слово. Только совсем если чуть-чуть. Вот. Вот прям чуть-чуть это надо. Забота, безопасность, спокойствие. Алья, отдайте мне мой телефон, в конце концов. Смотрите, хулиганка какая. И никуда уже без качественного кекса. Вот. Это не я, кстати, писала. Добрый вечер, любимки. Идеальные отношения — это не когда, когда все хорошо. Это когда двое могут поругаться, обидеться, пережить сложные моменты, но все равно не отказываются друг от друга. А вообще, кстати говоря,
6: каждый день выбирают тебя снова.
9: Я считаю, что очень важно в отношениях ссориться и быть вместе против ссоры. Не против друг друга, а против ссоры. А люди некоторые совершают ошибку, на мой взгляд, когда они вот женятся, ни разу не поссорившись.
6: Да-да. Точно. Торопятся еще, знаешь, бывают такие. Вот надо как-то узнать все-таки друг друга немножко.
9: Так.
6: Обтереться, скажем так. Поссориться, действительно.
9: Обтереться, да.
6: Вот. Холодной водой.
9: Да.
6: В смысле,
9: полотенцем вафельным,
6: вот,
9: конечно.
6: Вот. Он
9: подожди,
6: пашет...
9: не дочитала.
6: А, да, да,
9: не,
6: да,
9: он пашет, я красивая?
6: Да.
9: Да?
6: Вот.
9: Это же песня. Подожди, не дочитала. Юрьевна нам пишет. Это когда двое могут поругаться, обидеться, пережить сложные моменты, но все равно не отказываются друг от друга. Это когда даже после слез и молчания все равно хочется оставаться вместе. Какого молчания? В отношениях не должно быть молчания. Я считаю, это уже небезопасно. Да, Лия? Когда ценишь человека настолько, что не представляешь себя без него даже в самый ужасный день. Вот тут вообще не согласна. Нужно представлять себя без человека, уметь. Каждый день. Но сегодня тоже человек есть, а ты у себя одна.
6: Опасно, знаете, раствориться в человеке полностью.
9: Это нельзя.
6: Опасно.
9: Нельзя, нельзя. Нельзя растворяться. Нельзя растворяться в человеке. Пожалуйста, послушайте.
6: В кислоте можно, в человеке нельзя.
9: Ну, правда, не надо. Все. А я еще слышала, что мужчины вообще не любят, когда женщина у них растворяется, она им становится неинтересна. Правда это или нет, мужчины, можете написать.
6: Я думаю, то же самое с другой стороны.
9: Ты знаешь, есть женщины, которым нравится, когда мужчина...
6: Это все до поры до времени, слушай.
9: Это такая, руки помой, но...
6: До поры до времени. Он пашет, я красивая, пишет нам Александр. Вот сейчас молодые девушки так думают об идеальных отношениях, судя по соцсетям. Соглашусь с вами, Александр. Соглашусь.
9: Да потому что это все песни. Надо нормально еще. Ну, хорошие песни надо качественные слушать. Так, идеальных отношений не существует. Человек всегда чем-то недоволен. Ну и вообще, да, Вадим, я согласна, мировоззрение меняется. Сегодня мы хотим пасту на обед, а завтра мы хотим рыбную котлетку, например, или скумбрию вонючую, которая с рук потом не отмывается. Поэтому, да, да, тут тоже, конечно, сложно. Что там Расим написал?
6: Прислал нам видосик, но я не буду сейчас его смотреть, я же мне надо там слушать, а там я без звука смотрю, а без звука непонятно. Какой-то прикол нам прислал. Спасибо, сейчас посмотрим.
9: Юрьевна нас услышала. Да, ну нет, на самом-то деле, я не знаю, кто-то ходит к психологу или не ходит. Каждый ведь ошибается и потом уже принимает для себя какие-то решения в этой жизни. Ну, опыт, скажем так, да? Вот, например, женщина растворялась в мужчине, а потом такая, я больше растворяться в мужчине не буду!
6: Ну, она со временем, наверное, все-таки спросит, а я-то где? А я-то кто?
9: Да, а потому что женщина начинает жить интересами мужчины. Она говорит, я пошла с подругами. Он говорит, нет, ты идешь со мной. Она говорит, а я пошла на тренировку. Он говорит, нет.
6: Какая тренировка?
9: Мы идем по моим делам.
6: Давай жрей, чтобы на тебя никто не смотрел.
9: Да, конфетку будешь?
6: Вот так вот?
9: Да. +7 9 8 2 42 102 8. Мы сегодня говорим на тему идеальных отношений. Ух, какая тема сегодня горяченькая у нас.
6: Я, Руслан, вам тоже от нас переполаменный привет.
9: Кстати, всем огромное спасибо. Я Петру передала теплые слова на вечеринке. Мы из 90-х ко мне подходили слушатели.
6: Да, спасибо.
9: Да, вы передавали теплые слова, я Петру все это тоже передала.
6: Стало
9: от вас
6: теплее. Это правда.
9: У нас есть специальная комната для этого, Петр.
8: Это вечерний Трубим.

0: Вечерний Трубин.
1: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy.
2: Все хорош грустить. Давайте вместе.
1: Чилибо. Чилибо. Чилибо.
0: Fire!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
3: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
8: Отец, чем будем новую беседку красить?
9: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
8: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
10: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
11: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавто». Дилерский центр «Лада».
12: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов других. С самокритикой у вас всегда было хорошо. Раки, у вас появятся подозрения, что вас обманывают, и весь день вы будете искать доказательства этого. Не стоит сильно стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого вам порядка или комфорта, каких-либо привычных вещей или возможностей. Девы, в этот день вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Берегите свои силы, не беритесь за все подряд. Козероги, готовьтесь к началу рабочего дня. У вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Водолеи, в этот день вы можете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, у вас возможны конфликты в семье из-за чрезмерных трат. Делайте выводы. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.

0: Вечерний Трубин.
1: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Сегодня мы затронули такую сложную, необъятную тему, как отношения.
2: И все это в последний день лета.
1: А завтра? Давай завтра не о школе будем болтать, что-нибудь вообще там. Прям вот из параллельной вселенной, какой-нибудь там про марсиан, может, поговорим.
2: Нормально.
1: Да, ты готов?
2: Про марсиан вообще моя любимая тема.
1: Отлично. А пока отношения. Итак, сообщение, которое вы пишете, что для вас идеальные отношения? Вообще они существуют? Не существуют? Для мужчин это одно, для женщин другое. Что можно женщине в отношениях? Вот это прям хочется подраскрыть в следующем часе. Мужчины, что женщине можно в отношениях? Ну, там, с подругами 3 раза в неделю гулять по 40 минут, например.
2: Расписание какое-то, может, специально под это дело надо составлять.
1: И под другое дело тоже.
2: И под другое обязательно.
1: Да, и роли еще какие-то расписаны могут быть сразу.
2: Рандомно.
1: Можете написать, какие, мне вот просто интересно почитать. Раньше она была сахарная, вот и растворялась, а потом окаменела, вот и не растворяется. А кто она?
2: Соль. А, она же не сахарная, она же каменная. Точно.
1: Угу. А вот, смотри, видео нам скинул Расим. Тут мужчина повышенной волосатости.
2: Какой
1: есть
2: кошмар.
1: Ведрышко, а то у меня что-то немножко...
2: Какой кошмар.
1: Ты пока что-нибудь поболтай, я это пойду подышу.
2: Какой кошмар. Ой, какое большое сообщение. Написал нам наш слушатель. Не буду пока имени называть, мало ли. Я выбираю жизнь без отношений, потому что взрослый, осознанный краш... Без обязательств выглядит сейчас гораздо круче, чем эти ваши ванильные истории. Никаких бесконечных зайд где, никаких выносов мозга за синий кружочек в мессенджере, который висел слишком долго, никаких обязательных поездок к тёще на блины по выходным и совместного планирования ипотеки по 2050 года. Я больше не хочу собирать этот сложный конструктор из компромиссов. Симпатично, как сказано. Зачем мне подстраивать график сна и планы на выходные под кого-то еще? Мои отношения теперь исключительно с холодной колой, пельменями в час ночи. Это вредит, кстати, вашему здоровью. И то, и то. И правом орать любимые треки в машине с открытыми окнами. А, так это вы... Так это вы.
1: Ну, вы взрослый мужчина, мы позже дочитаем ваше сообщение. Здесь, правда, очень длинно. Будем двигаться к дорожной информации. А вообще, все-таки, вот девушка, женщина, парень и мужчина отличаются, знаешь?
2: Что вы говорите,
1: ну,
2: правда?
1: Ну, девушка потекла, а женщина отекла.
0: Дёвые заявки на БИМ-радио.
1: По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 6 баллов. Крупнейшие пробки. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Улица Кулгали от дома номер 3 улицы Комиссара Габишева. Время проезда 18 минут. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Время проезда 14 минут. Улица Декабристов, улица Копылова от улицы Восстания до Тецовской улицы. Так, ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба в обе стороны 0 баллов. Мост Миллениум в центр 0 баллов. Из центра 2 балла. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра, внимание, 7 баллов. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. В общем, куда бы вы ни ехали, соблюдайте в этот день правила дорожного движения. И, конечно, берегите себя. Будем двигаться в следующий час.
0: Дёвые заявки на БИМ-радио.

0: Второй час! Да! Второй час вечернего шоу «Трубим» Петр Нижинский, Ярослава. Тема у нас та же. В этом часе будем играть в игру «Ты мне зубы не заговаривай». Сегодня последний день, завтра что-нибудь новенькое придумаем.
1: Да-да-да, слова уже готовы. Мессенджеры наши по-прежнему. Те же самые, плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Говорим об отношениях. Вот я дочитаю, наверное, да, сообщение вот это длинненькое. Ну, о том, что там вот только я и мои правила, моя турбированная тачка, отвак и полная свобода действия. Это нам пишет слушатель. Знаете, говорит, есть премиум-тариф на жизнь, где нет скрытых подписок, автоплатежей за чужие истерики, уведомлений. Нам надо поговорить. Интересно, конечно, тут много прям человек это написал.
0: Накипело.
1: Да, кто-то скажет, да ты просто циничный бумер. Ага, говорит, ловите кринж. Знаете, слова такие, смотри-ка. Но знаете, в чем фишка? В моем возрасте уже отлично знаешь цену своему спокойствию, и тишина в квартире вечером звучит намного кайфовее, чем ссора из-за неотвеченного сообщения. Свобода — это когда пульт от кондиционера всегда лежит именно там, где оставил его ты. Включаем погромче следующий трек. Молодец. Вот такое вот мнение. Прекрасная музыка. Прекрасно. Больше классики.
0: Я просто представила, вот этот автор этого сообщения приходит домой. А там вот это. И ничего лишнего. Ну, мошкара, может, потому что он же один живет, убрать абсолютно некому. Ну, там фруктики завалялись, вот эта мошкара летает.
1: Так, а может, и не летает, может, у него все прибрано. Не успевает завестись. Машкара, машкара, машкара.
0: Машка, Машка, Машка, Машка, Машка, Машка, Машка. Машка!
1: Машка, да.
0: Ладно, хорошо, есть еще сообщение там от женщины. На всякий случай, давай имени не будем читать.
1: Давай, давай, не будем. Идеальных отношений не существует, наверное. Очень важно не нести в новые отношения свое прошлое. Обязательно должно быть уважение и желание сделать жизнь друг друга только лучше. Взаимоуважение и немного... А у вас мошкара завелась? Взаимоуважение и немного терпения. Если еще и нежными чувствами все подпитать, то будет все замечательно. Всем счастья, каждому свое. Вот так вот. То есть вот так вот. Видите?
0: Знаете, я согласна с тем, что, ну, по крайней мере, от лица женщины могу сказать так. Когда у женщины появляется, в жизни женщины появляется мужчина, который делает ее жизнь проще, ну, там, чем-то ей может помочь. Не решить все ее проблемы сразу, а просто сделать ее жизнь проще. Вот такой мужчина женщине нужен. Не так, что у нас стрессовая жизнь, и мужчина еще стресса ей докидывает. Не знаю, просто со стороны мужчины не могу говорить. Ну, наверное, вам то же самое нужно. Ну, чтобы вот мужчина появился и облегчил жизнь женщины. Это не обязательно закрывать ее ипотеки, дорогие мужчины. Это просто вот, не знаю, поддержать ее там словом, когда вот она расстраивается, как-то не добивать ее, что ли.
1: В сервис отвезти, снег почистить.
0: Можно и так сказать. Что ты подразумеваешь под снегом?
1: Подожди. В отношениях можно все, кроме измены, пишет нам слушатель. По-моему, так.
0: Ну, смотрите, а вы вот будете подозревать, вот она возвращается поздно. Ага, изменяла мне! То есть тут тоже какие-то должны быть рамки, как будто бы. Ну, как-то, не знаю, вот для вас нормы вообще нет, что читают ваш телефон. Вторая половинка берет ваш телефон и читает его. А что ты тут подругам написала, вот это?
1: Нет, ну как бы, если, конечно, скрывать-то нечего, можно и почитать.
0: Скрывать-то нечего. Поэтому телефон и лежит. Но в целом, насколько это нарушение твоих вот личных границ...
1: Ну, насколько это вообще тактично и этично, ты имеешь в виду?
0: Ну да, например, я с подругами обсуждаю какие-то свои дела и проблемы. Ну, с подругами. Может быть, мой мужчина тоже знает об этих проблемах, да? Ну, вот я женщина. А он потом берет и притыкает.
1: Может быть, какие-то штучки-то ему и не надо знать, действительно.
0: Ну, да.
1: Пусть они будут лучше обсуждаться с подругами, скорее.
0: Ну, так вот. Я вообще говорю об этом. Вот в идеальных отношениях прочтение телефона второй половинки — это

0: или стрём? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Здравствуйте, Петр и Ярослава. В отношениях с женщинам можно все, что не противоречит требованиям ее любимого мужчины. Mm-hmm. Не, ну Павел, Павел, кстати, приятно было познакомиться. Mm-hmm. Приятный мужчина.
1: Приходил,
0: Павел.
1: Да? Ну, видишь.
0: Да, очень скромный.
1: Ну, видишь.
0: Одетый был, не то, что фотографии шлет свои.
1: Ну вот, видишь.
0: Да, нормальный мужик, Павел.
1: Нормальный?
0: Да, нормальный. Отличный мужик. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вот еще вопрос тогда вам, Павел. А что противоречит, вот, например, чего точно не должна делать ваша вторая половинка? В общем, на этой сложной теме мы сегодня с вами разговариваем.
2: Это «Вечерний Трубим».
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на БИМ-радио. Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
3: Свет, ты определилась?
4: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
3: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
10: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
11: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
12: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
13: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
14: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
15: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
16: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
17: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
0: Здесь Алекс пишет: «Любовь – это когда жена пропускает тебя в пробке». Едет и слушает БИМ-радио. Привет, жена Алекса.

0: большой, что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая белая, зви меня отсюда».
2: Это какой-то...
1: А вот этого не надо, не надо.
2: Соусы пилявы, пилявы.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Вечерний Трубим.
1: Ну вот он просыпается. Она уже такая, зубки чищены, локоны у меня такие красивые, ресничками такая хлопает. Из одежды что-нибудь минимально симпатичное. Ну так вот, она к нему такая подтягивается. У них прям идеальные отношения. Но он так думает. Да, она там завтрак ему приготовила. Ну, неважно, что там, да, неважно же там. Ну, вафли венские пусть какие-нибудь будут с мороженкой.
2: Омлет.
1: Омлет?
2: Да.
1: Возможно, да. Два.
2: Можно и два.
1: Яйца туда.
2: Можно и два.
1: В общем, ну, она нагибается. Милый, дай мне денег, милый, дай мне денег, милый, дай мне денег. Идеальные отношения.
2: И он так просыпается в холодном поту. Слава богу, приснилось, что ли?
1: Милый, дай мне денег. А что, это локоны? Милый, дай мне денег, милый, дай мне денег, зая, дай мне денег. Ну, зая или как там вас?
2: Или как вас там?
1: Я просто не люблю, когда вот эти зай, котятки, котик мой. Вообще прям отстой. Ну, мне не нравится.
2: А как надо? Это что, по имени-отчеству?
1: Ну, это даже симпатичнее по имени-отчеству. Это уважение к человеку. Тем более, если он лет на 10 старше, там точно уже дедулька такой.
2: Точно, точно. Женщина не должна создавать в отношениях напряженную обстановку для мужчины, поясняет вот Павел на ваш вопрос, в общем-то, отвечает.
1: А что это такое?
2: Давайте мы это читаем сначала.
1: Нет, не могу.
2: Вот. Поводов для недоверия и ревности не должна создавать вот таких вот, в общем-то...
1: Не, ну если вы по натуре ревнивый, тут одного этого взгляда, может быть, у меня этот глаз дернулся, ну, у меня трое детей, такое бывает, а Павел мне такой, ты что это, подмигиваешь продавцу? О, блядь, иди сюда!
2: Стараться создавать комфортные условия для совместного проживания и развития быта, поддерживать и ценить своего любимого мужчину. Вот так вот.
1: Это поддерживает, ценит своего любимого. Нет, а вы ей что?
2: А
1: куда она может ходить?
2: А он
1: когда
2: ее вдохновлять будет.
1: Нет, а куда она может с такими этими ходить? Комфортные условия, недоверие, ревность.
2: Понимаешь?
1: Или она, я пришла с подругом и прям видео должна все время скидывать. Это уже дурацко, это стресс. Нет интернета, все, она стрессует, что Павлику ничего отправить не может. Он и потом, что вот ей за это будет? Скажите, Павел, пожалуйста, сразу. Вот она вызвала у вас ревность на ровном месте, пошла в короткой юбке, уронила сумочку, нагнулась, наклонилась. Ты специально это сделала? И все, вот что из-за этого будет? Скажите, пожалуйста, интересно. Идеальные отношения, это когда укус змеи тебя уже не берет.
2: Вот, я даже угадаю, кто это написал. Хотите?
1: Хочу.
2: С первого раза. Это Бабай. Привет, Бабай.
1: Хочу, да.
2: Вот все противоядие.
1: Ну, кстати, доверие тоже важно в отношениях, по-моему. А мне кажется, без доверия вообще никакие отношения не должны строиться. Это же на первом месте доверие. Нафиг тогда все, если нет доверия?
2: Ну, совершенно верно, совершенно верно. А вот, кстати, автору длинного сообщения написали. Автору длинного сообщения просто не дает никто. Вот автор длинного сообщения. Более коротко можете парировать вот эту вот версию? Ну, мне кажется, нет, совершенно.
1: Ренат, это вам сообщение.
2: Дело совершенно не в этом. Ну вот.
1: Да нет, на самом-то деле там все нормально должно быть. Просто человек обжегся, возможно, где-то как-то, и все. И
2: да, может быть, просто
1: что...
2: подумал, что ну ему вот это не надо.
1: Ну да.
2: Зачем?
1: Одному спокойнее вот, в каком-то плане.
2: То есть он в своем дзене находится.
1: Пройдет три месяца, и все может измениться вообще. Просто бывает, своего человека не встретишь, и все.
2: Бывает ведь такое, понимаешь, действительно бывает. А потом вот вышел за пельменями в магазин, допустим, в отличницу зашел. Ой, звучит как грех наводящей мысли. Вот.
1: Ужасно.
2: И встретил вот ее на кассе, и все, как накрыл медным тазом. Ну вот и такое может быть. И все сразу пересмотрит все свои действия, все свои проекции.
1: Ой, я там...
2: Артем Патрин проснулся. Здравствуйте, Артем.
1: Слушайте.
2: Что-то пишет.
1: Слушайте, это чисто про вайб, Ренат отвечает. Перед тем, как закатиться в свою крепость, во-первых, надо меньше есть, Ренат, я зависаю в той кофейне, которая сегодня попала в настроение. Беру чайный, черный, прошу прощения, американо без сахара, и ни перед кем не отчитываюсь.
2: Молодец.
1: Мой холодильник пустует не потому, что я банкрот, а потому что... Рот компот. Нет, а потому что дома должно пахнуть свободой.
2: Ну, то есть человек может себе позволить...
1: Какой свободный?
2: Понимаешь, не дома вот это наготовить, чтобы все в холодильник стоял, а пошел вот в кофешечку.
1: А не позавчерашний
2: пошел. А пошел вот в ресторанчик, он покушал. Вот.
1: Мухам ловить нечего, пыли тоже минимализм роль. Захожу, падаю на диван и включаю то кино, которое хочется прожить именно сейчас, без вечных. Ой, давай лучше комедию. Или, ой, поздно уже выключишь. Говорю, тут накипело. Просто чистый звук моих мыслей. Что плохого в том, чтобы быть эгоистом для самого себя? Да нет, ничего плохого.
2: Мы же вообще ни на секундочку не осуждаем.
1: Да вообще вот эти запреты в отношениях, не должно быть запретов, я считаю. Туда не ходи, это не говори, туда не смотри.
2: Ну, это странно, это не взрослая позиция какая-то. Скорее всего.
1: Это просто человек замирает, вот я про мужчин,
2: это
1: замирает в возрасте ребенка, и
2: обладать.
1: Все.
2: Обладать.
1: Я не хочу быть матерью
2: это
1: больше.
2: Это эгоизм.
1: Мне нужен мужчина рядом. Да, женщина? Кто мы, женщины? Что мы хотим?
2: Хриплево знает. Мы сами не знаем.
1: Ну да, и что? И что теперь?
2: Так, а меня муж всегда зовет по полному имени. Зульфиюшка. А остальные зверушки всякие, это не про меня. Вот. А, тут еще дальше, выше надо было читать?
1: Не знаю.
2: А, привет, вечер добрый, Бимчик-любимчик. Ну, Зульфия написала, чего уж я теперь сказал. Вот, здравствуй, Ярославушка, и улыбчивый наш Петр. Здравствуйте. Я, кстати, говорю это на улыбке. Никогда не скрывали друг от друга ничего, и поэтому я у него в телефоне лазию, так
1: но он
2: как
1: знает,
2: он
1: что вы лазите.
2: У меня круче. Игрушки, что? Круче игрушки. Все мои были у него в телефоне.
1: Игрушки?
2: Я про другие игрушки подумал. Вот, кубики там всякие, понимаешь? Я в 15 лет отработала на почте, поэтому звонков было много, клиенты-пенсионеры были разные, и как-то это было нормой, что у нас в телефоне секретов не было. Да, два сына могли в любое время забрать телефон. То, что для учебы скачать что-то, то кино какое-то посмотреть, конечно.
1: Нет, одно дело они спросили, а другое дело, пока вы спите, ваш телефон читают.
2: Но это как бы это не очень.
1: Где-нибудь там в туалете, да, вот это все.
2: Не очень.
1: Вот как вы к этому относитесь, то, что ваш телефон берут и просто читают, ваша вторая половинка. Понятно, что нет секретов, но в целом вам не доверяют. Вам как вообще эта позиция, что вам не доверяют?
2: Ну, даже если есть секреты, то почему они должны...
1: Это мои секреты.
2: Да, и почему их не должно быть?
1: Вот об этом и о многом другом мы сегодня разговариваем про отношения. Такая сложная тема сегодня. +7 9 2 7 2 40. А ты от Патрина-то прочитал сообщение?
2: Нет, еще не прочитал. Успеем? Могу прочитать, как бы я умею.
1: А вот. Тут что-то прям как и будто негативно прям написано.
2: Тогда давайте мы сначала ознакомимся.
1: +7 9 2 7 2 40 2 102 8. Очень много сообщений. Тут и Павел.
2: Прекрасно.
1: Измена,
2: прекрасно.
1: Возможно, не только физическая, но и эмоциональная. Павел пишет. Лично я не ревнивый, с нормальным восприятием к окружающим меня событиям. Ну, Павел, что-то ваше сообщение друг другу как будто бы уже противоречит.
2: А мне интересно, а как бы вы смогли проконтролировать свою эмоциональную измену? Ну, если вы ее называете как бы измену эмоциональную. Ну вот, что бы вы могли сделать?
1: Ну да, вот вы любите вроде свою жену.
2: Вырубить рубильник-то ощущений или что?
1: Каждый вечер к ней возвращаетесь, и тут видите, какая-нибудь девчонка в клубе стоит беззаботная, машется ими волосней своей. И она прям вам самое сердечко своей непосредственностью. И вы приходите домой.
2: А мысли-то там остались.
1: Вот вам, пожалуйста.
2: И что делать будете?
1: А, да, пишите.
0: Это вечерний Трубим.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Любопытно, что самое необычное название носила монета из Венеции 16 века. Называлась она «Газета». Причем это название появилось сначала именно для монеты, а лишь потом перешло на знакомые нам печатные издания. Произошло это из-за того, что стоимость первых письменных известий была определена в одну газету. Так ее и стали ассоциировать с бумажными новостями.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБ Канавто».
6: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Drive 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдинг. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
0: ТТС.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
5: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
6: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741, 16+.
9: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус, банкетный зал на 180 человек и вип-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
10: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
11: Свет, ты определилась?
12: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
11: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: а тетрадки уже приехали?
1: Пока нет. Доставка задерживается.
0: А рюкзак?
1: Еще в пути.
0: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
2: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
3: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
5: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
3: 2-92-102-8. Звоните нам 292-102.

0: прям отлично. Как.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Слушайте, прям вот упорно Яндекс.Погода пишет, что дождь идет. Ну-ка, я попробую обновлю, может быть, что-то поменялось у нас. Ну, плюс 16 градусов, облачно, небольшие осадки, а может быть, где-то действительно они есть. Можете нам написать, где дождец прошелся. Ночь плюс 13, также облачно, без осадков. Завтра, 1 сентября, всем в школу, плюс 21 днем, облачно, без осадков. Так вот обещают нам синоптики. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: Можно в следующий раз менее радостно, пожалуйста?
6: Даже ясно, даже не облачно.
7: Да ясно, ясно.
6: Вот так.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Итак, игра «Ты мне зубы не заговаривай». В общем-то, на кону прекрасные подарки у нас, как всегда, имеются. Прямо сейчас будем знакомиться с нашими игроками. Сегодня вот мы говорим про отношения, и прям вот так вот совпадение. Все так интересненько получилось. Первая до нас дозвонилась Светлана. Светлана, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Светлана, как у вас настроение сегодня?
9: Ну, хорошо.
7: А со связью не очень. Светлана, расскажите, что для вас идеальные отношения?
6: Светлана, вы нас слышите?
9: Да, слышу, но плохо ловит, видимо.
6: А куда вы так забрались, что у вас плохо ловит?
9: На квартале.
6: На квартале. Вроде нормально там со связью. Ладно, никуда не шевелитесь тогда, вот сейчас хорошо все было. Вот Ярослава задала вам вопрос, что для вас идеальные отношения? Есть ли они вообще? Существуют ли они в природе?
9: Конечно. Идеальные отношения – это смотреть в одну сторону.
6: Но это мы сейчас не про офтальмологию вообще, в принципе.
7: Хорошо, Светлана, что запрещено вашему мужу?
9: Ну, нет запретов у нас.
7: Вообще?
9: Ну, в целом нет. Каждый уж по совести живет.
6: Ну, давайте-ка мы вот это узнаем сейчас у вашего непосредственно мужа. О, куда ты отвалился?
7: А куда это он там делся, Светлана?
6: Куда Ленар делся?
9: Не знаю, отключилась, видимо.
6: Отключился.
7: А он не рядом с вами?
6: Он тоже на квартале.
9: Рядом.
6: А
7: ну, давайте ему трубочку.
6: Пусть позвонит, попробует. Да. Вот прямо сейчас еще раз.
7: Да.
6: А, вот так вот, с одного телефона, да? Алло.
10: Алло.
6: Лена.
10: Да, здравствуйте.
6: Ну что, не будем делать никакого секрета. Вы у нас семейная пара.
10: Верно.
6: Вот, отличненько. Верно. Хорошее слово для семейной
7: Ленара,
6: пары.
7: Лена, а что запрещено Светлане?
6: Может, вы что-то запрещаете?
10: Да нет, у нас нет такого ничего.
7: Ну, а если она будет выкладывать что-то обнаженное, например, в своих соцсетях, вы как к этому отнесетесь?
10: Она не делает такое.
7: Ну, если раз и сделает, вот бывает кризис среднего, вы вот мотоцикл купите, а она фотку выставит.
10: Да ничего не скажу, что я скажу.
7: Я скажу, а можно еще фотку в личку?
6: Да-да-да.
7: Все понятно, правило? Правила у нас такие. У нас, значит, 10 слов, у меня 10 слов у Петра, а так или иначе они женские и мужские.
6: Да, совершенно верно. Они у нас по гендерному признаку
7: я
6: немножко разделены.
7: Я буду объяснять женские.
6: А что это вдруг?
7: Ну, что-то мужские вообще сложные.
6: Ну, они сложные, да, я согласен.
7: Поэтому давай мне сразу женские.
6: Ну, давай.
7: Светлана, ладно, вы дозвонились первой. С кем будете играть? С Петром? Угу. С Петром?
9: С вами. Нет, с вами, Ярослав.
7: Со мной? Неожиданно на самом-то деле. Тогда давайте я
6: прям с одной линии будем играть. Тогда вот по вашему телефону, Светлана, будем играть.
7: Да, только не двигайтесь, я запрещаю вам двигаться. Вот муж вам ничего не запрещает, а я запрещаю вам двигаться, Светлана, ладно?
9: Хорошо.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Мы ей мажем губёшки.
9: Помада.
7: Да, бывает муж, а бывает... Она.
9: Супруг, жена.
7: Да, жена. Бывает Адам и она.
9: Ева.
7: Да, а на каблуках они.
9: Туфли.
7: Да. Женщина должна создавать дома
9: уют.
7: Да.
9: Обстановка, настроение.
7: Варить его она еще должна.
9: Обед.
7: Нет, суп такой.
9: Еда, суп, борщ.
7: Борщ, да. А ногти красивые. Женщина что должна сделать?
9: Маникюр.
7: Да. А еще такие сексуальные, эротические они на ноги надеваются. И потом туфли. Такие длинные.
9: Шелки.
7: Да, молодец. А бывает блондинка, а бывает темные. Когда...
9: Брюнетка.
7: Да. А еще для ресниц, чтобы ресницы длинные были.
9: Такие. Тушь.
7: Да, молодец, умничка. Вообще быстро справились мы с этим совсем.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
7: Вот сразу понятно. Женщина с женщиной играет, все объяснила. Светочка, молодец, все поняла.
6: Так-то, конечно, собственно, угу. Если бы вот рассчитывался наоборот, что ты какие-то мужские будешь объяснять вещи девушке, а я, наоборот, как бы девчачьи мужчине буду объяснять. Ну, ладно, мы сегодня так решили поиграть.
7: Тебя сейчас будет возможность объяснить все Ленару. Ленар, вы готовы?
10: Да, готов.
6: Ну, слова у нас, правда, будут посложнее.
7: Давай тоже запретим Ленару двигаться.
6: Да пусть двигается, зачем мне что-то запрещать? Двигайтесь, Ленар, в ритме танца. Ну что, Ленар, ты готов?
10: Да, готов.
6: Да, поехали.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Ну, мужчины под носом растут.
10: Усы.
6: Конечно. Он бывает тройка. Пиджак, жилетка, брюки.
10: Костюм.
6: Верно. Есть мать, а есть...
10: Отец.
6: Верно. А первого мужчину как звали? Ну, по Библии.
10: Адам.
6: Правильно. А вот есть джинсы, а есть более классический вариант.
10: Брюки.
6: Совершенно верно. А за ним, говорят, как за каменной...
10: Замужем.
6: Ну, великая китайская стена, хорошо. Вот есть духи, а это посерьезнее, да, вот мужской. После бритья бывает. Нет. Тройной. Был.
10: Одеколон?
6: Одеколон, конечно же. В общем-то, герой 812 года, да, кавалерист, бравый, усач, вот, поручик Ржевский, например. Вот кто они
10: такие? Наполеон? Так?
6: Нет, вот как раз те времена. Это род войск такой был, кавалеристов.
7: Га-га-га.
6: Ну?
7: Ну, кто говорит га-га-га?
6: Ну-ка.
10: Усе.
7: Ну, а? От слова...
6: Презервативы вот, такие были еще?
7: А еще сопли, сопли такие, да.
10: Гусары.
8: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Вот не хотел я вот этот козырь. Вот.
7: Ну, пришлось вам помочь, я тебе говорю, сложно.
6: Из рукава доставать.
7: И что, сколько у вас?
6: Восемь.
7: Кстати, вот ты сказал костюм тройка, да, в нем хоронят. Вопрос, почему хоронят в костюме тройка? Нам что, на том свете проходить собеседование опять? Опять?
6: Ну да, я же не сказал, что в костюме хоронят. Я не сказал костюм словом. Нам костюм надо слово было отгадать.
7: А, да? Ну да. Я уже, значит, на фон... Я лишь бы наехать. Короче, все понятно, кто абьюзер у нас в паре.
6: Ну я знал, что на гусаре это немножко тормознемся. Все-таки 2026 год, немножко подзабыли Дениса Давыдова, там вот эту гусарскую балладу, вот это вот все дела.
7: Ну Наполеона зато
6: поручик Ржевский. Наполеона помнят, потому что это есть такой напиток и торт. Да, Ленар?
10: Да. Абсолютно верно.
6: А вы что предпочитаете, торт или напиток?
10: Торт.
6: После напитка.
7: А он с женой сидит, конечно, торт.
6: А напиток другой есть, Багратион. Во, Петр Иванович.
7: Ну что, у вас 8, у нас 10. Но я считаю, что все в семью, все в дом.
6: Правильно. А что, кстати, в семью и в дом-то? Шпалы 1,5 тонны или что у нас там?
7: Я не знаю.
6: Как вы все время не посмотрите?
7: Сейчас посмотрю.
6: По-моему, там билетики в киношку.
7: Да. О, в кино пойдете.
6: Классно. Классно.
7: Вдвоем.
10: Отлично.
7: Ну что, Ленар, вы молодец. Вы прямо сейчас можете передать привет и в любви признаться, быть может быть, своей супруге.
10: Я очень сильно люблю свою жену. Привет всем, кто меня узнал. Спасибо большое вам за такие розыгрыши. Вот, и всего хорошего.
7: Спасибо огромное. Трубочку жене передайте, пожалуйста. Светочка, мы вас поздравляем с победой. Вы молодец. Вообще все с вами быстренько разгадали, расщелкали. И голос у вас такой юный, озорной. Пусть так дальше будет. Можете привет передать и мужу в любви признаться.
9: Передаю привет всей Казани, Бим Радио. Поздравляю с наступающим 1 сентября, Днем знаний. И самый большой привет, конечно, своему мужу. Я его очень люблю.
6: Красота какая.
7: Дайте поплачем немножко. Спасибо огромное. Трубочку не кладите. Никто из вас не кладет трубку. Запрещаем класть трубку. Отказано в том, чтобы положить трубочку. За эфиром расскажем, как забрать подарок.

0: Сервис, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Спонсор дневного шоу «Рабочий полдник» ООО «МБ Канавта». Канавта с пробегом.
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавта» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные. С прозрачной историей. И гарантии 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
5: И только сегодня.

0: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
8: Нужен полный перезагруз? В спа-салоне «Ламинария» вас ждет особое удовольствие. Обертывание цельными листами «Ламинарий», кедровая бочка и массаж. Приходите вдвоем или с подругами. Чистопольская, 73. Ваш отдых начинается здесь.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: вечерний Трубим.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Извините, а вы смски чужие не читаете?
2: Нет.
1: А как вы относитесь к коротким юбкам?
2: Прекрасно.
1: А то, что я слишком красивая, вас не смущает?
2: Вообще нисколько.
1: А то, что я блондинка и в любой момент могу стать брюнеткой, это можно?
2: Да? Искусственный Правда? Интеллект это называется, насколько я помню. Ну, можно, можно.
1: А если я хожу с подружками 7 дней в неделю, по 5 часов я вот провожу с ними время, можно?
2: Пожалуйста.
1: Вы идеальный.
2: Я в курсе.
1: А в чем минус?
2: В зрении. Исключительно в зрении.
1: Тогда я предлагаю... Все, у нас будут идеальные отношения. Тебе, кстати, ничего нельзя.
2: Да, ты...
1: А тебе можно смотреть на меня, восхищаться мной, восторгаться и покупать мне новые юбки, которые по длине будут абсолютно такими же. Да.
2: Хорошо.
1: Спасибо большое. Да, кстати, про идеальные отношения мы сегодня говорим. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На самом деле это все, конечно, была миниатюра. Как делать не надо.
2: Да кто знает, может,
1: ну,
2: надо.
1: Ну, потому что мужик, когда все разрешает, понимаешь? Он тоже подозрительный.
2: Может, надо.
1: Ну, тоже какой-то станенький. Он сначала ты сказал да, потом скажет нет.
2: А, то есть
1: а потом
2: там,
1: вот эта программа перехват,
2: и там ты. С другой стороны уже начинается подозрение.
1: Ты уже по ту сторону все смотришь,
2: а
1: да?
2: А что это он мне все разрешает?
1: Рыльца в пушку, наверное.
2: Это? У него рыльца не в бороде, а в пушку. Молодой еще.
1: Тестостерон надо проверить.
2: Бриться надо почаще.
1: Бритву надо подарить. Ну, потому что вот Артем Патрин пишет то, что когда девушка, кстати, адекватная, приятно дарить и давать. А девушка не должна просить денег. Хорошо, Артем, смотрите, ситуация такова. Сложная жизненная ситуация у вашей женщины. Угу. И она говорит, Артем, любимый, котик, коте.
3: Пупсик.
1: Ну, нет,
3: мой,
1: он...
3: Пупсик,
1: ты видел
3: мой.
1: Артема? Он не пупсик.
2: Нормальный Артем. Хорошо выглядит.
1: Хорошо выглядит, но не пупсик.
2: Ну, не пупсик.
1: Ну, тигр, тигр мой, она еще может сказать. Дай денег, пожалуйста. А ты не заслужила! Или как вы там написали?
2: У тебя какой-то Артем получился такой, знаешь, это восьмиклассник. А ты не заслужила!
1: А ты не заслужила!
2: Так.
1: А так?
2: Ну, ничего,
1: так, ничего.
2: Ничего.
1: А, у Артема же голос такой. Ты не заслужила. Вот такой.
2: Серьезно?
1: Похоже?
2: Не знаю, я не
1: сейчас
2: помню.
1: Придет, наваляет мне, походу. В общем,
2: валенок.
1: Не доверяют те, у кого рыльца в пушку, говорит вот Артем. А зачем тогда проверять? Хорошо, у тебя у самого, тебе страшно, что твоя женщина проверит твой телефон. На кой тогда ты ее телефон проверяешь? Тоже такой вопрос у меня. Так, а вы в игрушки что, не играете, Зульфия, говорит? И тристанчики. Я в другие игрушки играю, Зульфия. Такие более, не, ну, более...
2: Игрушечные.
1: Более игрушечные,
2: да. В руках
1: да.
2: подержать можно.
1: И бывает травматология даже потом нужна. Ну, потому что возраст уже. Вот, а в Тетрис я не играю. Ответ. Ой, тут от Рената. Ты можешь ознакомиться пока?
2: А я вот от Пергюнта ознакомился пока.
1: Угу.
2: Да, вы думаете?
1: Ну, попробуйте.
2: Ну, давайте попробуем. Итак, что нам написал наш замечательный Пергюнт? Идеальные отношения возможны при домострое. Вот сегодня, кстати, читал новость о том, что товарищ Стерлингов говорит, надо у всех женщин смартфон отобрать. Равноправие убивает институт семьи. Жизнь мужчины – это гибрид, между должен и нельзя. Наши женщины вообще хорошо пристроились. Хотят жить как на Востоке, чтобы мужчина ее задержал. Но в то же время свободу, как в Европе. Вы, говорит, или крестик снимите, ну или многоточие. Я думаю, многие знают эту фразу. Если уж восточный вариант, то и прав. Никаких у содержанки нет. Если европейский, свобод содержите себя сами. Ну, если европейский свобод хотите, содержите себя сами. Сейчас мужикам дешевле и меньше нерва опасно. Недолгие отношения без обстоятельств с, ну, вот РСПшками. Вот так вот написано. Я уж читаю, как есть. Чем тягомотина в отношениях? Какие бы ни были идеальные отношения, государство оставит мужика с обнаженной пятой точкой. Вот.
1: А я потише сделаю.
2: Естественно, это касается людей 30+. Поколение, которое младше моих зубных пломб, развлекается любвеобильностью. Ну и вообще, говорит, прав был Сергей Шнуров. И тут цитата песни. Мы, говорит, что есть сил без любви. Нам ее совсем не надо. А так. Серьезная, понимаете, проза жизни.
1: А что значит содержанка? Это которая просто... Что значит содержанка вообще?
2: Ну, когда ее содержат.
1: Нет, а она что взамен-то? Вот он ее содержит, а она ему...
2: Ну
1: что?
2: Нет, вот если это восточный тип, как бы, да, взаимоотношений, то она дома все делает, она вот как бы вот под...
1: Ну, она, получается, не содержанка, она дома все делает. Это, извините, денег стоит. Клининг вызвать денег стоит.
2: Ее же содержат.
1: Ну, значит, она не содержанка.
2: Вот.
1: Она получает зарплату за то, что делает все дома.
2: Вон и как, Пергюнд, видишь, как все поменялось-то?
1: Нет, одно дело содержанка, она кутит, гуляет, ездит, путешествует, ничего мужику не дает, ни любви, ни заботы, ни ласки.
2: Так это что?
1: Ничего, живет отдельно.
2: Ты знаешь, я вот, кстати, где-то с Пергюндом-то согласен. Вот действительно, вот вы либо крестик снимите, либо как бы вот... Тарам-тарам-там.
1: Я просто сейчас подсодержанок, всех подсодержанок. Чуть-чуть там, что-то где-то мужик кофе заплатил. Все, содержанка. А то, что она дома все делает. Вот в декрете женщины тоже содержанки, получается?
2: Вот открытый вопрос. У нас разговор по этому поводу. Пожалуйста, плюс 792-72-42-102-8.
1: Сегодня меня Ботанин назвал демоном.
2: Не так много времени, правда?
1: Походу, сейчас меня и разбудят.
0: Путевые заявки на БИМ-радио.
1: По данным Яндекс.Карты, в Казани на данный момент 4 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки давайте рассмотрим. Улица Комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 18 минут. Улица Закиев от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 16 минут. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. Время проезда 16 минут. Улица Кулгали от улицы Юлия Сафутчика до улицы Комиссара Габишева. Время проезда 11 минут. Улица Академика Глушко, улица Закиева от проспекта Победы до улицы Академика Сахарова. Время проезда 8 минут. Ситуация на мостах и дамбах везде по нолям. Прекрасно. В общем, соблюдайте правила дорожного движения. Будем двигаться в следующий час.
0: Путевые заявки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Давайте немножко сменим все-таки ракурс.
2: Под другим углом посмотрим?
1: Нет, все-таки вспомним о том, что сегодня последний день лета.
2: Угу, да, так оно есть.
1: А то тут что-то про отношения стали уже прям совсем тут некоторые.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Давайте немножко сменим все-таки ракурс.
2: Под другим углом посмотрим?
1: Нет, все-таки вспомним о том, что сегодня последний день лета.
2: Да. Так оно есть.
1: А то тут что-то про отношения стали уже прям совсем тут некоторые...
2: Закипать.
1: Прям

0: Бим Радио. Вечерний Трубим.
1: Давайте немножко сменим все-таки ракурс.
2: Под другим углом посмотрим?
1: Нет, но все-таки вспомним о том, что сегодня последний день лета.
2: Угу. Да, так оно есть.
1: А то тут что-то про отношения стали уже прям совсем тут некоторые...
2: Закипать.
1: Прям закипели, это не я.
2: Прям Валера Закипелов.
1: Это сегодня последний день лета, если кто-то вдруг забыл.
3: Так быстро прошло это жаркое лето.
1: Тут уже мне реально рыдать охота. Ну не потому что лето
3: так
1: прошло, а потому что он очень душевно поет.
2: Хорошо поет, это кто?
1: Да я не знаю.
3: И в белую ночь гуляли
1: с тобой до
3: рассвета.
1: Капитал.
2: Капитал?
1: Да.
3: Как будто мы в целом мире одни.
1: Ща бабахнет.
3: Последний трамвай в депо уходит.
1: Ладно, все, уходит и с ним. Да, всем добрый вечер. Вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Ярослава. Есть сейчас сообщение. Петр, пожалуйста.
2: Давайте дочитаем. Ну, Ренат много написал сообщение. Ну, в смысле, оно большое. Ну, ладно. Ответ тому, кто самый озабоченный в комментариях. Это вот там вот спрашивали. Который писал, что там что-то не дают. Там, понимаешь, дают, не дают. Он говорит, дружище,
1: ну, добавки в столовке
2: тебе сколько,
1: не
2: говорит, лет-то? 12, что ли? Говорит, проблемы, говорит, с доступом бывает госуслугам или бесплатной парковке в центре. А здесь очередь работает идеально. Ну, выстроил, понимаешь, систему человека. Все у него нормально. Ладно. Давайте другое прочитаю. Если я в отношениях, то вкладываюсь исключительно только в эти отношения. К женщине те же требования, написал нам Павел. Я моногамен. Вот, что-то на японском. У содержанок никогда не болит голова. Об этом сообщает нам Расим. Никогда не болит.
1: Опытные на опыте, видать, Расим-то.
2: Да, и, в общем-то, бабай феерично. Здесь у нас финалит вот эту эпопею с сообщениями. В молодости любил охоту. Это когда тебе охота и ей охота. Идеально.
1: На охоте еще змеи бывают.
2: Да.
1: Главное не наступить и не вляпаться, да, бабай? В общем, всего спасибо огромное всем, кто принимал участие в сегодняшней теме.
2: Ну, мы еще вернемся как-нибудь к этой теме.
1: Тема
2: она
1: такая
2: действительно
1: сложная, тут можно вообще бесконечно.
2: Глубокая...
1: Потому что, правда, у каждого она тут своя. В этом
2: совершенно вопросе. Верно, совершенно верно.
1: Загар слазит, смотри, что.
2: Совершенно верно.
1: Ладно, будем двигаться дальше.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Бабушка здесь на Бим-радио. Плюс 7-927-2-42-102-8. Что нужно сделать? Нужно продолжить фразу в нашем мессенджере, которую я вроде бы уже назвала. Да, назвала?
2: Да, назвала.
1: На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни.
2: Вкуснятина.
1: Да, ну что нужно сделать? Дополнить фразу, закончить фразу, которую мы вам сегодня даем. И до 19:40 мы принимаем ваши ответы в нашем мессенджере. Я не могу определиться с фразой. Вот у меня листочек тут.
2: Как вот мне вот они узнать, я могу только прочитать или ты озвучишь, и мы поймем?
1: Ну, смотрите, идеальные отношения, это ведь, ну, сложная тема, да, поэтому надо немножко от нее, ну, немножко прям, Она зашила его старенькие штанишки после того, как...
2: Ну и вот и хорошо.
1: Нормально?
2: Да.
1: Она зашила и хорошо. Она зашила его старенькие штанишки после того, как... Плюс 7-927-2-42-102-8. Давайте, любители забавушки, вы ко мне подходили, говорили на вечеринке, что мы всегда... Александр Майоров подошел. Приятный мужчина, кстати говоря, очень, да.
2: Пламенный привет, Александр. Сообщение всегда очень интересное.
1: Огромный привет, Александр. Ждем вашего участия. Не только вашего. Вообще все обязательно подключайтесь. Плюс 7-927-2-42-102-8. Она зашила его старенькие штанишки после того, как... Напомним, что до 19:40 принимаем ваши ответы в наши мессенджеры. А на кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Все, как будто бы все сказала. Еще как будто 10 секунд надо что-то побормотать. Булебе, булебе, булебе, булебе, булебе, булебе, булебе, булебе, булебе, с последним днем лета, булебе.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся, ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра.

0: Азабабушка на Бим-радио.
1: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. «Единая Россия» – номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
1: Предвыборная агитация на Бим-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: 7 сентября. Стадион «Акбарс-арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
10: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
11: Раз, раз. Раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
11: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
10: 0+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
7: Мы просто хотели напомнить, что сегодня последний день лета.
8: Еще одна.
7: Вдруг вы забыли?
8: Ночь у нас с тобой.
7: А кто-то на теплоходе сейчас плавает, идет по воде.
9: Да-да.
7: А мы играем в игру за бабушка. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. И до 19.40 мы вам предлагаем поиграть в игру за бабушка. Нужно продолжить фразу. Фраза звучит так. Она зашила его старенькие штанишки после того, как...
9: После того, как вот одно из сообщений от Пергюнта, я вот зачитаю вам всегда, у нас острослов. После того, как мертвая птица вывалилась из гнезда.
7: Может, потомство мертвой птицы вывалилось из гнезда?
9: Ну, может быть, просто птичка. Ку-ку.
7: Она зашила его штанишки после того, как он насмотрелся Ван Дамма.
9: Вот это, кстати, смешно. Ну, для тех, кто понимает, кто такой Жан-Клод Ван Дамм.
7: Она зашила его штанишки после того, как он сильно... Я газую, когда нет. Газую, когда есть.
9: Она зашила его старенькие штанишки после того, как он гордо заявил, это не дырка, это вентиляция.
7: Она зашила его какие старенькие штанишки после того, как они взяли трешку в ипотеку. Нормально.
9: Она зашила его старенькие штанишки после того, как он...
7: Чего там?
9: Ну, газанул чуть-чуть. Ой!
7: А, ну тоже. А, она зашила его старенькие штанишки после того, как он спел песню. Вот, я газую, как машина.
9: Ага.
7: Кто может, так скажи мне.
9: А она зашила его старенькие штанишки после того, как зашила трусишки. Все заштопали.
7: Она зашила его старенькие штанишки после того, как он меха порвал.
9: Порвал. Так, так, так, так.
7: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Нужно продолжить фразу. С юмором, конечно, давайте отнесемся. Вот оно у меня записано. Она зашила его старенькие штанишки после того, как...
6: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Сколько сообщений, ты их изучил?
2: Да, сообщений много, это радует. Вы также можете присоединиться к этим сообщениям. +7 927 242 102.8.
1: Игра за бабушка.
2: Продолжить фразу. Она зашила его старые штанишки после того, как на кону у нас сертификат в
1: кафе национальной кухни. Во. Она зашила его штанишки после того, как медведь их выбросил. Это Маша и медведь, наверное.
2: После того, как он сказал, что это самые фартовые штанишки у этого мальчишки.
1: Она зашила его старенькие штанишки после того, как он сказал «Египетская сила!»
2: Она зашила его старые штанишки после того, как... после того, когда в его нижнем белье увидела Мишку-шелунишку.
1: Фу! Ненавижу, когда ему имена придумывают. Она зашила его штанишки... Фу! Как это смыть себя? Я прошу запах скумбрии. Она зашила его штанишки после того, как в них... Из них выпала заначка. Вот кто-то заначкой называет.
2: Она зашила его старенькие штанишки после того, как на дискотеке 90-х устроили танцевальный баттл.
1: Она зашила его старенькие штанишки после того, как на морозе услышала мелодичный перезвон бубенцов.
2: Она зашила его старенькие штанишки после того, как услышал шутки за бабушки. Она зашила его штанишки после того, как поел гороховый суп.
1: Она зашила... А я вовсе не пердун, я горох нажралась. А она зашила его старые штанишки после того, как он подарил ей на день рождения 3 гвоздички.
2: Вот так вот.
1: Закрой ссылку. Читай давай.
2: После того, как он проиграл в очко. А к 11 туз. Она зашила его старые штанишки после того, как увидела его шишку.
1: Что, шишка там задымилась? Да. +7 927 2. Там пожар надо. А так вот и разливухи-то, они так и начинаются.
2: А, разливухи?
1: Да. Игра в очко. +7 927 2 42 102.8. Игра за бабушка. Нужно продолжить фразу. Она зашила его старенькие штанишки после того, как...
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Оливки и маслины – плоды одного дерева оливы, которое также называется маслиной. Но название для темных оливок маслины существует только в русском языке. Большая часть маслин в продаже – это оливки, собранные зелеными. А темнеют они за счет того, что на определенной стадии производства рассол, где находятся плоды, насыщают кислородом. Таким образом, они дозревают и приобретают натуральный для маслин цвет.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «МБК Нафта».
6: Тэнк 300. Характер, который видно сразу. Только до 31 августа. Выгода до 500 тысяч рублей на покупку Тэнк 300 в Канавто. Рамный внедорожник, полный привод, узнаваемый дизайн. Тэнк. Выбирайте в Канавто. 8-843-230-30-30. Цена на Тэнк 300 в комплектации Драйв 2026 года выпуска с учетом выгоды по трейдин. Не оферта. Действует до 31 августа 2026 года.
7: Реклама на БИМ-радио.
8: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
12: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
13: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
14: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
15: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Здесь на Бим-радио Петра Ярославушка и, конечно же, ваши чудесные сообщения. Нужно закончить фразу в наши мессенджеры. Она зашила его старенькие штанишки после того, как...
2: Буквально 10 минут у вас осталось, и будет стоп-игра. Да, до 19.40 мы принимаем ваши варианты.
1: Целых 10 минут у вас есть.
2: Да.
1: На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни.
2: Угу.
1: Сглазила я Александра Майорова, пропал куда-то.
2: Да ты шо?
1: Да. А она зашила его старенькие штанишки после того, как... Большая шляпка его грибочка порвала девочкам все корзинки.
2: Ой.
1: А я, кстати, ходила тоже в этот раз с корзинкой, ничего не порвала там себе. Все, вы продолжайте, Петр, надо читать.
2: Так.
1: Она зашила
2: так
1: его штанишки после того, как начался сквознячок. Сквознячок, чтобы ты...
2: Она зашила его старенькие штанишки после того, когда Паша принес вместо обещанной сливы ей...
1: Ладно,
2: шишки.
1: Ладно, Паш, я отпускаю вам ваши сливы. Будьте здоровы.
2: После того, как он выкопал картошку.
1: Она зашила его штанишки после того, как раскрылось дупло. Не знаю, я просто читаю.
2: Не понимаю вообще, что это.
1: +7 9 2 7 2 42 2 102 8. Сообщения становились все менее адекватны, и так даже интереснее. Она зашила его старенькие штанишки после того, как...
0: Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
1: Итак, сейчас абсолютно радостным или, может быть, грустным голосом нам Петр Нежинский расскажет о последнем летнем дне в 2026 году. Петр, пожалуйста, выбор за вами.
2: Обычным голосом расскажу. +16 без осадков облачно. Ночью +13 без осадков облачно. Завтра, 1 сентября, будет ясно. +21 градус. Все довольные, счастливые, с цветами завтра в школу, чтоб не опаздывали. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Все шмыги оставляем на сегодня.
8: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Если бы Ирина Аллегрова была чуть помоложе, я уверена, она бы именно так исполняла эту песню. А мы будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Сегодня последний день. Помогай мне.
2: Последний день лета.
1: Нет, язык не поворачивается,
2: последний
1: понимаешь?
2: Последний день лета сегодня.
1: Еще раз скажи. Я в тебя чем-нибудь кину.
2: 31 августа, в последний день лета.
1: Кинула.
2: Закончилось и с ним.
1: Да, открываю. В общем, вступайте в наше сообщество. Бим-болталка у нас есть в Максе. Группа есть в Максе. Телега есть. Вообще в Максе есть все.
2: И Макс даже есть.
1: Везет Максу. Итак, да. Открывай группу ВКонтакте Бим-радио Казань. Обязательно вступайте в наше сообщество. С нами всегда веселее. Итак, группа Бим-радио Казань ВКонтакте. И Ильза... Ильза?
2: Эльза.
1: Нет, Ильза.
2: Как это?
1: И вот так.
2: Ильза.
1: Или вот
2: Ильза, Ильза.
1: Я тоже споткнулась.
2: Ильза, Ильза.
1: Светлана Хайрова, Аннет Павлова, Дарья Тузова, Равшан Ортиков, Расул Мирзаев, Диляра Гимадиева, Антон Стулов.
2: Угу. Андрей Серов. Что? Иван Мулявка, Раиса Шестерякова, Мария Леухина.
1: Евгений Иванов.
2: Рашид Ахметов.
1: Ленар Халиулин.
2: Вот эти замечательные слушатели сегодня, часть своего дня рождения, они находятся у нас в онлайне. в нашей группе Бим Радио Казань.
1: С днем. С днем рождения, наши дорогие. Вам хорошего настроения, вам классных, вкусных подарков от родных и близких. И пусть рядом будут люди, которые вам ничего в этой жизни не запрещают.
2: Вот
1: с днем рождения и, конечно же, ура!
2: Вот сразу скажу, кто из музыкантов сегодня родился, чтобы это далеко никуда не ходить. Вот, например, Крейг Николс сегодня отмечает свой день рождения, вокалист австралийской группы The Vines. Я думаю, мало, конечно, кто его знает из наших соотечественников, но те, кто знает, оценят творчество такое пост-гранж. Также сегодня на свет появился Рудольф Шенкер, известный немецкий гитарист и бессменный участник группы Scorpions. Плюс ко всему, я смотрю, вот Сергей Рогожин, российский поп-певец, заслуженный артист России. Помню даже, как он кучерявый такой был, у него длинные волосы кудрявые были такие. Вот, пел он песни хорошие. Пожалуйста, Сергей, спойте нам еще.
1: Сейчас ознакомимся.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
1: Ну ладно, ладно, еще есть три минутки, две минутки, чтобы успеть принять участие в игре за бабушку до 19:40. Как обещали, будем сдержать слово. Так, я тут бумажку всю сжала, она выглядит у меня, как будто
2: фразу
1: если куда-то ходила.
2: Пожалуйста,
1: да?
2: Она зашила его старые штанишки после того, как...
1: Да, вот после чего... А сообщение там...
2: После того, как вышла замуж.
1: Она зашила его старенькие штанишки... Чтобы на него не смотрели дырявые парнишки.
2: Вот, после последнего платежа за ипотеку. Такой вариант.
1: Она зашила его старенькие штанишки после того, как зашила все его носки, рукава и карманы.
2: Она зашила штанишки, ткань сдалась, история закончилась.
1: Она зашила его старенькие штанишки после того, как он ограничил ее бюджет.
2: Она зашила его старенькие штанишки после того, как забыла выключить утюг.
1: Она зашила его старенькие штанишки после того, как он попытался завязать узелок на месте дырки.
2: Она зашила его штанишки после того, как он натянул гусарские.
1: Фу. Простите.
2: А что, лосины?
1: Да.
2: Лосины гусары носили, вы в курсе?
1: Вспомнила просто, сегодня
2: а
1: видела.
2: А то думаешь, что это женская одежда.
1: Конечно. Она зашила его старенькие штанишки после того, как проктолог окончил осмотр.
2: Она зашила его старенькие штанишки после того, как собрала двоих детей в школу.
1: Нормально, мне нравится. Она зашила его старенькие штанишки после того, как закончилось лето.
2: Как выкатились его вот это яички.
1: Кукейки.
2: Искусственный интеллект. Я имел в виду.
1: Она зашила его старенькие штанишки. Так могли замерзнуть будущие детишки.
2: Она зашила его старенькие штанишки после того, как он порвал их, пробираясь через колючий кустарник на окраине лес.
1: Так, еще есть...
2: Где-то парочка завалялась, я вижу.
1: 15 секунд еще есть. Да, пожалуйста, сейчас надо найти. Даже тут как будто бы открыли, но не прочитали, да? Если кого-то потеряли, напишите, пожалуйста, еще раз. Там восклицательный знак, капслоком, что-нибудь, чтобы мы поняли на ваше настроение.
2: Это не то. Это вот еще это днем было.
1: Не, но нам надо то. В общем, стоп-холодильник. Стоп-холодильник. Совсем скоро вернемся к вам с именем.
2: После того, как успел, давай.
1: Перепутала одну полоску с двумя. После того, как выкопали картошку. Тоже, кстати, актуальненько.
2: Да, был такой вариант, кстати, уже.
1: Да, все, совсем скоро вернемся к вам с именем победителя сегодня. С именем, я сказала, не с выменем, с именем победителя сегодняшней игры за бабушку.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
2: Мама, а тетрадки уже приехали?
3: Пока нет. Доставка задерживается.
2: А рюкзак?
3: Еще в пути.
2: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
4: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Канавта». Дилерский центр «Лада».
6: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Подробности у официального дилера «Лада» «Канавто». 8 843 230 3030. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов других. С самокритикой у вас всегда было хорошо. Раки, у вас появятся подозрения, что вас обманывают, и весь день вы будете искать доказательства этого. Не стоит сильно стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого вам порядка или комфорта, каких-либо привычных вещей или возможностей. Девы, в этот день вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Берегите свои силы, не беритесь за все подряд. Козероги, готовьтесь к началу рабочего дня. У вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Водолеи, в этот день вы можете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, у вас возможны конфликты в семье из-за чрезмерных трат. Делайте выводы. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Это «Вечерний Трубим».
8: Танцуй, делай так. Танцуй вместе с ним. Танцуй, делай так.

0: же она их находит.
1: Да, да, да, ура! Танцуй, делай так. С нами вместе. Танцуй, делай так, делай так, делай так.
2: Будет очень интересно вместе.
1: Да?
0: Да.
1: Да? В любом случае, лето, осень, зима или весна, нам в любом случае будет интересно вместе. Тем более, мы там кучу интересненького подготовили на новый сезон. Поэтому не будем грустить, что лето заканчивается. Ну, подумаешь, заканчивается. Оно уже заканчивалось когда-то, и мы нормально это пережили. Даже сопля не течет. Предательница, господи, пошли мне хоть одну!
0: Соплю!
1: Да. Ну, а тебе троих дочерей, сказал мне он. Ладно, это все на самом деле... Жизнь, она прекрасна.
0: Да. Что, надо итог подводить?
1: Итоги будем Давай. Подводить. Игра за бабушка. Спасибо всем огромное, кто сегодня с нами принимал участие в нашем обсуждении. Сложной, очень сложной темы отношений.
0: Да, много комментариев было хороших. Прям спасибо. Некоторые мы не читали, потому что они просто нам люди писали. Вот, мы почитали. Спасибо вам тоже большое. Ну и вам спасибо. Ядрен батон, Ярославушка.
1: Да, кукай. Спасибо вам, Петр, тоже за эфир, за ваше терпение. Да. Дай бог вам еще столько же много. Да, и
0: будем стараться.
1: Как здорово, что мы есть.
0: Как здорово, что все мы здесь сегодня так. Набрались.
1: Все, лирику отставили. Давайте будем поздравлять
0: победительницу нашей сегодняшней игры за бабушка.
1: Спасибо, да. Фраза сегодня звучала так.
0: Она зашила его старенькие штанишки после того, как...
1: Читайте.
0: Собрала двоих детей в школу.
1: Уже ну завтра. Что? Уже завтра.
0: Проза жизни. Суровая проза жизни.
1: В общем, всем Марьиночку поздравляем. Сейчас свяжемся.
0: Да.
1: Всем хорошего вечера. По традиции скажем, берегите себя. Кстати, после нас легенды и бенды.
0: Сергей завтра... Белов и
1: Артем Патрин.
0: Артем Патрин, да, совершенно верно.
1: А завтра утром Мэна уже, вот, пожалуйста. И вот это вот все вот это. А там уже Шуфутинский, глядишь, где-то на подходе за углом стоит, как кризис среднего возраста, они где-то там рядом. В общем, берегите себя, мы вас любим. Всем пока!
0: Чма!
3: Это вечерний Трубим.

0: Это Сия в начале этого музыкального часа вместе с Дэвидом Гуэтта. Друзья мои, всем доброго вечера. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели.
0: Чей это такой харизматичный голос у нас звучит?
1: Это, Сергей, твой голос харизматичный.
0: Разве?
1: Да. А также сегодня я у микрофона. Сегодня в студии Сергей Белов и...
0: Ну не уходи в это, не уходи в это. Артем Патрин, Сергей Белов, мужское шоу здесь с 8 до 10, друзья мои. В ближайший час мы посвятим обсуждению новостей. Будем, так сказать, вкидывать вам в ваше сознание вечерние новости, которые прошли на той неделе. Возможно, вами остались незамеченными, да? Ну а во втором часе у нас программа «Легенды и бенды» традиционно, как хотите.
1: Да-да-да.
0: А тема сегодня, знаете, какая? «Легенды и бенды».
1: А вот это мы скажем чуть-чуть попозже.
0: Ну а пока немного вам такого расслабляющей музыки. Всем добрый вечер, друзья. Вы слушаете Бим Радио.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2.0+.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
5: За пищу для детей.
6: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2 930 800
3: 0+.

0: жадных каплях дождя. Что не так, я все видел как есть.
1: Потому что всегда я ищу для тебя чего нет.

0: какое-то невероятное сочетание всем известной песни и панка, поэтому и заприметил, когда попалось в моем плейлисте. Это Нэнси Сидоров, песня «Реви». Иванушки Интернационал. Вспомнили, да, друзья мои? 20 часов 11 минут, вы слышите Бим-радио. Здесь Белов, Патрин, традиционно вечер понедельника вместе с нами с 8 часов. И какую-нибудь хорошую новость нам бы сейчас, да, под вечер. Вот так вот, чтобы мы расслабились с этой новостью. Подумали, но как хорошо, что...
1: Что мне включили микрофон, да?
0: 31 августа не замечаем, завтра 1 сентября. Кстати, обожаю вот это время года, когда лето еще не ушло, а осень заходит такими мягкими полутонами золотой, вот этой нашей, классической.
1: Просто вот и лето прошло.
0: Давайте уж не будем.
1: Давайте.
0: Мы бы ее поставили, кстати, но она что-то запрещенка, насколько я помню.
1: А ты о чем?
0: Так я про...
1: А я просто сказал.
0: Да?
1: Факты, это констатация фактов.
0: Да. По касательной рикошетом ушло туда, куда-то дальше. Так, ну, рассказывайте.
1: Раз ты захотел, да, специально гидромедцентр для Сергея Белова.
0: Что, не подкачали девчата?
1: Да, молодцы, да. На этой неделе в Татарстане ожидается...
0: Что?
1: Повышение температурного фона под влиянием циклона, пришедшего из Северной Атлантики.
0: Да.
1: Это, скажем так, следует из прогноза гидрометцентра.
0: Вот. Что нам делать с этим?
1: Ожидается 27-градусная жара.
0: 27 градусов. Да. Это же прекрасно.
1: Это вообще великолепно. Вот. Но да, уже была до минус одного заморозки на почве. Так что погодка действительно хорошая. А теперь к новостям.
0: А, это не новость была.
1: Это такой тебе, да, поддержать. Да,
0: аперитив.
1: Да, аперитивчик, да. Ну что ж, впереди у нас 1 сентября. Скоро сентябрь.
0: Завтра?
1: А? Завтра,
0: дочь, да. Дочь мне говорит, пап, ты меня на линейку не провожи. Не, не надо.
1: Может,
0: я, говорю, уже взрослая, ты мне цветы купи, я сама все там знаю.
1: Слушай, ну это уже взрослый,
0: дети. Седьмой класс, седьмой класс.
1: Вот тоже у меня дилемма,
0: вот,
1: да?
0: Вот только недавно в первый раз. Седьмой класс уже.
1: И садик недавно забирал, вот вот-вот. У меня завтра то же самое.
0: У тебя какой, восьмой? Восьмой класс.
1: Восьмой.
0: Там уже химия.
1: Да, там химия еще какая начнется. Причем самое-то интересное другое.
0: Какая хорошая
1: шутка. У нас в школе 34-й ремонт наконец-то фасадов сделали. Я хочу прийти посмотреть.
0: В стиле классицизма? С портиком?
1: Не знаю как, но хочу прям прийти посмотреть. Просто мне действительно интересно. Я завтра планирую там обязательно быть.
0: Так вот, почему-то именно 1 сентября тебе захотелось посмотреть.
1: Да, да, потому что, ну, пока новая школа, надо посмотреть.
0: Новость-то какая? То уже мы в эфире детской.
1: В казанских школах, да, с 1 сентября вводят 12 блюд кухонь мира.
0: 12 блюд.
1: Ты можешь себе представить?
0: Кухонь мира.
1: Ты помнишь из нашего детства?
0: Роллы.
1: Гуляш по-венгерски, гречка по-купечески, зразы с сыром,
0: будет?
1: Мидболы.
0: О, мидболы.
1: Три вида рыб по-итальянски, по-азиатски, по-татарски.
0: Приятно.
1: Равиоли с творогом, ризотто.
0: Ну, что, прям
1: паста римские каникулы. А наши, помнишь, да? Это что, сосиски?
0: А это молочный суп с пенкой.
1: О, это же, да. А пиццу помнишь школьную, вот эту круглую пиццу?
0: Я тебе фотки скидывал. Это было вкусно.
1: Я, кстати, вот недавно испек тоже такую же прям.
0: Обожаю запеканку.
1: Если хочешь, я тебе в следующий раз принесу.
0: Вот это вот, как она называется-то, вот это не яичница, а вот это с молоком-то взбивает. А она еще делалась так, на больших противнях.
1: Болтунья
0: вот. Да нет, она как называется? Ну, подскажите, с молоком мы взбалтываем-то. Вот
1: да, белая такая она. Ну, как
0: а пышная.
1: Пышная такая.
0: Да, у меня она пышная не получается. А вот,
1: нам всегда поможет бим-болтал.
0: Да, плюс 792-72-42-8, бим-болталка. Вам тоже огромный всем добрый вечер, друзья мои. Да, яичница. Яичница, Вячеслав Ильич написал. Ну вот как она называется, вот эта штука с яйцами. Друзья мои, всем добрый вечер, здравствуйте. Продолжим эфир.
2: Процветай с Бим-радио.
3: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Учительница вызвала родителей ученика в школу. Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
5: Но мы вообще-то в курсе.
6: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
7: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
8: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Ну как вчера сходили на концерт Умы Турман?
1: И как вы вчера все сходили, а?
2: Ой, вообще замечательно.
0: Как вы вчера все... Как вы здорово все послушали этот коллектив, который в 9 часов завершал как хедлайнер мероприятие на главной сцене возле чаши у нас. Сережка тоже собирался.
2: Да, да, я тоже
0: Сережка как собирался, друзья. Ой, Сережка как собирался, так что в 19:30 я уже под одеяльцем. Тяжелый день был вчера, честно говоря, друзья мои.
2: Кстати, день был на самом деле очень удивительный, особенно для меня. Я, например, из... СМИ узнал, что у меня соседка замуж вышла, понимаешь?
0: Серьезно?
2: Да, вот как раз она была на сцене.
0: Там вот эти,
2: вот эти пары, да-да-да.
0: Памятные вот эти все. Дата какая? 30 августа вчера было, день рождения. 1021 год, как наше Казань, если что так, между прочим.
2: Да?
0: 1021. 36 лет суверенитет. У тебя как раз там новость будет связана, как раз. Связанная с избирательными комиссиями, да?
2: Вот. И это, да, это мы чуть позже, да. Так-то Сурович сказал, что более 600 тысяч казанцев и гостей города посетили вчера мероприятие праздничное.
0: 600 даже?
2: Да.
0: Тысяч?
2: 600 тысяч.
0: Уф. Серьезно, фестиваль вчера был, я вам скажу. Локаций было много, все интересные. Я на некоторых присутствовал, работал. С утра вот здесь тоже зачинал на БИМ-радио поздравлять всех, друзья мои. Еще раз прошедшим вас праздником. Ну, а завтра...
2: Первое
0: сентября, да. С 1 сентября поезда в казанском метро станут ходить чаще. В утренние и вечерние часы пик на линию выйдут 11 составов вместо 10. Интервал движения уменьшится до 5 минут. 8 секунд.
2: Это же замечательно. Кстати,
0: прекрасно.
2: И все уже
0: все, что...
2: операторы тоже сообщают, что завтра будет большая нагрузка на такси, на вот эти вот арендованную технику, на всю. То есть примерно надо быть готовым морально к тому, чтобы лучше общественным транспортом, на всякий случай, чтобы не создавать пробки, не парковаться в неположенных местах, потому что, я так думаю, завтра сотрудники ГИБДД будут очищать город быстро.
0: Ребят, спасибо за то, что подсказали. Да, яичница с молоком – это омлет.
2: Вот ты так это все раздекламировал за эфиром?
0: Бывает, слова,
2: я прям захотел.
0: Слова вылетают прямо из головы.
2: Прям вообще.
0: Ага. Рассказывайте, Артем Алексеевич.
2: Ну что ж, дни празднования города и республики свыше 600 тысяч человек стали участниками торжеств, сообщил Александр Раисович. Глава города также отметил, что нарушение общественного порядка зафиксировано не было. Прикинь, у нас наконец-то...
0: Наконец-то вы все сознательные стали.
2: Да, у нас народ стал очень-очень сознательным. Уже какой год, кстати.
0: Прекрасно.
2: Нету никаких
0: других. Ни себе праздник не портите, ни другим. Это же здорово, здорово.
2: А был завек с водными активностями.
0: Хвалю.
2: Музыкальные выступления, прогулки по набережным. Даже симфонический оркестр.
0: Вот все это я хотел, друзья мои. Рад, что вы за меня все это осуществили, собственно, да, когда я отдыхал. Ну что, всем добрый вечер. Скоро появимся. Здесь Белов, Патрин. Продолжаем мужское шоу на БИМ-радио.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
12: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
13: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Игорь Сукачев у нас в эфире. Я милого знаю по походке, по колготкам. Какая песня, как красиво заехала в наш плейлист. 20.36 на студийных. Всем доброго вечера, друзья мои. Да, продолжаем разговор, как говорил наш друг Карлст.
1: Продолжим разговор и продолжим наши новости. Ну что ж, продолжим тематику 1 сентября. В Татарстане медианная предлагаемая зарплата для учителей составляет 51 700 рублей. А максимальная 102 700 рублей.
0: 102 тысячи?
1: 102 тысячи,
0: ну, это, да, наверное, какой-то супер прям.
1: Не, зачем? А у нас сейчас как раз-таки идет все на то, чтобы повышать заработную плату педагогам. Пожалуйста, посмотрите еще на воспитателей. Необходимо им поднимать заработную плату, не только педагогам. Угу. Согласно опросу жителей, 47% жителей Татарстана в детстве мечтали стать учителями. И только 22% опрошенных в итоге связали карьеру с педагогикой. А 25% выбрали другую сферу. Главным препятствием для выбора профессии стала высокая ответственность, нагрузка при работе с детьми и студентами, а также уровень зарплаты. В Татарстане 97% опрошенных считают, что искусственный интеллект никогда не заменит учителя. Угу. А еще 51% ожидает, что роль педагога благодаря ИИ изменится. Он станет выступать уже в качестве наставника и тьютора, а искусственный интеллект уже будет использоваться как рабочий инструмент. Ну что ж, я думаю, все-таки вполне возможно, ИИ скоро наполнит нашу жизнь более интересными.
0: Я очень надеюсь, что это не новости с параллельной вселенной, и эти цифры, они соответствуют действительности. 51 тысяча средняя зарплата, да, учителя, да, в Казани. Вот сейчас вот учителя, которые нас слушают.
1: Да, кстати, напишите.
0: Для личного пользования, пожалуйста.
1: Да.
0: Плюс 7.
1: Плюс 7, 92, 72, 42, 102 и 8. Напишите, соответствует ли ваша зарплата средней, или она чуть выше, чуть ниже, не обязательно писать.
0: Особенно интересно, кто из учителей получает 102 тысячи рублей. Да, прям. Учитывая, что средняя зарплата по России, вот я недавно изучал этот вопрос, составляет 103-109 тысяч рублей, средняя зарплата. Но когда я сказал об этом, такое огромное количество сообщений получил от наших слушателей.
1: Всем было интересно, где это надо работать.
0: Но не было сообщений о том, что как мало посчитали, друзья. У нас больше не было таких.

Дождь барабанит по стеклам сонными каплями. Ты стоишь напротив, уже промокла. Я смотрю себе на ноги. Шнурки у ботинок, как оказалось, вполне интересные. Время идет, пора расставаться. Это нечестно. Иду с тобой рядом, включается красный. Какое везение. Сердце стучит, значит, время настало для откровения. Пополнится лужа, фара машин подсветят мою любовь. Пару минут, как целый.

0: тому, как ты качаешь головой, очень понравилось тебе.
1: Я даже больше скажу, я пою еще.
0: Откуда это Аня из Питера? Что-то новенькое здесь на Дим Радио. Без шапки называется. Так, ну, такой приятный у меня тембр сейчас, учитывая, что я заболел. Да, в нос говорю. Это у многих сейчас, друзья мои. Насморк такой вот.
1: Ты всегда так говорил.
0: Еще всегда так говорил? Нет, ты что, прям все забито. Надо меня лечить срочно. 20 часов 45 минут, друзья мои. Всем добрый вечер. Прежде у нас тут еще куча дел. Давайте новости. Мы уже готовимся к программе «Легенды и бенды». Нас спрашивают, что сегодня у нас будет в программе. В программе у нас сегодня будет тема. Это русские хиты, которые стали популярны во всем мире.
1: Русские, которые стали популярны во всем мире.
0: И это не Федор Иванович Шаляпин. Нет. Там еще...
1: Емельяненко.
0: Так, давайте к новости.
1: Ну давай. В Татарстане сервисом мобильный избиратель уже воспользовались 13 тысяч избирателей. Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Андрей Кондратьев сегодня во время брифинга. То есть можете себе представить, уже 13 тысяч человек уже сделали свой выбор.
0: Это прекрасно, это сознательно же, да?
1: И это мало того, что это говорит, что век цифровых технологий, он уже опережает всех. Он уже впереди планеты всей.
0: Не, ну это люди, конечно.
1: Это великолепно.
0: Понятно, что век цифровых технологий. Ну а люди сознательно же подходят к этому.
1: Да.
0: Конечно. Взрослеют, сознательно подходят.
1: Вот, так что на избирательных участках людям с ограниченной возможностью помогут волонтеры на выборах. И получить услугу вообще можно. Это нужно до 14 сентября подать заявку на госуслугах. Вообще, да, госуслуги. Ты помнишь, как все, да?
0: Начиналось,
1: да? Все как пугались, да?
0: Так же и с Максом.
1: Да,
0: вот сейчас смотрю, даже
1: без госуслуг ничего нельзя сделать.
0: Во-первых, раз, а во-вторых, даже закоренелый, смотрю, появляется так тихонечко в Максе.
1: А, причем, да, ты тоже видишь, это как появился.
0: А куда?
1: Да,
0: а куда денешься, друзья мои? Там вот то, что телега, ее просто свернули, сворачивают. Там огромное количество исков выписано, и там просто какое-то неимоверное количество нарушений нужно исправить, поэтому, скорее всего, телега — это то, что уйдет у нас к приложению, запрещенному на территории Российской Федерации. Значочек у многих из вас остался, который работает с VPN только, да? Ну вот, к сожалению. Я вот взял...
1: Кстати, VPN тоже скоро вообще закончится.
0: Да? Ну все. Вот видишь, вашими устами бы вот идти бы мысли вот туда бы выбросить. Многие люди, между прочим, на этом, между прочим, зарабатывают.
1: Но все-все. Это
0: что, все ты тут возгуешь? Все. Не слушайте его, все нормально будет. Все будет хорошо, мы верим в это, друзья мои. Так.
1: Я всегда говорил, что Макс всех заткнет за пояс. Многие не верили, а у нас уже там и сторисы появились. И все на
0: сторисы, да,
1: это
0: у тех,
1: же вообще
0: кто
1: шедеврально
0: владеет андроидами, да, у них есть возможность выкладывать сторисы, да. Причем они такие, ну, более интересные, что ли, получаются.
1: Да, они прикольные.
0: Наши родные. Максимовские.
1: Да.
0: Максимовские. Не надо. И это, между прочим, бесплатно.
1: Да.
0: Если там, вот в том мессенджере, вам нужно было покупать премиум, да, и продлевать, то здесь, пожалуйста, бесплатно.
1: А знаешь, мне всегда нравилось, да, у нас в России, вот на протяжении 19-20 века, да, всегда для людей все было бесплатно.
0: Ты уверен, что до 1861 года? Всем ли было бесплатно?
1: Да, конечно, в 61-м тем более. Там сразу сказали, хочешь, пожалуйста, бесплатно.
0: Да.
1: Все, пожалуйста.
0: Ох, какое. Друзья мои, да, мы продолжим наш эфир. Мы готовимся к программе «Легенды и бенды». У нас впереди команда Red Hot Chili Peppers с песней Snow.
2: Реклама на Бим-радио.

0: твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте! В студии Ксения Лайт и астрологический прогноз на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов других. С самокритикой у вас всегда было хорошо. Раки, у вас появится подозрение, что вас обманывают, и весь день вы будете искать доказательства этого. Не стоит сильно стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого вам порядка или комфорта, каких-либо привычных вещей или возможностей. Девы, в этот день вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Берегите свои силы, не беритесь за все подряд. Козероги, готовьтесь к началу рабочего дня. У вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Водолеи, в этот день вы можете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, у вас возможны конфликты в семье из-за чрезмерных трат. Делайте выводы. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам всего самого светлого.

0: Бенды на Бим Радио.
1: Так, и снова здравствуйте, здравствуйте всем слушающим Бим-радио. Рафиль пишет: Сергей, извини, конечно, пожалуйста, но через марлю по 3-4 капли сок лука в каждую ноздрю. Ребят, я этот рецепт знаю. Кто к нему прибегал, выцеживаешь из лука сок луковичный, да, я тебя включил. Ага. Сцеживаешь и пипеточкой туда. Это как будто... Это вообще ближайшие полчаса хороших мыслей в голове не ждите. Все сжигается. Вот два полушария просто...
2: Слушай, а нельзя здесь старый добрый способ? Берешь кастрюльку, отвариваешь картошечку, садишься над картошечкой, накрываешься одеялком, дышишь этими парами, берешь туда селедочку под одеялко.
1: Я тебе так скажу, тебя в детстве вообще заставляли этим делом заниматься над кастрюлей?
2: Конечно.
1: Ты долго там усиживал?
2: Нормально.
1: Меня взрослого тем более туда не затащишь, как кастрюли.
2: Почему? Я говорю, ты сразу с собой возьми селедочку вкусненькую с лучочком. И витамины, и сытый.
1: А я всегда с собой беру легенды и бенды. По вечерам в понедельник с 9 часам. С 9 часов. Добрый вечер всем, друзья. Белов и Патрин на микрофоне. Сегодня у нас музыка русская, известная во всем мире, ставшая, гордость нам принесшая. Сегодня решили переслушать музыку, которая стала успешной на мировом рынке. Обычно русская музыка — это продукт сугубо внутреннего потребления, и это, в принципе, совершенно нормально. В культурной среде доминирует то, что создается на английском языке. И это касается не только музыки, музыкального бизнеса. Но бывает, иногда, может, случайно, русские артисты создают продукт, способный разорвать за пределами страны и бывшего советского пространства. Сегодня поговорим как раз о таких случаях, да. Вот начнем мы с композиции, которая многими почему-то упускается из вида, хотя коллектив-то известен по другой. У нас в стране точно. Удивительно, но факт, современный русский слушатель знает скорее песню «Moscow Calling». Западным ушам она совершенно, эта песня, незнакома. Все потому, что ее записали уже после того, как группа «Горки Парк» сбежала в США и порвала отношения с продюсером Стасом Намином. Нет, настоящей хитяра была песня именно «Bang». «Bang». В 1989 году произошло много важного. Например, московский концерт мировых рок-звезд, который назвали русским «Вудсток». Организовал его все тот же Стас Намин. В том же году у его подопечных из «Горки Парк» вышел альбом «Bang», заглавный трек из которого три месяца держался на третьей строчке хит-парада MTV ТОП-15. Вот ты представляешь? Наш в MTV ТОП-15. Вот это да. Вот это. Отличная песня в духе своего времени. Послушаем ее с большим удовольствием сразу после рекламы. Парк Горького. Песня «Bang».
3: Лобим радио.
4: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в

роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: парк Горького у нас здесь в эфире Бим Радио. Только это не Александр Маршал на вокале, если что. Это Николай Носков. Разве не узнаете дядю Коля, который потом вам споет про Ноя вот это все, да?
1: Да. Любви, кстати, любви. Аранжировка этой песни также была выполнена фронтменом Николаем Носковым. В композиции есть перкуссионная секция с характерными ударными молота по наковальне.
0: Обожают песню.
1: Кстати, построено вступление вообще на мотиве русской народной песни «Кукушка луговая».
0: Да, кукушка. Вот прям чувствуется. С кукушкой связано. Так, дальше, друзья мои. Дальше, друзья. Удивительно, но во многих англоязычных музыкальных списках русской музыки в качестве главного хита от группы «Тату», мы потихонечку к группе «Тату» переходим, вспоминают совсем другую песню. «Not Gonna Get Us». Это адаптация «Нас не догонит». То есть весь мир знает эту песню «Нас не догонит» именно в адаптации «Not Gonna Get Us». Упоминание клипа конкретной сцены поцелуя упоминается даже у современных британских комиков. Настолько это большая культурная величина была эта песня. Вообще пропуская даже многочисленные каверы, что от поп-музыкантов, ну и рокеры не оставались в стороне от этой исполнения этой песни. Группа «Тату» за 4 года прошла путь от несовершеннолетнего дуэта из ансамбля «Непоседы», и это факт, до мирового феномена, рвущего все возможные чарты. До сих пор ни одна русская группа не добилась такого успеха, сравнимого с группой «Тату».
1: А ты знаешь, что, кстати, на эту песню, скажем так, она была сплагиачена, как и песня «Другая нас не догонит».
0: Интересно.
1: Даже в суд подал Сергей Галоян, это продюсер группы в 2016 году,
0: так,
1: на, значит, иностранную группу «Год Шарлот»,
0: так,
1: которая использовала музыку абсолютно полностью этих песен,
0: вот они, а,
1: в своих композициях.
0: Но
1: они
0: наши-то
1: у нас
0: выиграли.
1: Плагиатят уже,
0: ну, наши-то выиграли.
1: Конечно.
0: Самое главное. Группа «Тату» в оригинале, друзья мои. Нас не догонят.

0: Легенды и бенды на Бим-радио.
1: Продолжаем, друзья мои, программа «Легенды и бенды». Здесь у нас сегодня песни, которые наши русские, завоевавшие весь мир. Вот тату только что «Я сошла с ума». Дальше у нас человек, который мы вообще, когда начинали слушать его, не понимали, кто это вообще, что за молодой человек. Жабры какие-то у него, помните, были?
2: Да, в первом клипе.
1: Да, потом вот эти кривотолки. Да уж, человек-амфибия. Да это ж у него прям, ну, при рождении все вот это оказалось здесь на шее. Молодые люди, поколение 2000-х вообще уже и не помнит такого певца. Вот. Зумеры подавно не знают. Сейчас вот назови Витас. Хотя, может быть, может.
2: Нет, все скорее по мемам вспомнят его.
1: По мему, да.
2: Да.
1: Это... Но в начале нулевых он был артистом мирового вообще масштаба. Первый его сингл «Опера номер 2». Помните такой, да? Угу. Крутой вообще трек. Зашел российской публике и был самым продаваемым на протяжении 3 лет. Но одна песня на нем особенно выделялась. Это тот самый... 7-й элемент.
2: А текст ты помнишь, да, текст этой песни? 4 строчки одинаковых. Я пришел дать эту песню.
1: Да. И в 2001 году этот трек прославил Виталика, а именно так зовут этого исполнителя, Виталий, на весь мир. Ничего удивительного. Одетый в серебро, пришелец, выдает веселую распевку со смешными звуками в конце. Это могло, конечно, и не сработать, но это сработало. Да, Витаса особенно хорошо приняли в Азии. В Китае от него там с ума сходили, где он собирал стадионы даже во времена, когда о нем вообще забыли в России. В 2008 году, вы, возможно, об этом не знали, он пел на открытии Олимпиады, а в 2011-м стал лучшим иностранным артистом по версии MTV Asia. Ну, Азия,
2: соответственно.
1: Витас.
2: А в 2019 году Витас выступил с ремиксом на 7-й элемент на крупном европейском фестивале Tomorrowland в Бельгии.
1: Ох, да. И есть возможность прямо сейчас услышать его у нас здесь в эфире Бим-радио в рамках программы «Легенды и бенды». Виталик с песней «7-й элемент».

0: Вообще, для некоторых эта песня стала открытием.
1: Да, нашим, там пишут.
0: Нам Ксения Сергеевна пишет. Доброго вечера, Артем и Сергей. Впервые услышала эту, эту песню «Виц». Ну, вот так вот. Почаще слушайте, собственно, программу «Легенды и бенды». Здесь по вечера в понедельник с 9 часов. Да, «Витас», «Седьмой элемент». Сегодня вспоминаем треки, которые у нас русские наши песни, ставшие невероятно популярными за рубежом. Настолько, что порой даже мы здесь не так часто их слушали, как там заслушивались, и даже создавались какие-то мемы, каверы. Кто бы мог подумать вообще, что «Витас» был там в Азии настолько в фаворе. Да.
1: Да. Вот, ну, следующая песенка у нас «Песенка».
0: Это песенка, как называется? Песенка. Вообще, когда спрашиваешь себя или спрашиваешь вас, какая самая популярная песня у группы «Руки вверх», на ум приходит «Крошка моя». 18 мне уже, там Алешка. И еще примерно десяток названий. Сергей Жуков и Алексей Потехин в свое время штамповали хиты в промышленных масштабах. Все мы это знаем. Но кто бы мог подумать, что главная их песня в истории группы, это вот эта песенка. Мы ее сейчас услышим. Это песенка, я согласен. Вы ее, в принципе, тоже могли и никогда еще и не довелось вам ее услышать. По крайней мере, на русском языке. Да и в 90-е никто не ставил на то, что этот трек станет мировой сенсацией. А это произошло. Эту песню потом перекупили права. И очень многие исполнили на эту песню классные хиты. А мы ее послушаем в оригинале.
1: Кстати, да, и эта песня в жанре евроденс.
0: Евроденс, «Руки вверх». Песенка сразу после рекламы здесь на Бим-радио. Вот. Или прямо сейчас запустим. Что,
1: давай
0: будем?
1: Сейчас. Да,
0: прямо сейчас? Давайте прямо сейчас.
2: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио. Легенды и бенды.

0: все внимание к нашим сообщениям. Чулпан Шарафутдинова пишет: танцуем, родители пока. Танцуем, родители пока. Школа не началась. Завтра начнется школа. Ну вот еще как бы 1 сентября такой денечек лайтовый, а потом вот кружки еще. Помимо того, что школа, кружки в огромном количестве. Да, не забывайте об этом. А что касается музыкального формата, который сейчас в эфире, то это Young Lean, шведский рэпер и британская певица FKA Twix. Ну вот насколько мне позволяет вообще возможность как-то с этой работать аббревиатурой. Они презентовали в 2022 году вот эту песню, называется она Bliss. И в этой композиции западные исполнители использовали бит, да, вам не показалось, это из советского хита «На заре» группы «Альянс». В разные годы визитную карточку группы «Альянс» перепевали «Брейншторм», «Баста», «Евгений Гришковец» и группа «Бигуди», кстати. Вот этот вариант с Гришковцом мне куда больше нравится.
1: Да, куда интереснее.
0: Прикольный он такой, да, прикольный. Так, ну все, «Альянс» на заре, Young Lean и их, собственно, британская певица Twix «Bliss» в нашем эфире. А дальше у нас еще одна песня, которая, в принципе, друзья мои, является, ну, даже какой-то фольклорной, что ли, больше. При этом фрагмент...
1: Зачем? Нет, это же фрагмент...
0: Это фрагмент оперы, да. Ну, просто если вы сейчас вот напеть, то как будто это что-то из нашего, типа, вот... «Калинка-малинка», вот эти все.
1: Ну, зачем? Это балетный фрагмент «Половецкий пляс».
0: Ну, вообще-то «Князь Игорь» русского композитора.
1: Я еще раз говорю, это балетный фрагмент «Половецкий пляс».
0: Но вам это виднее.
1: Из оперы Александра Бородина.
0: Да, «Князь Игорь». Да. И вот однажды один из самых известных примеров этой композиции, исполненной норвежской оперной певицей Сисель и американским рэпером Уоррен Джи. Композиция «Принц Игорь» стала главным хитом сборника «Рапсодия», вышедшая в 1997 году. Эта пластинка представляет собой сочетание рэпа и классической музыки. В качестве припева Сисель исполняет как раз, вот как ты верно заметил, сольный вариант хора «Улетай на крыльях ветра».
1: Идея вообще соединить рэп и классическую музыку родилась у немецкой протяжки.
0: Послушаем.
1: Погнали.

0: Чувствуете, как душенька русская, это она вот наша вот при этих мотивах. К березоньке-то как захотелось прижаться. Тебе не захотелось к березоньке прижаться вообще?
1: Я почему-то
0: к чему-то,
1: сейчас...
0: кому-то.
1: Да, сразу как-то захотелось. Да.
0: Идем дальше. Программа «Легенды и бэнды». Песни русские, которые стали популярны во всем мире. И вы представляете, когда я готовился к этой программе, для меня стало таким неким откровением, что...
1: Мой 2004 года.
0: Мой мармеладный уси-пуси, вот это вот Кати Лель, тоже очень популярно.
1: В 23-м году она в одной из сетей, где вот быстро свайпаешь, маленькие
0: карты. Так она там вообще завирусилась.
1: Она там вообще просто завирусилась.
0: А все началось с того, что песни звезды 90-х и нулевых хорошо знают в Израиле, потому что продюсер певицы продал права на хиты местной артистки Рони Суперста. Она их перевела на иврит и исполняла на родине. Однако по всему миру в 2023 году завирусился именно российский вариант песни «Мой мармеладный». А из-за тренда, о которых сказал сейчас Артем в соцсетях, который мог напрыгнуть на вас из-за любого угла, в нем под нетленку «Лель» девушки всех стран наряжались в славянском стиле, в меховые шубы и шапки. Да? Все это было именно так. Давайте свежо еще предание послушаем. Катя Лель в нашем эфире с песней «Мой мармеладный». Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 наш номер. В Максе, возможно, у вас есть тот вариант песни русской, которая стала популярна во всем мире, а мы вот ее не упомянули.
1: Да, давайте, пишите.
0: Пусть восторжествует, как говорится, справедливость.

0: Мы долго и думали, и гадали всей страной, что такое джага-джага. Есть
1: предположение?
0: Да, что такое джага-джага для вас? Мой мармеладный, я не права. Попробуй на, мэ, попробуй джага-джага.
1: Я почему-то при слове джага всегда вспоминаю Джа-Джа Бинкса.
0: Да, я тоже, кстати. Те, кто вырос на «Звездных войнах», это, конечно же, да, джага. Ассоциация прямая идет непосредственно при звучании этого слова. Ладно, хорошо, отпустили у нас Кати Лель.
1: Как он там говорил, помнишь, да? Гудандонория, Айчубадонария.
0: Да-да-да, запись с выступлением 75-го года. Эдуарда Хилли мы сейчас вспомним. Выступление Хилли 1975 года, где вы были в 75 году, на которой молодой баритон исполняет вокальс, то есть пропевает мелодию без реальных слов. Она, вот эта запись, получила большую популярность в России. Вряд ли вы могли ее пропустить. Если пропустили, то мы вам сейчас этой песни напомним. Но эту популярность никак нельзя сравнивать с тем бешеным успехом, который получил сам вокалист у западных слушателей. Они назвали песню «Трололо», а самого Хиля мистером «Трололо».
1: Да. Ну, вот. Кстати, композитор Аркадий Островский написал эту мелодию еще в 65-м году.
0: В 65-м, спустя только 10 лет, в 75-м году Эдуард Хиль, кстати, голосище невероятное.
1: Да, это, а в 76-м как раз была сделана эта видеозапись.
0: Это золотой голос в общем, музыкального фонда России. А песня у нас вообще в оригинале, она называется «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой».
1: Кстати, да,
0: домой.
1: Хиль не единственный исполнял эту песню, еще был Валерий
0: Ободзинский,
1: да, Муслим Магомаев, ну, и Янушко.
0: Ты сейчас назвал все, опять-таки, золотые голоса музыкального фонда России. Но в исполнении Эдуарда Хиля это все завирусилось на вирусных видео в соцсетях и стало популярным.
1: Да, а ты еще знал, что ее включали в различных американских телешоу, и она звучала в сериале «12 обезьян» и в фильме «Тихоокеанский рубеж 2».
0: Да. Я ее слышал там, да, прекрасно. Кстати, прекрасный фильм. Почему бы не пересмотреть первую и вторую часть? Так, давайте послушаем. Эдуард Хилли, я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой. Это про нас минут так через 18.
2: Легенды и бенды на Бим-радио.

0: И действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
2: Легенды и бенды. На BIM Radio.

0: песня с очень сложным припевом. Вообще, это группа «Серебро», если чё.
1: Да.
0: «Мими-ми» называется. Трек вышел в 2013 году и попал в национальные топы iTunes 48 стран, среди которых были США, Испания, Япония, Южная Корея и другие. Его даже использовали в качестве саундтрека в американских сериалах и фильмах, а на клипах к треку «Мими-ми» набралось в общей сложности более 140 миллионов просмотров.
1: Кстати, музыку написал Максим статистика. Фадеев и спродюсировал этот трек. Припев был готов сразу у него, а вот куплет написала сама Ольга Серябкина.
0: Сама? В какой момент мы к таким прибегаем эпитетам, Оленька Серябкина?
1: Ну смотри, 2013 год, еще до появления ныне популярной одной из певиц, она уже тогда пела про то, что все мальчики говорят ух ты, и стопка денег скатывается вниз.
0: Они, я помню, тогда приезжали вместе вдвоем ко мне, там же была Оля Серябкина, и как ее?
1: Дарья Шашина или Анастасия Карпова?
0: Светленькая тогда, я не помню, кто у них была. Была Оля Серябкина, был два основных голоса. Оля Серябкина и Темникова была.
1: Темникова вроде тогда была. Еще.
0: Да. Щербинка вот здесь была. Вдвоем они приезжали, вот фактически терлись друг от друга в студии. Вот. Ну, такая у них была эпатажность в то время же, да, они ее соблюдали. Это игра, понятно, что это была игра, как мы сейчас знаем, да. Но вот они тогда, ну, я помню, никакого серьезного со мной диалога не построили. Абсолютно несерьезные, да, девчонки. То ли их просто задолбала вся эта жизнь, то ли они просто по фану такие. Ну, в общем, вообще общение с ними прикольное получилось. Мне понравилось, мы с собой работали на «Миллениуме». Вот, да-да-да-да. «Серебро» только что. Еще один трек, который у нас может считаться нашим. Ну, понятно, что нашим, российским, 100%. Это трек группы «Айола», «Хомай».
1: Ой, это обалденно.
0: Да.
1: Это обалденно.
0: Покорил сердца западных слушателей звучанием народной музыки в современной обработке и экзотическим языком башкирским. В песне рассказывается о божестве Хумай, которое в облике белого лебедя помогало герою башкирского эпоса «Урал Батыру». Мне, в общем, эта история настолько приглянулась всему миру, что тоже неимоверное количество прослушиваний в Spotify. Трек набрал 6 миллионов на одном из хостингов, хостинге всем известном запрещенном, 19 миллионов. И вообще на других показательных хостингах видеосчетчик показал еще 12.
1: Кстати, а в Шазаме 6 место они занимают?
0: До сих пор в Шазаме.
1: В треке есть башкирские инструменты, такие как курай, думбра и кубыс.

0: у нас в эфире здесь на Бим Радио программа «Легенды и бенды». Друзья, потихонечку завершается сегодняшний выпуск. 21 час 54 минуты. Всем спокойной ночи, на самом деле. И приятного аппетита! Так, дальше у нас, знаете, что будет? На заре 21 века любители транс-музыки всего мира познакомились с ППК. Это российская группа, получившая свое название от первых букв фамилии и участников. Поляков, Пименов и Коржов. Помните такую ППК?
1: Да, да.
0: Товарищ,
1: да.
0: Товарищ мой дорогой. Трек занял первые места в мировых чартах, стал первым русским танцевальным треком, получившим широкий успех у радиостанции BBC Radio One. Тем не менее, их трек, который называется Resurrection, часто вспоминают и по сей день такие люди, как, например, Армин Ван Бюрен в своем ремиксе 2019 года. Маэстро просто не смог удержаться спустя 19 лет.
1: Спустя 25 лет трек даже 21 году даже. Его включили в топ дэнс тысячи, как одна из самых знаменитых транс-композиций всех времен, заняв 70-е место. Как раз Ван Бюрен приложил к этому руку.
0: Ну, потому что он его крутанул еще разочек. Все поняли, что это круто, да. Потому что все новое, это хорошо забытенькое, старое. А у нас это есть ППК Resurrection. Этим самым мы будем завершать сегодняшний выпуск.
1: И, соответственно, это лето.
0: Арена сердце ночного города.

0: Экскурсию в студии БИМ-радио и радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Еще круг.
1: А я на боулинг.
2: Мам, я в игровые автоматы.
3: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

любимое радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.

0: есть твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: Азон Channel на 102.8 FM.

не британской клубной традиции и современной электронной сцены. В его треках «Низкие частоты» — это не просто ритмическая подложка, а полноценный главный герой. Его релизы выходили на UKD Records, также он является резидентом этого лейбла, System 108, Disco Club, Sakura Selections, Gestalt и Loud Boys. Музыка Джиби попадала в эфиры Kindred FM и Rinse FM. Как заявляет сам музыкант, главная его миссия — это сделать низкочастотную музыку ближе и понятнее новой аудитории, не упрощая ее, а сохраняя глубину, напряжение и узнаваемый авторский почерк. Я с огромным удовольствием хочу отметить один важный факт. Данный гостевой микс состоит исключительно из авторского материала артиста. И многие из этих работ вы услышите сегодня впервые, друзья. Ну что ж, Джиби в гостях радиошоу Лом, и мы вместе с вами слушаем его специальный гостевой микс. Sure, sure, sure.

Доброй ночи всем! Мы настроились на частоту 102.8 FM. С вами Фобос Хейли и радиошоу Ломрак Хазон Channel. Мы выходим в эфир не часто, но каждый раз стараемся познакомить вас с творчеством артистов, чья музыка нам по-настоящему близка. Сегодня у нас в гостях талантливый продюсер и диджей из Санкт-Петербурга Джиби. Артист, работающий на пересечении

Доброй ночи всем, кто настроился на частоту 102.8 FM, радио-шоу Лом на Озон Channel, у микрофона Фобс Хейли. Мы не частые гости в эфире, но всегда выбираем для вас только то, что любим сами. Сегодня у нас в гостях продюсер Чиби и его гостевой микс. И это не просто микс, это эксклюзивная подборка авторского материала. Многие треки сегодня звучат впервые.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Channel на 102.8 FM.
2: Окей, окей, мы на частоте 102.8 FM, в эфире радио Шолом на Озон Channel. Я Фобос Хейли, мы снова здесь, в эфире. Сегодня у нас в гостях продюсер из Санкт-Петербурга, Чиби. Напомню, что для данного выпуска Никита, а его именно так зовут, подготовил эксклюзивный микс, который состоит полностью из авторского материала. Специально для вас на радио Бим.

что ж, друзья, данный выпуск подходит к своему логическому завершению. С вами был сегодня Чиби, продюсер из Санкт-Петербурга. Представил нам эксклюзивный авторский микс. А я, Фобос Хейли, с вами прощаюсь и желаю вам добра и любви. До новых встреч, друзья!

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.